0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
1: Всем привет, дорогие друзья! Это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе», выпуск номер 277. Сегодняшние герои... В общем-то, сегодняшняя героиня одна, и зовется она «Берлинская стена». Мы послушаем всякие песенки вокруг да около Берлинской стены, которая была возведена, сколько там, 62 года тому назад, в августе 1961 года. Ну, а начнет программу великий человек, гениальный музыкант Джон Кейл. Родился в 1942 году, валиец, Уэльсе, участник группы Velvet Underground, одной из самых известных и влиятельных групп в истории рока, особенно альтернативного рока. Ну и, слава богу, жив и относительно здоров по сей день. И выпустил замечательный совершенно новый альбом, который называется «Mercy», то есть «Милосердие». На альбоме этом его сопровождает куча всякого народа: Fat White Family, Animal Collective, VS Blood и так далее. Я выбрал песню под названием «Story of Blood», «История крови».

John Cale, Ways Blood на подпевках, Story of Blood, альбом Mercy. На мой взгляд, альбом совершенно изумительный, один из лучших вообще в карьере этого великого музыканта. Стиль его очень сложно определить, он придумал что-то новое, но примерно так же, как Дэвид Боуи с своим последним альбомом Black Star. То есть это отчасти эмбиент, отчасти постпанк, а отчасти вообще религиозная священная музыка. Поехали дальше. Shannon and the Clams — это уже такая веселая американская группа из Калифорнии. Солистку и бас-гитаристку зовут Shannon Shaw. Шестой альбом их называется Year of the Spider — Год паука. И слушаем песню Midnight Wine — Полуночное вино.

Šiandien Andy Klams album Good Pauka. Продюсер, кстати, Дэн Ауэрбах из Black Keys. Теперь наша маленькая мини-история. Ее герои — это английская группа Джонни Кид и Пираты. Но вы, естественно, знаете их песню «Shaking All Over». Собственно говоря, по строчке из этой песни и назван исчерпывающий сборник Джонни Кид и Пиратов. Практически все их студийные записи, сделанные с 1959 по 1966 год. Интересно то, что у Джонни Кида и Пиратов не было выпущено ни одного альбома, только синглы, порядка 20 синглов и, в общем-то, никаких лонгплеев. Итак, сборник «Quiver Down the Backbone», то есть по-русски, наверное, было бы правильно перевести как «Мурашки по коже», но по-английски это «Дрожь по позвоночнику». Естественно, первым делом слушаем их величайшую песню. На мой взгляд, вообще один из лучших ранних рок-н-роллов абсолютно на уровне лучших песен, там, скажем, Элвиса или Джерри Ли Льюиса или Чака Берри и так далее. Песня «Shaking All Over» была записана в июне 60-го года, номер один в Соединенном Королевстве.

Джонни Кид, пираты, Shaken All Over. Ну, Джонни Кида на самом деле зовут, конечно, не Джонни Кид, а Фредерик Альберт Хит, 35-го года рождения. К сожалению, повторить успех Shaken All Over Джонни Киду и пиратам не удалось. Было у них еще большое количество всяких синглов, в том числе некоторые из них были, ну, не так хороши, как Shaken All Over, но все равно очень-очень даже неплохие песенки. В частности, сингл «Restless», беспокойный, который вышел в сентябре 60-го года, то есть вскоре после «Shaken All Over», но он дошел уже в Англии всего-навсего до 22-го места. Тут, кстати говоря, имеется прекрасное гитарное соло, замечу, это 60-й год, в исполнении гитариста по имени Арт Керри. «Restless».

0: Джонни Кид и пираты. Песня «Restless», сентябрь 60-го года. Ну, в общем-то, больше мне вам, пожалуй, предложить нечего. Все остальные песни мне понравились несколько меньше, хотя тоже хороши. Совсем другая музыка. Это дуэт брата и сестры Элизабетты Порчинай и Эммануэле Порчинай. Они итальянцы, но живут в Германии в тусовом городе Берлине. И, значит, у них имеется вот этот дуэт, называется «Aperture» — «Отверстие», у которого вышел уже второй альбом «Станция комнаты». Очень такой необычный стиль, надо сказать, у этого дуэта. Послушаем заглавную песенку, она довольно короткая, так что я думаю, что соскучиться вы не успеете.
1: Tutti lo siamo. Alla ricerca dei padri. Di forza tenera. Sicura. E paziente. Porta al fronte e testa tristezza costante nel vuoto. Cucini per me un pasto ancora crudo. Che io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.

0: Aperture – итало-германский дуэт Елизавета Эммануэли Порчина и альбом «Станция». Ну, а теперь, собственно, значит, если сейчас Берлин – это действительно одна из культурных столиц Европы, а может быть и вовсе культурная столица, то так было не всегда. Вот. И 13 августа 1961 года начали строить Берлинскую стену коммунистические товарищи, и 60-летию Берлинской стены посвящен замечательный совершенно сборник. Он так и называется «16th Anniversary of the Berlin Wall». Выпустил его немецкий архивный лейбл Bear Family. И надо сказать, что это просто исчерпывающая пластинка на данную тему. Начнем с сообщения радио американских вооруженных сил о том, что началось строительство Берлинской стены. Это как раз радиоперехват от 13 августа 1961 года.
1: While President Kennedy was returning from his first European quest for peace, Khrushchev and the East German communists had completed their blueprint for the total isolation of East Berlin. On August the 13th, 1961, East Germany put an end to the flights of refugees to the West by building a wall to keep people in and freedom out. The wall became a hated symbol of oppression, of men and ideas, a heartless and cruel division of a city and a people.
0: Ну вот, это было радио US Armed Forces о том, что вот началось такое дело, строительство Берлинской стены. Ну, естественно, стена эта разделила город Берлин на две неравные части. Большую часть все-таки две трети на западе, одна треть на востоке. Ну, и этому событию посвящено большое количество и фильмов, и книг, ну, и музыки тоже. Начнем с песни в исполнении Марлен Дитрих с оркестром, американским оркестром Вали Стота. Песня называется «Ich hab noch einen Koffer in Berlin» – «У меня есть чемодан в Берлине». Марлен Дитрих вообще уроженка Берлина, кстати говоря, и похоронена в Берлине. И эта песня как раз о том, что у нее остался чемодан в Берлине, и она туда обязательно вернется. К сожалению, вернуться в Берлин ей не довелось. Тем не менее, песня стала очень и очень известной.

0: Марлен Дитрих, у меня есть чемодан в Берлине. Ну, теперь смешная такая штука. Значит, дуэт американских диджеев и комиков. Ну, было время, когда диджей и стендапер, в общем-то, это была одна профессия. И вот это вот детройтские диджеи Дики Гудман и Микки Шор, выступавшие под названием «Спенсер и Спенсер», они записали, значит, такую миниатюрку под названием «Russian Bandstand» — «Русский хит-парад». Ну, я надеюсь, что вы поймете. Там очень простой английский язык.
1: Welcome to Russian Bandstand. This is your host Nikita Clarkchev. In Russia, almost everybody watches Russian Bandstand. Now everybody watches Russian Bandstand. Next is number one song in Russia.
2: But we don't like that song.
1: You got to like that song. It's number one song.
2: But we don't like...
1: Who else doesn't like that song?
3: I don't like... Any other song?
1: Too late, comrade. Now, anybody else don't like?
2: We like that song.
1: All right, now a word from our sponsor. You better listen. Light up Stroganoff. New short-length cigarette. Each cigarette, two puffs. That's all you got time for. Work 22 hours a day, salt mine. Is only cigarette with microphone filter. So be careful, comrade. Secret police are listening. Is only cigarette I smoke. Right, comrade Mamarella Chef?
4: Right. Is only cigarette you can buy.
1: Next on the Russian bandstand is country's number one singing star, Nikita Preslichev. What are you going to sing, Nikita? No, that's wrong song. Tomorrow we have new number one singing star. Tomorrow we have new number one song.
2: Hey, comrade, we are secret police. Tomorrow we have new host on the Russian bandstand.
0: «Спенсер и Спенсер» — русский хит-парад. Дуэт американских детройтских диджеев. Следующая песня со сборника, посвященного 60-летию Берлинской стены, это запись нью-йоркского вокального квинтета «The Dellwoods» в стиле «ду-воп». И песенка называется «Agnes, the Teenage Russian Spy». «Агнесса». «Русская шпионка-подросток». Детройтская запись была, кстати, еще до стены 59-го года, а вот это уже постенная запись, сентябрь 61-го.

Песня про юную русскую шпионку в исполнении американского вокального квинтета The Dellwoods. Следующая песня вообще была даже хитом. На 37-м месте она была в американском хит-параде в феврале 62-го года. Певицу зовут Тони Фишер. Честно говоря, не помню такую совсем. Ну, в общем, вот это самая Тони Фишер с оркестром Уэйна Шенклина записали песню под названием «West of the Wall», «К западу от стены». И это, значит, такая вот сентиментальная песня о любовниках, разлученных Берлинской стеной.

Тони Фишер, февраль 62 года, к западу от стены. Имеются на сборнике всякие инструментальные, такие всякие джазовые и роковые штучки на русские, там, или околорусские, или коммунистические темы. Среди них я выбрал оркестр Лестера Ланина. В основном из-за имени Ланин, Ленин, в общем-то, похоже. Очень типичная вещица, 62-го года запись, называется, естественно, Russian Roulette, русская рулетка. Оркестр из Филадельфии, кстати говоря. Ну и там вот фигурируют, естественно, всякие такие популярные китчевые русские темы. В данном случае, по-моему, это песня «Эй, ухнем».

Lester Lennon Orchestra, Russian Roulette. Ну, еще много-много есть всяких забавных записей на этом сборнике. Вот, если можете раздобыть, очень советую. Продается, кстати, в Берлине. Я купил этот сборник в Берлине, как раз в одном из музеев, посвященных Берлинской стене. Берлинская стена у меня — это вообще фетиш. Я однажды прошел вдоль этой стены с юго-востока на северо-запад. 3 дня у меня занял этот маршрут. Да, имеются тут, кстати, Бо Дидли, там со всякими антикоммунистическими песнями и так далее. Но я хотел бы завершить знакомство с этим сборником песенкой очень грустной, песня 62-го года в исполнении The Crown City Four. Это вокальный квартет из калифорнийской Пасадены. Песня называется «Watch World War III on Pay TV». Смотрите Третью мировую войну на платном телевидении. К сожалению, да, так оно все и получилось. Все вернулось. Нафиг, холодная война, более того, горячая война. В общем, да, в тяжелое время мы живем. «The Crown City Four, Watch World War III on Pay TV».

Это были американцы, Crown City Forest, Калифорния, и песенка про то, как можно посмотреть Третью мировую войну на платном телевидении. Сюжет наш был посвящен, напомню, 60-летию строительства Берлинской стены, но сейчас уже прошло еще 2 года с тех пор, но, к сожалению, дела в мире снова скатились в самую плохую сторону. Ну что ж, поехали дальше. Дубен в Пеште – это чешская группа из небольшого города Литомиржец. Она очень интересная группа. Стиль они свой называют «Dark Pop», «темный поп». Это такой квартет. Третий альбом у них вышел. Называются альбомы в основном женскими именами. Предыдущий назывался «Анна», а вот этот называется «Нина». И я так понимаю, что это что-то вроде такой мини-дарк-поп-оперы. Слушаем песню «Дитер под каванину», то есть «Дитер встречает Нину».

Дубен в Печти из города Литомержице, чешского альбом «Нина». Следующая наша героиня – американка из города Бостона. Зовут ее Венди Айзенберг. Очень своеобразная девушка. Она импровизирует, играет на гитаре, на банджо, вот, и поет всякие сюрреалистические песенки. Четвертый альбом у нее вышел, но и после этого у нее тоже что-то выходило. Такая она довольно продуктивная. Этот альбом называется «Auto», и с него я выбрал трек «No Such Lack». «Нет такой растраты».

Wendy Eisenberg из США, альбом «Auto». И завершит нашу сегодняшнюю программу выступление известной канадской группы «Sans». Одна из лучших, я думаю, заокеанских групп, играющих в стиле крауд-рок. Это трио существует с 2007 года. И их последняя пластинка, пятая по счету, называется «The Witness», «Свидетель». И с него слушаем песню «Third Stream», «Третий поток». На этом я с вами прощаюсь. Это был 277-й выпуск программы и подкаста «Музыка на свободе». И до встречи на следующей неделе. Счастливо, всем хороших летних развлечений. Пока. Это был Артемий Троицкий.

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберите все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
7: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Да. И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим...
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё, твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир... понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе. Но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация.
1: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
0: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года четверти населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации.

0: Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Когда же, да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят,
0: да,
1: некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который, знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены, там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 1915 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. И Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 1909 году. Вот, Александр I.
1: Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который племянник, внучатоплемянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но уж такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно

0: неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра Первого. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17-го года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17-м году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18-м году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей вот уже убито.
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест. Вот,
1: то есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько
1: сегодня
0: было восстаний?
1: Ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина. Это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
0: Да. 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самоистребление, когда одна часть русскоязычного населения убивает другую часть русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ, но наш народ в широком смысле этого слова, понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие, белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество, там были люди всюду, которые с этим боролись, и какое было белое русское движение, в котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. Но... И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России, считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев,
0: мы с вами родились. Ну и Александр II, в конце концов, даже до революции.
1: Ну я беру последнюю столетнюю историю.
0: Да, советский период. Да.
1: А вот в Польше историю об колено сломал рядовой электрик Лех Валенца. У меня вопрос, вот в России мы все-таки будем ждать, когда они наверху перессорятся и тогда снесут эту власть, или все-таки внизу у нас возникнет свой Лех Валенца?
0: Ну, понимаете, с Лехом Валенцей история далеко не простая. Да, действительно, возникло мощное движение «Солидарность», и оно возникло, как вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты. Было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот ходил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот. И надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Знаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот я сейчас составляю такой цикл «История, ну, современная история России, история перестройки», это беседы в Ютьюбе, и у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенцы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Леха Валенцы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенцы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенца в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Такие есть в Польше люди левых таких, левых советских убеждений. И они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенцу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но, конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху, но это теория революции.
1: Ну, да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет.
1: Вот, ну точнее как? Говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева — это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Случайность?
0: Конечно, случайность, да.
1: Вот смотрите, за последние 100 лет вот были политики, значит, большевики, Ленин, да, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море. Как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы, ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
0: Нет, я думаю, что это не обязательно. И только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа. Ну, скажем, не знаю, отношение там к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дела давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла. Она симпатичная дама была. Она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
1: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
0: Еще не время, пройдет это совершенно 200-300 точно.
1: Лет.
0: Потому что,
1: потом.
0: Ну, слушайте, сейчас еще... Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь. А для кого-то, наоборот, я ему симпатизирую, я его лично знаю. А другой его ненавидит, но это нормально.
1: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин. Вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
0: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
1: Знаете, как,
0: да,
1: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
0: Нет, ну были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он и рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни Солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления, что народ его встречал бурными в Ростове и по дороге, но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
1: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
0: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшили существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
1: это другая культура.
0: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
1: Не только своими, но и чужими тоже.
0: Ну, конечно, конечно. Но начиная с собственной там семьи, где-то там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. Конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года, в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
1: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
0: Мастерски. Как же, как и Гитлер мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, это все равно, что, понимаете, вот как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
0: Да.
1: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
0: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты. А во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам, ну и растворился в новой элите или не в элите. А большинство это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там с минимальным образованием. Вот именно они, там также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот. И вот эти, то же самое в Казахстане.
1: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
0: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
1: Да.
0: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
1: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
0: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... Объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
1: Но когда снимали с должности, чем он становился никто?
0: Ну, кстати, как снимали? Если он человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
1: со скандалом.
0: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
1: Вот, Андрей Борисович,
0: сейчас
1: я хочу...
0: Сейчас то же самое.
1: Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
0: Нет, они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men, сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну... Все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии. Эти люди, они очень нужны. Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. А это никакая не буржуазия. Это...
1: Племенщики.
0: Это нет, но это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. Вот. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
1: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
0: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную, они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде. Потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленение народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
1: А где проходит граница между страхом и соучастием?
0: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, Было соучастие. Так же, как в нацистском, в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
1: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
0: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции.
1: Вот
0: я думаю.
1: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
0: Вообще надо у них спросить, конечно.
1: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
0: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот,
1: основную часть населения считают подданными?
0: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
1: За 3,5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
0: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом что это, значит, война с НАТО, потом что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лоялен режиму. тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, никакой здесь эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что ж, ты против всего этого будешь, для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. Для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея внутренняя. Это огромный квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами. Чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу. Как бы.
1: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне. Конечно. Сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
0: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
1: И не его война.
0: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период, этот период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
1: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
0: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь, ну что сделал Петр I, да, создав Синод, подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет, она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
1: Чего нет у чекистов таких противников войны?
0: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
1: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
0: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это, ну да, это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, это, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
1: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
0: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Но они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и вот люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
1: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
0: Нет, это, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим. Не может. Понимаете? Или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вы помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию? Или идиоты, или хитрецы. Потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
1: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
0: Вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
1: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
0: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения. И в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
1: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
0: может.
1: Этим реформам?
0: Может.
1: Или все равно мы обречены
0: жить
1: в имперской стране?
0: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель, и что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь. А возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это самое главное. Когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
1: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
0: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
1: Ну почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
0: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг, люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, ну не знаю, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджик и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
1: Да, но достается и бурятам.
0: Да нет.
1: И якутам.
0: Достается и всем, кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный, современный западный мир, да и индийский мир. Я хорошо знаю Индию, я же востоковед. Он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ей не исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете, обязательно, иначе мы новую Россию не построим.
1: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
0: Значит, я бы так сказал. Власть стала бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
1: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
0: Правда.
1: Почему?
0: Ну, потому что Путин, все, Путин, даже как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил, по его воле же все это началось, по его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских, я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если он остался бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам, понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
1: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
0: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
1: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
0: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно, но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов, и голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
1: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак?
8: Женю Радиос.
9: Sveikatos laikas.
7: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien laidoje kalbėsime apie gebėjimus suderinti keletą veiklos sričių ir daryti nematomą, bet labai reikalingą administracinį darbą. Kas tai yra ir apie ką mes konkrečiai kalbėsime, sužinosite visai netrukus. Ir dabar aš pristatau mūsų studijos viešnę, kuri turi labai daug regalijų, bet pirmiausia, aš leidžiu sau iškelti pirmą vietą, tai yra Lietuvos sveikatos mokslo universiteto geriatrijos klinikos vadovė, profesorė, gydytoja geriatrija, bei to paties universiteto slaugos fakulteto dekanė, senato pirmininkė, bei Europos medicinos specialistų sąjungos geriatrinės medicinos sekcijos prezidentė. Beje, paklausus dirbtinio intelektų, jis man atsakė, kad profesorė, daktarė Jūratė Macijauskienė viena žinomiausių Lietuvos geriatrų ir gerontologijos srities mokslininkių, ilgametė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė. Ar teisingai dirbtinis intelektas atsakė?
9: Labą dieną, Rima, labą dieną, mėly klausytojai. Ir na, turbūt būtų viską galima ir sutrumpinti tą ir pasakyti tiesiog, kad studijos tuo mečiame Kauno medicinos institute, pasibaigusios medicinos gydytojo diplomų, vėliau tuo met geriatrijos nebuvo, tai buvo vidaus ligų terapeuto licenzija, sukūrė tokias sąlygas, kad galėčiau dirbti tą darbą, kurį dirbu dabar.
7: Tai grįžtant prie visų pareigų ir na, nežinau, kaip čia vadinti regalijos, pareigos, pareigybės, ar visos išvardintos, galbūt mes kažką dar praleidome?
9: Nu.
7: Aš taip dėliojau ir galvojau, ar čia viskas?
9: Turbūt taip.
7: Turbūt tiek užtenka, bet įsivaizduoju, kad dar čia turbūt ne viskas.
9: Na, tai turbūt yra pareigos tos formaliosios, kurios yra įforminamos, ar tai darbo sutartim, tai yra viena, bet dirbant mylimą darbą atsiranda dar visokių tokių širdžiai malonių veiklų, kurios turbūt na, nėra pareigos, bet yra papildomos veiklos, kurios kartais būna trumpalaikės, net ir labai trumpai, tai va toj tokioj profesiniai kelioniai įvairiausių buvę tarpsnių, kur su tokiom įdomiom veiklom.
7: Pavyzdžiui, kas čia dar galėjo būti?
9: Tai būna tokios ir darbo grupės, kurios, na, tai tiek Lietuvoj, tai yra turbūt, vat, kalbant apie geriatrinę mediciną ir kaip jinai buvo sukurta, tai buvo darbo grupės, kur kūrėme teisės aktus, kurie leido va, dabar vykdyti paslaugas tokios, kokios yra, ir rezidentūros studijų programas. Tai tokia labai, na, veikla tuo metu jinai būna labai įdomi, bet klojanti pamatus ir ateities veiklom, na, tų tokių tarptautinių irgi malonių būna įsipareigojimų, tai vienas, kuo mes labai didžiuojamės kaip slaugos fakultetas, kad mes esam pasaulio sveikatos organizacijos bendradarbiaujantis centras slaugos, edukacijos ir praktikos srity.
7: Tai reiškia,
9: vat, tai, kad mes talkinam pasaulio sveikatos organizacijai klausimai susijusiai su slaugos studijomis. Tai įsitraukimas irgi įvairias darbo grupės, įvairias misijas, yra šalių, kur dar tik kuriami yra pamatai. Tai mes vykstame ten kartu su kitais kolegomis ir mokslininkais ir kas ketverius metus mes esame na, peržiūrimi savo veiklomis, nominuojami iš naujo, tai praėjusiais metais vėl buvome nominuoti ketveriems metams ir būna tos veiklos sritis apibrėžiamos. Tai labai džiugu, kad nuo praeitų metų mes dar turim vieną tokią misiją, tai kalbėti apie sveiką senėjimą, tai tas healthy aging, tai bendradarbiaudami su Pasaulio sveikatos organizacija, kaip tik yra kuriama dabar ta sveiko senėjimo ar ilgamžystės strategija, tai mums yra džiugu, kad galim ir prie to prisidėti.
7: Kadangi jau prakalbai būtent apie slaugos fakultetą ir ruošiamas slaugytojas, tai kiek universitetas ruošia slaugytojų, kiek per metus išleidžiat?
9: Tai šiemet mums yra labai smagus rugsėjis ir rugsėjo pirmąją pasitinkam su 122 pirmakursiais slaugytojais. Tai labai toks malonus skaičius. Ir
7: paprastai kiek būna?
9: Tai auginom po truputėlį ir jau vakelinti metai būdavo apie 100, pernai irgi turėjome virš 100. Yra tai mums labai smagu, kad jauni žmonės renkasi šią specialybę ir įsilieja į sveikatos priežiūros specialistų gretas. Tai...
7: Kaip tu manai, kodėl renkasi būtent universitete studijas? Nes galima ir kolegijose rinktis, yra keletas giruošinčių būtent slaugytoje šią specialybę. Taip, kodėl renkasi universitetą?
9: Tai renkasi ir kolegijas, ir kolegijos džiaugiasi ir šių tiesiog metų, ir praeis. Manau, kad taip yra tas skirtas dėmesys slaugai ir na, tas

0: и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Мы тоже не безграничны в своих возможностях, но тем не менее.
2: Грядут перестановки в ФСБ, говорят источники важных историй. Зачем менять начальников во время войны? Бортников хочет на пенсию, пишут важные истории. А на его место хотят люди Сечина и Ротенбергов.
3: Свои тюрьмы, проверка кораблей и отключение интернета. Это только часть новых полномочий, которые Федеральная служба безопасности получила за последние несколько лет. Рост влияния спецслужбы несомненен, и в ней, возможно, грядут перемены. О таких переменах сообщают источники важных историй. Кто нацелен на кресло в ключевых департаментах ФСБ и на что вообще подобные изменения могут повлиять, разбираем сегодня в эфире «Лицом к событию».
4: Здравствуйте. Уход руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова со своей должности – один из первых сигналов о вероятных грядущих изменениях в спецслужбах страны. По информации важных историй, Алпатов покинул свой пост по состоянию здоровья. При этом официально его уход пока не подтвержден. Сам Алпатов тоже никак не комментировал сообщения в прессе. Тем не менее, об уходе руководителя СЭП, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, сообщает и российский телеграм-канал ВЧК ОГПУ. По его информации, из-за отставки Алпатова в ФСБ возникла весьма непростая обстановка.
5: Основной лейтмотив высказываний в ФСБ – бандит снял генерала армии. А именно такое звание, по словам собеседника, имел Алпатов на момент отставки. Пока все в крайне печальном настроении. Некоторые даже говорят, что сами подадут рапорта. Как-то перебор уже.
4: Подчиненные Алпатова полагают, что основным поводом для его отставки стали следственные мероприятия против знакомого с Путиным петербургского бизнесмена Ильи Трабера по прозвищу «Антиквар» и в отношении людей из окружения бизнесмена Аркадия Ротенберга, пишет ВЧК ОГПУ. К слову, Трабер и Ротенберг в материале упоминаются как близкие друзья. В пользу версии телеграм-канала говорит то, что в конце августа из СИЗО был освобожден Трабер. Его задержали в июне по обвинению в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Также на прошлой неделе, 7 сентября, из СИЗО был освобожден Константин Махов, один из топ-менеджеров структур, связанных с Аркадием Ротенбергом. Махова задержали в июне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И Махов, и Трабер отправлены под домашний арест. Обвинения с них не сняты. Эти дела друг с другом не связаны, но они велись под надзором Алпатова, сообщают источники ВЧК ОГПУ. Телеграм-канал рассказывает, что уголовные дела возбуждены с личностью одобрения президента России. Якобы Владимир Путин был недоволен тем, как идут дела у Ротенберга. Но затем ситуация изменилась на 180 градусов, и миллиардер вновь оказался в фаворе у главы Кремля. Более того, Путин настолько проникся расположением к Ротенбергу, что начал зачистку всех тех, кто его атаковал, включая Алпатова. Примечательно, что важные истории, первыми рассказавшие о вероятном увольнении главы СЭП ФСБ, конфликт с Ротенбергом никак не упоминают. По информации издания, уход Алпатова – это лишь начало большой реорганизации в спецслужбе. Сергей Алпатов возглавил экономическую службу в 2021 году. До этого он руководил ведомстве управлением М, которое курирует силовые и правоохранительные органы, например, полицию и Росгвардию. Считался приближенным к бывшему директору ФСБ и секретарю Совета Безопасности, а ныне помощнику президента России Николаю Патрушеву. А еще Алпатов стал известен в российских СМИ после того, как Центр Досье обнаружил у него тщательно скрываемое элитное жилье и роскошный автопарк.
6: На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовы, а Антоновы.
4: По информации важных историй, реорганизация в ФСБ может начаться уже в октябре. Свою должность может покинуть глава ведомства Александр Бортников.
3: О раскладе сил в Федеральной службе безопасности и возможных грядущих переменах мы сегодня говорим с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Геннадию. Геннадий, на ваш взгляд, зачем сотрудники спецслужбы делятся подобной информацией о реформах с независимыми журналистами?
7: Ну, давно идет слив информации из Кремля. Это не новость. Всегда так было и, наверное, так всегда будет. Потому что кто-то торопится вбросить информацию для своего выселения, кто-то какие-то другие задачи решает. Поэтому слив информации из Кремля идет постоянно. Просто вот сейчас он попал, этот слив информации, в фокус общественного внимания. Это типичная ситуация. Поверьте, уж особенно, что касается всяких кадровых изменений, назначений. Слухи о всех этих перемещениях идут очень давно. Кавыки там только фамилии не назывались. Ну вот сейчас, видимо, началась кампания по обновлению команды. И я думаю, что там будут еще много фамилий, много гаданий на кофейной гуще.
3: Тогда вопрос у меня конкретно по вот этим утечкам. Если верить утечкам ВЧК УГПУ, почему-то расстраиваются нынешние сотрудники ФСБ из-за того, что грядут реформы. А чего им расстраиваться?
7: А как не расстраиваться? Рушатся привычные связи, привычные взаимоотношения. Давайте уж подскажем по-честному. Сотрудники ФСБ сейчас в значительной своей массе, я не буду говорить про все, но в значительной массе участники коррупционных процессов, участники передела собственности, они, так сказать, участвуют в этом незаконном обогащении со страшной силой. Вообще, я слышал от там, в отставке, не в отставке сотрудников, что сейчас наше время, наша эпоха, мы можем все. И по большому счету, когда выходит начальник, с которым уже выстроены отношения, и грядет смена, причем даже не только там руководителей, а еще возможные команды, то, конечно, многие печалятся, что вот как так вот. И, конечно, остаются еще в недрах спецслужб некоторые элементы, они, наверное, все-таки больше похожи на белые вороны, которые пытаются, как бы, так сказать, действовать, исходя из тех интересов, которых они, которые, в общем, связаны с там, каким-то определенным патриотизмом и так далее, но их все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что в основном в основе этих сожалений лежит прагматический расчет. Теперь нам нужно все делать по-новому, неизвестно, как все сложится, неизвестно, какие люди придут на какие места, как изменится баланс сил, что мы потеряем, что мы обретем, ну и так далее и тому подобное. Я не верю ни в какие там идеологические сильные угрызения совести, потому что на сегодняшний день организация по своей сути, ну, мягко выражаясь, противозаконная или даже преступная в некоторых моментах. И говорить о том, что люди, которые в ней служат, они там одержимы каким-то настроением справедливости, честности, но я бы так вот не стал заявлять. Да, конечно, порядочные люди всегда есть в любой системе, при любых обстоятельствах, но все-таки они не являются мейнстримом, и они не определяют политику этого ведомства.
3: Спасибо, Геннадий, оставайтесь с нами. Хочу Руслана спросить. Руслан, а какую логику вы видите в возможных перестановках? Зачем вообще менять начальников в таком важном ведомстве для Кремля во время войны?
8: Ну, вообще история достаточно стандартная. Я думаю, что в каком-то смысле Путина потрясло, что, возможно, за его спиной происходят такие события, которые ударяют в том числе и по его авторитету, и по его ближайшему кругу. Все-таки ближайший круг – это вещь неприкосновенная. А с учетом того, что Путин, конечно, параноик, он начинает, наверное, там домысливать, выстраивать какие-то алгоритмы, которые выводят его вполне даже к тому, что может быть заговор, раз главная спецслужба, из которой он сам вышел, и на которую он сделал ставку, готова действовать вопреки его интересам, что может быть, если его же отпустить. Да, вот этот страх, он постоянно подпитывает любого диктатора и, конечно, ориентирует на то, что нужно карты так или иначе колоду тусовать. Или перемещать по горизонтали, или перемещать по вертикали. Такая практика есть, кстати говоря, и в странах западных демократий, ну, чтобы не пустили корни. Все это понятно, но когда главная спецслужба, особенно руководитель управления, который занимается экономическими делами, начинает замахиваться, как говорится, на самое святое, что у нас есть. Помните, как говорил герой Миронова, да, на нашу конституцию, вот, на нашего руководителя, ну, Ротенберг, да, говорим партии, подразумеваем комсомол или наоборот. Это, конечно, очень опасный сигнал. Что касается реорганизации, ну, видимо, эта организация будет связана с определенными чистками. Я не исключаю. Все-таки Путин начинает двигаться по модели Сталина, что нужно периодически зачищать. И силовые структуры обязательно, потому что в какой-то момент эта силовая структура начинает мыслить себя как главным субъектом. И поэтому их нужно привести в чувство и показать им же их место. Как бы это странно ни звучало, потому что те, на кого опирается Путин, могут стать и главной опасностью для него.
3: Хочу вернуться к Геннадию. Геннадий, а что вы скажете? Видите ли вы тоже здесь какой-то психологический момент и опасения Владимира Путина, что ФСБ может быть в данный момент не настолько лояльной, какой она была раньше? Что вообще сейчас не так с ФСБ? Зачем Путину нужно что-то там тасовать?
7: Ну, давайте не будем забывать, что Путину 74 исполнится очень скоро. И все его окружение, оно примерно либо чуть моложе, либо чуть старше, либо этого же возраста. Как говорится, служить до седых не только волос, там 70 с лишним лет, возглавлять силовые ведомства уже сложно. Есть объективная потребность смены кадров, это первое. Второе, конечно, с одной стороны, да, там, чтобы не засиживать, чтобы не обретали автономию, можно менять. И мы это видели на примере Патрушева, который там стал чувствовать себя политиком номер два в России, начал там заявлять важные делать политические заявления, формировать доктрину безопасности, государственные, много-много чего, почувствовал себя очень таким незаменимым, несокрушимым. Путин мягко его передвинул на должность, которая сохранила ему доступ к телу, но все-таки это помощник по каким-то вопросам судостроения, весьма, так сказать, прозаическим. Пилюлю подсластили тем, что сына Патрушева сделали вице-премьером. Но в целом это была такая мягкая-мягкая отставка, как там говорится, по вертикали, по горизонтали, уж не знаю как. Поэтому я согласен с тем, что это могут быть мягкие перестановки, но они мягкие. С другой стороны, когда приходят новые люди, вот Путин этих уже знает. Эти люди уже годами доказали, что от них можно ожидать, а чего от них ожидать нельзя. А вот что делать с тихим опытом, в котором могут водиться черти, никто не знает, потому что придут более молодые, более жесткие, более амбициозные. Они могут скрывать свои амбиции под личиной тотальной лояльности, но что там внутри, кто знает. Мы с вами прекрасно на том же самом Путине, так сказать, убедились в том, что люди, от которых ничего не ожидали, ведь Путина поставили на эту должность только потому, что он производил впечатление человека, неспособного к самостоятельным действиям. И именно этим он и понравился всем кремлевским царедворцам. Но оказалось, что они все ошиблись. Поэтому и Путин может ошибаться. Он думает, что эти люди не способны на амбиции. А может быть, у них там внутри сидит, так сказать, какой-то комплекс неполноценности, который будет заставлять их совершать действия непредсказуемые для Путина. Поэтому Путин, конечно, тусует колоду, но он ее тусует мягко. Насколько мне известно, он не хочет никаких таких серьезных, глубоких внутренних конфликтов. Он считает это снижением безопасности самой системы. Он предпочитает больше менять охрану вокруг себя, персонал вокруг себя, усиливать какие-то звенья, реформировать какие-то звенья. То есть, как бы, так сказать, в своем личном окружении вот как раз заниматься политикой смены кадров. Что касается внешнего круга, который чуть-чуть больше, чем те, кто работает с ним лично, там он не очень любит перемен. Прямо скажем, уж тем более перемен под давлением, тем более перемен в результате каких-то конфликтов и изменившихся балансов сил между группировками внутри Кремля, которые бесконечно с собой враждуют. Но, видимо, объективные обстоятельства заставляют его это делать. Я так глубоко не вижу каких-либо там признаков изменения системы. Она будет по-прежнему звереть, она будет по-прежнему доказывать, что она, только она имеет возможность защитить власть от народа. Я думаю, что для нас вот эти перестановки и перемены особо ничего не значат.
3: Спасибо, Геннадий. Тоже не отключайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться немножко к стабильности, к тому, что, возможно, добавляет этой системе стабильности. Мы говорили, что Владимиру Путину уже за 70 далеко. И 75 исполнится Александру Бортникову, руководителю ФСБ, который уже больше уже 18 лет, дольше, чем даже Андропов возглавляет эту службу. Давайте посмотрим, что же с ним сейчас происходит, ведь источники важных историй также указывают на то, что он все-таки хочет уйти в отставку.
9: Александр Бортников руководит ФСБ 18 лет, дольше, чем Андропов возглавлял КГБ. В ноябре ему исполнится 75. Обычно предельный возраст службы 70 лет, но в 2021 году Путин получил право продлевать службу директору ФСБ без возрастных ограничений.
10: Мы видим, какую угрозу представляет международные террористические организации, деятельность которых становится активнее и происходит, как ни странно, консолидация террористов в мире. Много вопросов уделяется вопросам противодействия коррупции, различным правонарушениям в сфере экономики, вопросам информационной безопасности.
9: По данным важных историй, Бортников давно просится на пенсию, часто бывает в санаториях, а его обязанности все чаще исполняет первый зам Сергей Королев.
11: Приветствую вас на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности.
9: Главная задача ведомства по закону – борьба с терроризмом. Но за годы руководства Бортникова до начала полномасштабной войны в 2022 году в России один за другим гремели теракты. В 9 крупнейших терактах этих лет погибли 416 человек, и ни один из них не стоил Бортникову должности.
11: Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
9: В середине 10-х годов фокус у ФСБ словно сменился, и главной целью стали не боевики, а оппозиция. В феврале 2015 года у стен Кремля застрелили Бориса Немцова спустя 11 лет. Следствие называет организатором неустановленное лицо. В 2015 и 2017 годах дважды был отравлен Владимир Карамурза. Уголовное дело так и не возбудили. В августе 2020 года в Томске ядом новичок отравили Алексея Навального. Уголовного дела и об этом отравлении в России нет до сих пор. В те же годы ФСБ вела дела сети, нового величия, артподготовки.

0: смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их.
1: За первые 6 месяцев этого года российские суды вынесли больше 1100 приговоров по террористическим статьям. Это примерно 10 в рабочий день и больше, чем за весь 2024 год. Больше половины из них по статье об оправдании терроризма, то есть за посты, комментарии и репосты. 357 человек осуждены только за высказывания без обвинений в насилии. По госизмене и шпионажу в 2025 году вынесено 468 приговоров. Тогда как за 25 лет до войны с Украиной их было 196. Оправдательных нет. При этом Бортников отчитывается о предотвращенных терактах регулярно.
0: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Задержано свыше 290 мигрантов. Пресечены 18 терактов.
1: В августе 2022 года под Москвой взорвали машину Дарьи Дугиной. В октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой проехал на Крымский мост. В апреле 23-го в петербургском кафе Z-блогеру Владлену Татарскому вручили статуэтку со взрывчаткой. Он погиб на месте. В марте 2024 года четверо боевиков больше часа расстреливали людей в Крокус-Сити-Холле. 145 погибших. Хотя за 2 недели до этого США передали в Москве предупреждение о возможном теракте. Бортников подтвердил это сам. При этом за годы войны ФСБ получила больше полномочий. С января ей вернули право иметь собственный СИЗО. Теперь ФСБ также согласовывает заход судов из иностранных портов. На решение 48 часов. При необходимости ведомство может потребовать осмотра корпуса водолазами. А с этого года служба вправе требовать отключения интернета и мобильной связи в случаях, определенных президентом. Обновились и кадры. За 4 года войны сменились 70% руководителей региональных управлений. Важной историей называют 3 возможных преемников Бортникова. Первый – его заместитель Сергей Королев, которого журналисты связывают с Ротенбергами и Тамбовской группировкой. Второй – глава военной контрразведки Иван Ткачев, которого считают человеком Игоря Сечина. Третий – начальник контрразведки Владислав Меньшиков, бывший руководитель «Алмаз-Анте». О его работе в ФСБ публично известно совсем немного.
2: Ну а мы продолжаем разговор о балансе сил внутри Федеральной службы безопасности России с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Вопрос к Руслану. Руслан, мы пересказали материал важных историй в нашем сюжете, и там звучат фамилии возможных претендентов на должности внутри ФСБ, на главную должность, и меня интересует следующее. Это кандидат на пост из департамента военной контрразведки Ткачев и руководитель службы контрразведки. Меня не столько фамилия интересует, а сам принцип. Как бы вы его объяснили, почему, есть ли логика в продвижении руководителей, связанных именно с военными делами? Бортников, напомню, зрителям был как раз из экономического блока ФСБ.
3: А сейчас... Да, видно, что, да. Что парадигма, да, меняется, и понятное дело, что война вносит свои коррективы. Собственно говоря, война – это не просто военные действия, это огромный бюджет, это огромный массив людей, которые проходят через войну, которые связаны с войной, да, и мы знаем вот эти вот призывы о необходимости поставить все на военные рельсы, экономику, общественную жизнь. Ну и в целом переписать какие-то базовые параметры правовых систем, да, что вот война все списывает, главная война, а законность и право – это там третьестепенные дела. Поэтому, конечно, эти люди приобретают особый вес, ну, потому что они как бы в теме. Они это знают изнутри, где-то они, наверное, выступают конструкторами каких-то моделей, вот, там, политических и все остальное. Ну и это ориентирует нас, судя по всему, на то, что война, как многие из этих говорящих голов нам вещают, будет там до 2030 года. То есть это та стихия, в которой они сейчас чувствуют себя достаточно комфортно. Ну и Путин вошел в новый образ. Этот образ, судя по всему, ему нравится. Потому что пересматривать и сходить как бы с военных позиций,

0: с военных рельс очень тяжело, потому что нужно будет строить там гражданскую жизнь, как-то вот это все ломать, перестраивать, а действительно Путин не молодеет. В общем-то, он человек, ну, таких, скажем, убеждений ничего не менять. Соответственно, вот эта новая реальность, она будет определять всю нашу жизнь, в том числе и внутри спецслужбистского сообщества. Сейчас наверняка главными будут все, кто связаны с Украиной, оппозиция, там, иноагенты. И вот вокруг этого всего будет выстраиваться система, так же, как она выстраивалась вокруг там, так называемого международного терроризма. Да? Теперь вот эти новые люди, кстати говоря, ну, судя по крайней мере, по фотографиям, они куда как моложе Бортникова и Путина. Ну, видимо, это те молодые волки, о которых говорил Геннадий, которые все-таки прорываются сквозь эту толщу сосен и дубов в этом лесу.
1: Также важные истории отмечают, они связывают кандидатов с Сечиным или Ротенбергом. Если кто-то из них преобладает, что это поменяет в балансе сил внутри России?
0: Ну, Сечин в последнее время как-то ушел в тень, по крайней мере, информационно. Но все знают, что этот человек сохранял влияние на Путина, он двигал своих людей. И если это так, то, соответственно, он будет возвращаться на какие-то исходные позиции, я думаю. Потому что все-таки до этого этот человек аккумулировал большой объем власти, ну, по крайней мере, доступ к телу, какие-то кадровые вопросы. И если Путин даст ему зеленый свет, это означает, что, ну, кого-то придется оттеснить в ближайшем окружении Путина. Ну, потому что на Олимпе там больше 12 богов не может вмещаться, как известно. Придется кого-то подтолкнуть, убрать. Ну, с Ротенбергами интересно, раз тот же Алпатов объявил войну Ротенбергам, и если их ставленник будет, то это уже очень интересный расклад.
1: Геннадий, а какую логику вы видите в усилении, возможном будущем усилении людей из департаментов, которые отвечают за войну?
2: Ну, я не уверен, что департамент, который отвечает за войну, обретет своего председателя, там, директора ФСБ, потому что это будет решение Путина, оно будет исходя из его личных предпочтений и эмоций. Я не уверен, кстати говоря, что военный департамент, как мы говорим, военная контрразведка, победит в этом соревновании, потому что тут нет никак, ни у кого нет никаких преференций. Если мы берем старую советскую систему, то, понятно, начальник второго главка, то есть служба контрразведки, была самая большая величина после председателя. Как правило, он и обладал правами первого заместителя. Вот здесь я бы вот из этих троих, мы можем вообще не угадать фамилии, вообще ни разу. Но из этих троих я бы, наверное, все-таки сделал бы ставку, если для интереса просто на Королева. Мне кажется, что все-таки здесь вот может быть такое решение, что первого зам, довольно молодого и приятного Путину по многим вопросам, могут смело назначить директором. Хотя это гадание на кофейной гуще. Путин вообще может взять сейчас человека откуда-нибудь с Министерства внутренних дел или Совета безопасности, или еще кого-то поставить на ФСБ. И при этом, так сказать, никто не угадает. Я много раз уже это видел в своей политической биографии, когда никто из нас не угадывал кандидатуру там, ни премьер-министра, ни министра, ни вице-премьера. Это какие-то такие вот очень личные комбинации Путина самого.
1: Да, и вы в предыдущей части нашей программы говорили, что вы не ждете каких-либо изменений, даже если какие-то имена поменяются. Но вот такой вопрос.
2: К худшему нет, к худшему да.
1: Угу. А в каком направлении к худшему?
2: Ну, я думаю, еще худше. Я много раз об этом говорил, такую фразу, что система продолжит звереть. Она будет стремиться доказать наличие врагов даже тогда, когда их нет. Она будет всячески лезть из кожи, чтобы завоевать свое право первоочередности бюджетов, званий, должностей, внимания. Обратите внимание, вот сейчас, если мы сейчас проанализируем весь силовой блок, то, несмотря на то, что, например, Путину ближе ФСО, ну, как правило, там охраняет, там чешет, кормит, поит и так далее, одевает, обувает, а все-таки он делает ставку на агентурно-оперативную работу, самый большой агентурно-оперативный аппарат, но все-таки в спецслужбу. Ну, не по числу, а по качеству, по задачам решаемым. И поэтому под ФСБ сейчас абсолютно все. МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ, все суды под ФСБ, я вас уверяю. А кто там сохраняет у нас автономию? Относительно автономии сохраняет ПСО, в силу того, что мы там, как это был такой номер на машине, мол, мы охраняем Леню, мы охраняем Вову теперь, нужно даже МОВ, да, писать теперь. Вот. И какую-то остаточную автономию сохраняет Росгвардия, и то в части, касающейся какого-то узкого круга руководства, в силу того, что...
1: Ну, то есть получается такая картина полной концентрации власти, и совсем непонятно, ну и не уверен даже, что мы в эфире сможем ответить на вопрос, а к чему это может привести, потому что очень много вариантов для ответа. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира, Геннадий Гудков, политик и политолог Руслан Айсин, помогали нам разобраться в балансе сил внутри ФСБ и возможных грядущих изменениях. Если у вас есть свое мнение, и если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, проверьте, что вы пишете с анонимного аккаунта, поделитесь, что вы думаете в комментариях. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание понимания, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал. То есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизяках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов. Видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали, в некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие, поэтому там другое отношение к телу, но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией. И любой режим так поступает. Совершенно, как бы, ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно увидеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
0: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил «пойдите вон». Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят: «Здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика. А можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем?» Какова будет ваша реакция?
0: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен, скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
0: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
0: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас! Вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера. А вот теперь такому поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
0: Александр, а когда тогда хорошие книги, на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроке литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
0: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Ну, вообще, адаптация к насилию – это то, как... я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой. Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает. Но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали... Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
0: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она, внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
0: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя иммиграция, это вполне себе нормальная внешняя иммиграция. Но разные люди выбирают по-разному.
3: Ну, а те, кто живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь.
1: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми, там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать. Тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно. Но внутренняя и внешняя иммиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это обладение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
3: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну, как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
3: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
3: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки. Он уехавший или оставшийся?
3: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузии, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
3: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии. У него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство. Он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция. Он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
3: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
3: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, но у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
3: Вы... иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и оставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более сложное, чем мы представляем.
3: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году. Когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
3: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь. О! Ему референт говорит: Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца, то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который делал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СММ мой любимый анекдот, как диалог двух россиян. Один другого спрашивает: простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут? А второй отвечает: простите, но я совсем не интересуюсь политикой.
3: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно-бессознательно это выразило?
1: Коллективно-бессознательно – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающие за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент, сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту, сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно-постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
3: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Как бы даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуал лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, как бы российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: И империя привлекательна всегда.
1: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
0: Абсолютно. И вот это наслаждение властью над другим...
2: Очень хочется.
0: Более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство.
1: История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Ей иногда очень везло с правителями, и это не оценивал сам народ.
1: Откуда такая страсть к самоистреблению?
0: Результат соучастия во зле.
1: Появление Горбачева – это случайность или закономерность?
0: Ну, конечно, случайность.
1: Программа «Грани времени. Интервью». С вами Мумин Шакиров. Мой гость – историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, рад вас приветствовать.
0: Здравствуйте, Мумин Шакирович.
1: Начнем нашу беседу с эпизода совершенно свежего. Угу. То, что сказал Путин по поводу Украины.
3: Кроме всего прочего, там есть на западной части Украины подарок Иосифа Виссарионовича Сталина после войны в Украине. Что? Ну, это же Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил как в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходилось, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати говоря, уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польша принадлежала, Венгрии принадлежала, Румынии принадлежала, рано или поздно, не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия.
1: Как на это реагировать?
0: Ну, понимаете, это, в общем, болтовня. Вот, хотя это говорит вроде бы диктатор, глава огромного государства, это просто безответственная болтовня. Потому что мир уже давно не мыслит в этих категориях «моё-твоё», «отдай то, что было когда-то моим». Мир... понял, что это ведет только к гибели. Вторая мировая война была последней точкой, которая была на этом пути поставлена. После этого цивилизованные страны прекратили требовать пересмотра границ, вспоминать историческое прошлое, что когда-то это было моим, когда-то это было моим. И так установился в Европе мир.
1: Вы знаете, вот продюсер Александр Роднянский, кинопродюсер, он сказал такую фразу: «Мы присутствуем при распаде империи. Наши правнуки будут считать, что распад СССР происходил с 91 по 2026, ну или 27 год, когда закончится война». Как вы считаете, мы сейчас находимся в этом процессе?
0: Вы понимаете, понятие империи вообще намного более сложное, чем просто территориальное пространство. Что такое империя? Империя – это принудительная власть. Империум – это то, что, когда, ну, если говорить от латинского слова употребления мы исходим, это когда кто-то кого-то принуждает ему подчиняться помимо его воли. Это могут быть территории, как в той же Римской империи. Это могут быть народы, это могут быть социальные группы. Вот всегда, когда есть принуждение против воли, это синдром империи. Скажем, само все многонациональное государство, даже такое огромное, как Индия, не является империей, ни один нормальный человек его империей не называет. Хотя, конечно, когда-то была британская индийская империя. Вот. Почему? Потому что эти люди, народы там живут, есть экстремистские группы, есть группы сепаратистов в каждом штате, где-то мы это знаем очень, они активны, скажем, в Тамилнаде на юге Индии или в Панджабе. Но в целом народ удовлетворен жизнью в этом многонациональном государстве и многорелигиозном. И из-за этого Индия не империя, а федерация, многонациональная федерация. Вот,
1: Роднянский говорит, что мы находимся в процессе, когда да. Россия, Советская империя все еще распадается.
0: Да, я историк. Значит, историк исследует прошлое. Он не предрекает будущее. И в этом смысле я могу сказать, что факт распада Советского Союза, он очевиден. Так же, как и очевидно то, что на совершенно свободном плебисците марта 91 года 3/4 населения Советского Союза высказало за сохранение Советского Союза. Никакой фальсификации тогда Горбачев не допустил. Так что и голосовали в основном против сохранения Советского Союза из тех стран, где приходили выборы, в балтийских странах их не было, это только западные области Украины. Вот они, да, три, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская, они голосовали против. Даже за Карпатскую Украину 70% голосовали за сохранение. Дело в том, что в этой стране, которой был Советский Союз, до этого Российская империя, очень сильны не только центробежные, но и центростремительные тенденции, центростремительные связи. Что победит через там, год, два, три года, я не знаю. Я не знаю. Возможно, Россия перестроится в нормальную демократическую федерацию, подобную Соединенным Штатам или Индийской Республике. Это тоже возможно. Или Швейцарской конфедерации. Все может быть. Поэтому широковещательных заявлений я бы не стал делать.
1: Ну хорошо, а если я так поставлю вопрос. История России – это история вечного насилия или история страны, которой хронически не везло с правителями?
0: Это хороший вопрос, Мумин Шакирович. Во-первых, я скажу так. Ей иногда очень везло с правителями. И это не оценивал сам народ. Иногда действительно очень не везло с правителями. Насилие было или очень большим, или иногда оно было не таким великим и ограничивалось тем, ну, каким оно должно быть в любой стране, чтобы там не было бандитизма и прочих вещей. Скажем, я ловлю язык, вопрос вашего языка. Да когда же были в России хорошие правители?
1: Когда?
0: Да. Кто же был российским хорошим правителем?
1: Не на кого глаз положить, говорят,
0: да,
1: некоторые.
0: Отнюдь. Я считаю, что в России было несколько совершенно фантастических правителей, которые жертвовали своей властью ради блага своих подданных. Но им это было очень нелегко, потому что было огромное сопротивление среды, в основном элиты, тогдашней элиты. Это Александр I, который, знают ли все наши слушатели или нет, но первых два тома моей истории ему посвящены, там и подробно рассказываю о том, как была разработана конституция для Российской империи, федеративное, кстати, государство предполагалось, как Александр I переписывался с Джефферсоном, обсуждал проблемы федерации, как он дал парламентские институты Польши в 15 году, после того, как Польша была как противник России, союзник Наполеона, разгроблена, она была не наказана, а ей был дан редкий тогда в Европе парламентский статус. И Финляндии он был дан. Тогда же она была присоединена в 9 году. Вот, Александр I.
1: Крови много пролил Александр I?
0: Ну, как? У него смертная казнь была запрещена. Вообще, при Александре I не совершилось ни одной смертной казни. Ну, были наказания шпицрутцами, которые изредка в армии кончались смертью, но изредка. А вот так вообще ни одного смертного приговора не было за все 25 лет его правления вынесено и, соответственно, приведено в исполнение. Вторым таким человеком был Александр II, который внучатый племянник Александра I, который совершил, Александр I хотел, но не смог из-за сопротивления среды. А Александр II, несмотря на колоссальное сопротивление помещичьей дворянской среды, совершил великие реформы и фактически дал новую жизнь России. Я считаю, что эти великие реформы величайшие, что было в России в смысле расширения свободы и возможностей человека. А это вообще, наверное, самое главное. Вот суть исторического процесса – это не расширение территории, это не усиление величия страны, чтобы ее все боялись во всем мире, а это расширение свободы и возможностей экономических, культурных ее граждан. И вот это было дано Александру II. Ну и, наконец, третьим таким правителем был, безусловно, Горбачев.
1: Я знаю, что вы отвергаете идею о врожденной жестокости русского народа или российского народа. Вы отвергаете это. Но как тогда объяснить, что вот одно столетие Россия пережила гражданскую войну, сталинский террор, Вторую мировую, Афганистан, Чечня и теперь вот войну с Украиной? Как это объяснить?
0: Ну, понимаете, это объяснить можно...
1: Откуда вновь и вновь возникает готовность к столь огромным человеческим жертвам?
0: Это вопрос непростой. Я не буду приводить аналогичные примеры в других странах, а их можно привести. Ну, с той же нацистской Германии, из-за этого с Германской империей, которая развязала Первую мировую войну, тоже, надо сказать, приведшую к страшным жертвам. Но такие вещи, как Холокост. И тем не менее, будем говорить о России. Вы понимаете, в России было создано в XVIII веке абсолютно неестественное общество. Это редкий пример в истории Европы. Редкий. Было создано общество рабов и рабовладельцев. Причем рабами были не привезенные из-за океана абсолютно культурно другие, ну, чернокожие люди, как в Соединенных Штатах или на Карибских островах Британской империи, а были те же самые русские люди, которые бок о бок жили с будущими их поработителями в одних деревнях, молились в одних храмах, причащались из одной чаши евхаристической во время литургии. И они были порабощены, они не были же рабами. В 17 веке это были свободные люди, которые, ну, там, платили подати, но все были, так или иначе, все несли тягло. И царь считал, что у него есть тягло, и у священников тягло, и у крестьян тягло. Но это были свободные люди, никто их не принуждал на жениться или, там, скажем, принуждал каким-то дополнительным работам, этого не было. Это все началось с Петра I. Я веду к очень простой вещи. Помимо своей воли, помимо своего желания, так же, как и африканцы, которых вы отловили в Африке и привезли в Америку, а русское население России, 90 с лишним процентов населения России, было порабощено. Причем очень жестоким образом. Оно восставало, восстание Пугачева, вы помните. Но, тем не менее, эти люди ненавидели своих поработителей. Никогда этого не надо забывать. Россия до 17-го года никогда не была социально единой страной, где ценности высшего слоя народа были одними и теми же. Их не было. У высшего слоя были свои ценности и интересы, а у народа был главный интерес – освободиться. Вот. И он освободился в 17-м году благодаря большевикам.
1: Правильно ли я вас понял, что вы ведете к тому, что вот та ментальность, рабская ментальность, которая в 18-м году, она и до сих пор живет
0: в нас? Не, совсем не так.
1: Ну как, нет никаких протестов, вот сколько людей уже убито?
0: Да, тогда-то было полно протестов. Одно восстание Пугачева, какой протест.
1: То есть, а что тогда сегодня?
0: А сколько
1: сегодня
0: было восстаний? Еще
1: хуже ситуация.
0: Дело в том, вот это очень важная вещь, которую упускает большинство публицистов. Та власть, вот царская власть, была чужой, ненавистной. Причем и власть церкви тоже, потому что церковь полностью одобряла крепостное право. И поэтому священник ненавидели так же, как помещика. Абсолютно так же. Епископа, как генерала. А это большевики что сделали? Они сказали, что мы вас освободим. Пойдемте с нами, мы вам все дадим. Этих мы прогоним, убьем, уничтожим высшие сословия. А вы будете, кто был ничем, тот станет всем. Большевики бандиты. Они обманули народ. Они использовали эту ненависть к высшим сословиям народа, чтобы захватить власть. Но народ на этот раз добровольно согласился идти за большевиками. Он не был, как тогда, принужден стать рабом против своей воли. И поэтому восставал все время. А он добровольно согласился на условия большевиков. В том числе безбожие, захват имущества и так далее, и так далее. Поэтому до сих пор, прошло 100 лет с лишним, 110 лет, народ в массе подсознательно считает советскую власть своей, а царскую абсолютно чужой. Вот какой-то там, как в Италии, Древний Рим. Ну, было что-то, да, тот же язык, там, Цицерон и Вергилий, но, в общем, это другой мир. Вот такой же мир Льва Толстого, там, Пушкина, это вроде бы и наш, но другой мир. А это наше. Это наше. И КГБ наше, и ЧК наше. В ЧК шли простые русские люди. Добровольно, никого не гнали.
1: Вот скажите мне, откуда такая страсть к самоистреблению? Гражданская война, вы как-то сказали, что унесла 8 миллионов 12. Жизней. 12 миллионов. Потом был Голодомор, потом было раскулачивание, потом были сталинские чистки, миллионы репрессированных и убитых.
0: Да. 30-е
1: Вся
0: годы,
1: история самоистребления.
0: 30-е годы, если, так сказать, интересует наших слушателей, 30-е годы, начиная с коллективизации и кончая 39-м годом, не беру войну, это еще 12 миллионов.
1: И сегодня то же самое истребление, когда да. одна часть русскоязычного населения убивает другую часть да. русскоязычного населения и украинского.
0: Я думаю, что это вот результат, понимаете ли, соучастия во зле. Соучастие во зле, которое добровольно наш народ... Но наш народ в широком смысле этого слова. Понятно, что украинцы тогда входили в большевистскую империю, в революцию на равных правах с русскими. Украинцы, белорусы, люди Кавказа, так же точно. Нельзя говорить, что это русские, а вот украинцы другие, белорусы другие, грузины другие. Нет, конечно. Это было одно сообщество, там были люди всюду, которые с этим боролись, и какое было белое русское движение, в котором тоже, кстати, были и русские, и немцы, и грузины, и кто угодно. И были бандиты, которые были и украинские, и русские, и так далее. Поэтому это согласие на зло. Большинство, подавляющее большинство людей той России... а не Российской Федерации, естественно, той России считала большевиков своими, а, естественно, белых, уж тем более царскую власть, чужими. И против них выступала и убивала помещиков одинаково в Киеве или под Москвой.
1: Есть такой историк, был такой историк Натан Эдельман, которого вы хорошо знаете. Конечно. И в одном из своих трудов он сказал, что в России все перемены происходят сверху, а не снизу. И это и Хрущев, как вы понимаете, повернул вектор страны, Горбачев, мы с родителями...
0: Ну и Александр.

0: Вы знаете, во многом благодаря тому, что рабочих научили и поддержали польские интеллигенты, было такое движение в поддержку рабочих, которое создала польская интеллигенция. Сюда вот входил как раз Адам Михник, там, скажем, или Збигнев Ромашевский, вот покойный уже сейчас. Вот, и надо сказать, что все это бы кончилось ничем, если бы не Горбачев. Потому что все это движение было раздавлено полностью Ярузельским в декабре 1981 года. И была установлена военная диктатура.
1: Ну, вы знаете, не факт, что Горбачеву удалось бы захватить Польшу, потому что мы не знаем.
0: Я думаю, что даже такого масштаба было бы... Понимаете, я изучал, у меня есть несколько бесед. Вот в ЭПУ, я сейчас составляю такой цикл «История», ну, современная история России, история перестройки, это беседы в Ютьюбе. И у меня несколько бесед посвящено как раз именно Польше. Причем и Польше 79-82 годов, еще брежневское время, когда как раз только солидарность начиналась, и когда она была раздавлена Ярузельским. И эпоха на достижение действительно свободы уже 86-89 года. И я вам должен сказать, что если бы Горбачев четко не сказал, что мы никогда не вмешаемся в ваши события. Сами решайте. К нему уже приезжал Ярузельский. Просил о помощи. Просил и...
1: То есть вы это ставите в заслугу Горбачева?
0: Разумеется.
1: Хорошо. Все-таки вернемся в Россию. Здесь возможно ли появление здесь своего Леха Валенсы? Или вторая часть этого вопроса. Мог бы таким Лехой Валенсы быть Алексей Навальный?
0: Мог, конечно. И это ясно почувствовал Путин.
1: Он снизу.
0: Конечно, он снизу, да. Это вот, собственно говоря, я знаю просто немножко Алексея покойного, Алексея Анатольевича, я знаю, он реально вдохновлялся опытом Валенсы. Вот для него это был живой пример, которому он готов был где-то подражать, где-то следовать. Что такое возможно? Конечно. И я думаю, что в любой другой обстановке он бы и добился больших успехов. Но вы видите, как диктатор, ну, скажем так, легко его уничтожил. Это страшно мне говорить, но это факт. То есть, понимаете, сила силу ломит. И также точно был бы уничтожен Лех Валенса в Польше.
1: Но вот здесь и сейчас, вот если говорить о том, что происходит в России, вы ожидаете, что может появиться снизу протест? Или все-таки это будет, перемены будут только наверху?
0: Я, кстати говоря, вспомнил, когда я много занимался вот этими событиями в Польше 86-90 года, мне встретились несколько польских сайтов, на которых проигрывалось, ну, там же тоже есть люди, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому, такие есть в Польше люди, левых таких, левых советских убеждений, и они проигрывали, как могло бы быть по-другому. И вот там очень интересная ситуация, когда можно было переиграть эту ситуацию. Поэтому в Польше тоже были разные идеи, варианты, и до сих пор мечты, как говорится, в каких-то головах бродят. Но ваш вопрос, да, повторите, пожалуйста.
1: Вот мы ждем своего Леха Валенсу, да, рядового электрика, условно, или все-таки мы ждем, когда они перессорятся наверху и сменится власть?
0: Ну, необходимо и то, и другое. Как правило, революции совершаются, когда есть две встречных тенденции. Вот когда одной тенденции почти нет, как это было в эпоху Горбачева, народ вообще не поддержал, народу было важно иметь там мыло, спички, что вполне понятно. Интеллигенция тут же, проснувшись, там, Афанасьев с Поповым, стали бороться за власть, чтобы отстранить, ну, и Ельцин, естественно, тоже, бороться за власть против Горбачева, чтобы самим схватить власть. В этой ситуации революция проигрывает. И Горбачев проиграл, хотя вот, можно сказать, освобождение России от большевизма, тем не менее, произошло. Но конечно, реальные, эффективные движения происходят только тогда, когда есть движение снизу, есть движение сверху. Но это теория революции.
1: Но да? Скажите, с Горбачевым нам повезло, или это просто история нам дала шанс?
0: Нет,

0: Точнее говоря, давайте так сформулирую вопрос. Вот появление Горбачева – это случайность или закономерность?
1: Конечно, случайность.
0: Случайность?
1: Конечно, случайность, да.
0: Вот смотрите, за последние 100 лет вот, были политики, значит, большевики, Ленин, да. Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин, я уже Медведева не хочу даже называть, и Путин. Скажите, вот не на кого глаз положить, нет ни одного, кто был бы неким общим знаменателем. Потому что Горбачеву тоже претензии море. Как вы знаете, часть населения его ненавидит. Про Ельцина то же самое. Почему нет ни одного политика, который бы ну, в какой-то степени устраивал всех? Или это не обязательно?
1: Нет, я думаю, что это не обязательно. И только со временем, и далеко, и когда уже вот все страсти улягутся, тогда возникают оценки более-менее общие для всего народа. Ну, скажем, не знаю, отношение там, к Кромвелю, к Карлу Первому и так далее. Это давно уже, дело давно минувших дней. Я не говорю здесь про, там, скажем, покойную королеву Англии, Елизавету Вторую, которая, ну, просто не управляла. Она симпатичная дама была. Она мудро себя вела, и она нравится подавляющее большинство, хотя в Англии довольно сильное республиканское движение. Этого многие не знают, но оно есть.
0: Вы сейчас апеллируете к китайской метафоре. Еще не время.
1: Еще не время. Пройдет это совершенно
0: 200-300
1: точно.
0: Лет.
1: Потому что,
0: потом.
1: Ну слушайте, сейчас еще. Вот я сам человек, который уже был вполне в деятельном возрасте и занимался политикой, когда в стране была перестройка Горбачева. Конечно, для меня это актуальная вещь, а для кого-то, наоборот, и я ему симпатизирую, я его лично знаю, а другой его ненавидит, но это нормально.
0: Но скажите, вот был такой бунтарь Пригожин, вы возлагали на него какие-то надежды? Давал ли он для вас какой-то импульс, что что-то может поменяться?
1: Ну, Пригожин, конечно, совершенно отвратительное существо, повар Путина.
0: Знаете, как
1: да?
0: Сталин говорил, других писателей у меня для вас нет.
1: Нет, ну были, наверное, и другие, тот же самый Навальный, да? Были, наверное, и другие писатели, но как я, опять же, как историк, я смотрел на Пригожина как, ну, кто знает. Может быть, не то, что он станет во главе государства, но он настолько расшатает путинский режим, что он рухнет, а там может возникнуть какая-то совершенно другая комбинация. Поэтому, в принципе, когда началось выступление Пригожина, а это, я напомню, это же конец июня, это дни солнцеворота 23-го года, я с интересом смотрел на это был, конечно, 1-2 дня, но я смотрел с неинтересом, я увидел несколько вещей, которые мне было очень интересно и важно увидеть. Например, не столько то, что там Пригожин восстал, а только то, что не было никакого сопротивления. Что народ его встречал
0: в Ростове.
1: Бурными в Ростове и по дороге. Но встречал очень интересно, прямо как Емелька Пугачева. Он шел мимо Воронежа. И из Воронежа прислали ему депутацию в поддержку. Я имею в виду не Пугачева, а, конечно, Пригожина. Мне писали просто знакомые из Воронежа. Им прислали ему к нему депутацию, что мы тебя поддерживаем, ты молодец, не нужно ли тебе там чего, там картошки и колбасы, но только в Воронеж не заходи. Ты сразу на Москву, пожалуйста. Но это точно Емелька Пугачева.
0: Чем привлекательна для большей части российского населения имперская идея? Вот цитата. Писатель Александр Генис. «Я ничтожество, сортир во дворе, денег нет, пью с утра до вечера, но зато есть империя, и нас боятся». Он прав?
1: Ну, вообще, я не знаю, почему он, в общем, так вот описал социальный быт. Все-таки сейчас в России далеко не у всех сортир во дворе. Вот, скажем прямо, не надо тоже принижать, понимаете? Коммунальные услуги за постсоветское время улучшились существенно. И я приезжаю в какой-нибудь маленький город Вельск, и там в гостинице все удобства, а сортир во дворе. Дело в том, что когда-то, как все ходили в очко, даже король Людовик XIV, но...
0: это другая культура.
1: Да, но при этом все равно империя была очень привлекательна. И империя привлекательна всегда. По той простой причине, что ты можешь понукать другим человеком, или другим народом, или другой социальной группой. И можешь заставлять их делать не то, что им хочется, а то, что тебе хочется. Это самое большое наслаждение. Поверьте, вот это наслаждение властью над другим более пленительно, чем, простите, даже сексуальное чувство. Это просто не все отдают в этом отчет. Но поэтому так люди стремятся к власти. Поэтому так люди хотят стать диктаторами. Они хотят управлять людьми. Ну, некоторые хотят, чтобы их считали великими.
0: Не только своими, но и чужими тоже.
1: Ну, конечно. Конечно. Ну, начиная с собственной там семьи, где там муж хочет управлять женой, жена мужем, в итоге семья разваливается. А, ну, конечно, и своими, и чужими, и захватывать земли. Вот ты не хочешь, да? Помните же, сказал Путин, как перед тем, как, собственно, совершалась агрессия 22-го года в феврале, он сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да? Так бандиты обычно говорят насилуемой женщине.
0: Но он мастерски эксплуатирует имперскую идею, Путин.
1: Мастерски. Как же, как и Гитлер ее мастерски эксплуатировал. Это на самом деле, ну, это все равно, что, понимаете, вот, как эксплуатируют сексуальные чувства, там всякие порнофильмы, программы и так далее. То есть, это большого ума не надо. Просто надо понять этот факт, что это очень пленительная вещь, поэтому так же, как в культурном обществе запрещено использовать вот эту откровенную сексуальную символику, надо также и запретить использовать откровенную имперскую фразеологию.
0: Причем это касается как богатых людей, так и нищих.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Скажите, вот принято считать, что сегодня власть принадлежит в России чекистам, силовикам.
1: Да.
0: Они не только владеют ресурсами управления страной, они еще и богаты. Скажите, можно ли говорить, что это новая элита России, которая вот теперь станет той элитой, которая будет управлять страной и детям передаст свое наследство? И это новая буржуазия в лице чекистов.
1: Вы понимаете, в России сменилась элита. Не во всех странах она сменилась. Скажем, в Англии не было полной смены элиты. А во Франции была, между прочим, после Великой Французской революции. Вот в России тоже произошла тотальная смена элиты после 1917 года. Это нечастый случай. Скажем, нацистская Германия пошла другим путем. Гитлер не менял элиту. Элита осталась старая. Генералы еще Рейхсвера и так далее, и так далее. И аристократы, и короли там отдельных частей Германии, Баварии, Вюртемберга. Все это оставалось. В России сменилась элита. Старую элиту уничтожили или прогнали. Очень небольшой ее процент пошел на услужение большевикам. Ну, и растворился в новой элите или не в элите. А большинство – это были совершенно люди от сахи. Это были рабочие, крестьяне, люди из еврейских местечек, там, с минимальным образованием. Вот именно они, там, также и из Армении, из Грузии, кто был Сталин, например, самые низы, да, грузинского общества. Вот, и вот эти, то же самое в Казахстане.
0: Но вы знаете, советское политбюро, оно не было буржуазией.
1: Нет, советское политбюро, это было, ну, у нас была другая экономическая система.
0: Да.
1: Как такового не было предпринимательского класса. Но эти люди, поверьте, потому что, конечно, я...
0: Наоборот, они гордились, что они из рабочего класса.
1: Они были из рабочего класса, они гордились этим, они и были, и даже тогда, когда они не были из рабочего класса, как, например, Андропов, который был внебрачным сыном еврейского ювелира, они врали, что они из рабочего класса. Вот, но... объективно говоря, они имели все. Понимаете, ведь важно не то, занимаешься ты бизнесом или не занимаешься. Нынешние чекисты тоже реальным бизнесом не занимаются, они его отжимают. Эти люди имели все. Вот я очень хорошо помню, я же сам, ну, по рождению принадлежал к этой категории. У меня отец входил в партийную номенклатуру, ну, в управленческую, высшего уровня. Да?
0: Но когда снимались с должности, чем становился никто?
1: Ну, кстати, как снимали. Если он, человек уходил в почете, там, скажем, ну, просто по старости, то он оставался, ему все оставалось. Абсолютно. И дачи, и пайки, все оставалось. Если он, его прогоняли,
0: со скандалом.
1: Тем более расстреливали, как при Сталине, да, конечно, ничего не оставалось. Так же было и с дворянством. Если тебя там уличали, ну, вспомним восстание декабристов, все, люди все теряли. Вот. Так что, на самом деле, новая элита имела все, абсолютно все, что ей хотелось иметь. Но только по ранжиру. Одно дело члены политбюро, другое дело там начальники департаментов и так далее. Сейчас то же самое.
0: Вот, Андрей Борисович, я
1: сейчас
0: хочу...
1: Сейчас то
0: вот
1: же самое.
0: Чекисты эти, которые богатые и сильные, они новая буржуазия или они еще пока не дотягивают до этого?
1: Нет,
0: типа
1: они никакая не буржуазия. Понимаете, буржуазия – это люди, которые сами сделали self-made men. сами сделали себя, сделали свой бизнес, ну, все знают классические примеры, и поэтому они уважаемы в той же Америке, в той же Англии, эти люди, они очень нужны. Они развивают экономику, социальную сферу и так далее. Такими были русские предприниматели до революции. Какие-нибудь Морозовы, Рябушинские, Третьяковы и так далее. Понимаете? Вот это была буржуазия. Это никакая не буржуазия.
0: Временщики.
1: Это люди. Надо понять, опять же, генезис. Россия очень богатая страна. Соответственно, был допущен рынок. Россия из управляемой вот этой административной экономики, не работавшей, перешла к рыночной, работающей. Это большое достижение. Но так же, как и в Китае, всю власть над страной сосредоточил новый класс, который сам не пришел в результате умелого экономического действия. Не новые бизнесмены, предприниматели. Этих людей, даже если они появлялись, теперь уже давно прогнали, или они и сломали, как Абрамовича. Да и я и сомневаюсь, что Абрамович, уж такой опытный предприниматель, тоже получил в результате залоговых аукционов дуриком там свое имущество. То есть реальной буржуазии у нас не было после 17-го года. И нет практически сейчас, кроме мелких и средних бизнесменов, которые худо-бедно там выживают на чем-то. Эти люди, так же, как и в царской России, дворянство, не купцы, а дворянство, они используют государственные ресурсы для накопления денег. Вот и все. Вот и все. Поэтому не надо их называть новой буржуазией. Это продолжение старой большевистской и вот этой дворянской несвободной России.
0: Скажите, вот российское общество часто называют пассивным. Но пассивность – это форма согласия или форма выживания? Как вы думаете?
1: Знаете, когда говорят о российском обществе, ну, я, опять же, я историк, поэтому я не мыслю в категориях нескольких десятилетий. Страна, которую смогли раскачать на такую революцию, какая была в 17-22 годах, время гражданской войны, не может считаться страной пассивного народа. Страна, в которой до этого были восстания, тоже крестьянские, она не может считаться страной пассивного народа. Но после того, как люди сами избрали себе бандитскую власть и стали частью этой бандитской власти, они стали ее частью, они с удовольствием шли и в советские органы, и в ЧК, и там, в новую армию красную. Они перестали восставать. Поразительный пример, что во время коллективизации и голодомора очень мало было восстаний. Я исследовал их все, проверял статистику. Не забудем, что мы издали еще в более-менее свободное путинское время, в 2009 году «История России 20 века». И там есть специальные главы о коллективизации. И я и мои коллеги специально проверяли все факты восстаний, сопротивлений. Их очень мало. Они были, но их очень мало. И в основном лозунг такой: «За советы без коммунистов». То есть они не были против системы. Они хотели избавиться от коммунистов, но советскую власть оставить как прежде, потому что она была их властью. Поэтому пассивность возникла в результате сочленение народа после 17-го года, ну, после 22-го, с бандитской коммунистической мафиозной властью. И это сочленение продолжается до сих пор.
0: А где проходит граница между страхом и соучастием?
1: Я думаю, что доминирующим настроением в советском и послесоветском обществе, несмотря на ужасающий террор, Было соучастие. Так же, как в германском обществе. Основной тенденцией был не страх перед нацистами, а соучастие в деятельности Гитлера. В этом трагедия германского народа.
0: Вот смотрите, многие критикуют тех людей, которые в России молчат. Но извне критикуют, говорят им, что уход во внутреннюю эмиграцию – это соучастие. Вот вы как считаете?
1: Во-первых, сейчас вот то, что происходило на протяжении 100 лет, как мне кажется, опять же, я не хочу выполнять несвойственную мне функцию пророка, подходит к концу. Вот это соучастие в большевистском преступлении столетнем, оно заканчивается. Не случайно вы мне задали вопрос о власти чекистов. Понимаете, сейчас народ, вами, ведь Мюмин Шакирович, сейчас артикулирована мысль, которая сейчас звучит на каждом углу в России. Ну, естественно, в эмиграции русской тоже, но и в России, что чекисты всем завладели и живут в своих интересах. Значит, уже поняли, что чекисты – это одно, а мы, простые люди в России, уже другое. Вот сейчас происходит раскол этого слипшегося кровью и слезами комка, который возник после революции. Вот я скажи, думаю.
0: Вот эти чекисты, о которых мы сейчас много говорим, они нас с вами считают подданными или врагами?
1: Ну, вообще надо у них спросить, конечно.
0: Ну, как вы думаете, они нас видят подданными?
1: Ну, как я знаю, что они нас считают, конечно, врагами. Они врагами. Именно врагами, не предателями. Вот
0: мне. А вот основную часть населения считают подданными?
1: Подданными.
0: Подданными.
1: Подданными, конечно. Подданными, которые, как вот крепостные мужики, они обязаны свое место знать и делать, что им скажут. А мы враги, поэтому нас выгнали за границу, поэтому нас объявили иностранными агентами, там, террористами и так далее, и так далее. Мы враги.
0: За 3.5 года Путин несколько раз менял объяснение войны. Сначала была денацификация, потом демилитаризация, борьба с НАТО, теперь почти священная война. Вот это признак идеологической растерянности или нормальная эволюция любой затяжной войны?
1: Я думаю, что это не эволюция, поскольку новые понятия абсолютно глупы, равно как и первые. Это чистая такая, знаете, идеология для того, чтобы ты соглашаешься или не соглашаешься, но ты должен это транслировать. Вот что это нацисты, фашисты, потом, что это, значит, война с НАТО, потом, что это священная война. Ты обязан это транслировать, и тогда ты лояльный режиму. Тогда ты свой. Если это не транслируешь, транслируешь какое-то другое объяснение, то ты враг чужой, и тебя сажают в тюрьму, даже если ты говоришь там миру мир, там, скажем. Поэтому, я думаю, здесь никакой здесь эволюции нет. Не надо пытаться найти закономерности, более интеллектуальные причинно-следственные связи в этих оборотах Путина. Это ответ его головы, понимаете? Ему надо было что-то сказать, ему надо было объяснить, почему он напал на Украину. Очевидно, что никакого разумного объяснения нет. Понимаете, даже у Гитлера было объяснение. То мы возвращаем территории, которые были там отняты у Германии предательством Версаля. А что скажет Путин? Понимаете, он сам сын и внук чекистов. Что он? Вот эти границы были определены Хрущевым, да, Хрущевым. Ну, если говорить о Крыме, а основные границы Украины Лениным и Сталиным, там, где немножко менялись они. Вот, ну что, против всего этого будет для тебя Сталин священная корова, ты после против этого будешь выступать? Поэтому он и говорит, что там притесняют русских, там то, там все. Это для него важно для того, чтобы захватить страну. А для чего захватить страну? Тут же две цели. Одна цель – это та самая имперская цель вовне – расширить территорию, где ты можешь владеть и всем понукать. А вторая имперская идея – внутренняя. Этой огромной квазисексуальной энергии имперства заразить народ, чтобы народ был твоими рабами. Чтобы он, повторяя мантру «Крым наш, Донбасс наш, Украина наша», он следовал за тобой, который дал это народу. Как бы.
0: Вот, продолжая вашу мысль, вот эта имперская идея, навязанная, естественно, Путиным, она уничтожает население. Сотни тысяч погибли в этой войне, конечно. Сотни тысяч раненых, и с обеих сторон трудно подсчитать, сколько погибло людей. Вот, на ваш взгляд, что быстрее закончится у Путина? Человеческий ресурс или политическая устойчивость режима?
1: О, вот это как раз то, что, ну, знаете, Конечно, я русский человек, поэтому мне говорить о том, что мне интересно это, было бы цинично и противно. Я с ужасом, я с мучением смотрю за всем, что происходит. Часто жизнь не мила от того, что я вижу, то, что приходит в новостной ленте, то, что мне пишут из России мои друзья. Но, тем не менее, как историку, как ученому, который всегда чуть-чуть отстранен, мне интересно, что закончится первым. Я надеюсь, что первым закончится вот этот ресурс социальной поддержки. Именно потому, что народ поймет, что это не его власть. Что это власть ему навязана.
0: И не его война.
1: Ну, соответственно, не его война, да. Что это, главное, не его власть. А это не его власть навязала ему эту не его войну. Что это власть чекистов. Откуда чекисты? И вот здесь надо понять, что чекисты, конечно, не вчера свалились, как клоп с потолка. Они с 17-го года, с декабря, и каждый год празднуют свои праздники. Что это весь советский период. Это период фактически чекизма. Фактически чекизма и тех сил, которые чекизм использовали, когда могли. А когда не могли, он захватывал власть целиком. И вот когда люди поймут, что это не их, вот тогда произойдет освобождение русского общества, я считаю.
0: Одна из любимых ваших тем. Как получилось, что Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников войны?
1: Так же, как и Русская Православная Церковь стала одним из главных идеологических союзников крепостного права в дореволюционной России. Трагедия Русской Церкви и ее сервильность. Но, чтобы не... Такой же была католическая церковь во Франции, до Великой Французской революции. Понимаете, христианство, как и любая религия, но христианство особенно, это величайшая энергия и сила. И поэтому власть всегда пытается ее подчинить в первую очередь. Ну, что сделал Петр I, да, создав Синод? Подчинить ее в первую очередь и сделать своей рабой. Тогда все легко. Когда церковь на это идет... Она сохраняет все видимые блага и институты, но теряет свою суть. Потому что суть, конечно, это в любви к людям, а не в лояльности к власти. И есть люди церкви, которые выступают против этого, они становятся мучениками, гонимыми. И сейчас такие люди есть. Прекрасно нам известен отец Алексей Уминский, там, скажем, и не один он, и Андрей Кордочкин, и многие-многие другие.
0: Чего нет у чекистов, таких противников войны?
1: Ну, какие-то чекисты порвали более-менее громогласно, а некоторые тихо, с путинским режимом, и тихо слиняли на Кипр и куда-нибудь еще, и пытаются вообще как бы начать жить новую жизнь.
0: Скажите, а вот иерархии Русской Православной Церкви можно и считать новой буржуазией России?
1: Да я вообще слово «буржуазия» убрал бы из нашей беседы, потому что слово «буржуа» – это горожанин, да, бургер, который своим умом и талантом создал себе капитал, да, создал себе бизнес. Не новая буржуазия, да, скажем так, новый ведущий слой, новая элита, но не буржуазия.
0: Слово «элита» тоже не хочется произносить.
1: Ну, ведущий слой. В социологии Петериба Сорогина есть такое понятие «ведущий слой». Оно нейтральное. Вот да, конечно, она часть ведущего слоя, безусловно. Они же и чекисты. Вы же понимаете, что все руководство церкви старшего поколения, они просто формальные чекисты. Там патриарх Кирилл и люди примерно моего возраста, и даже помоложе немножко, почти весь епископат, практически весь епископат был, если он рукоположен в советское время, он был чекистским.
0: Скажите, это кризис веры или кризис церковной иерархии?
1: Нет, это, конечно, кризис церковной иерархии. Вера остается, верующие люди есть, они есть среди мирян полно, среди священников, даже есть епископы, по-настоящему верующие люди, и они там, закусив язык, помалкивают или там в полголоса что-то говорят, но нормальный христианин не может поддерживать путинский режим. Не может. Понимаете? Или он полный идиот и ничего не понимает вообще в христианстве, или он лжец. Также, вот. Помните, в советское время был анекдот, кто вступает в партию? Или идиоты, или хитрецы. потому что нормальный человек не может в нее вступить. Или это карьеристы, которые ни во что не верят, но делают карьеру. Или это идиоты, которые во все верят, и вот таким образом они становятся членами партии.
0: Вопрос как к историку. Поражение в русско-японской войне в 1905 году, оно привело к каким-то реформам? Потому что всякое поражение...
1: Но вы же знаете, что привело. И все наши слушатели знают. Это хрестоматийный пример
0: школьный. Это вы имеете в виду Столыпинскую реформу?
1: Нет, в первую очередь, конечно, реформу Витте, манифест 17 октября 1905 года, переход России к парламентскому правлению. В России впервые были дарованы... парламентские учреждения, то есть земство, самоуправление местное было с 1864 года, а осенью 5 года были даны все гражданские свободы, все, и парламентские учреждения, и в апреле 6 года собралась, прошли выборы, кто участвовал в практически все население России, и русская, и нерусская, и в Польше, и на Кавказе, и Финляндия была отдельной страной просто практически. И у них парламент-то был все время. И в результате была Дума, и уже возникло требование отвечать перед Думой министрам. Поэтому Столыпинские реформы тоже в этом русле. И Столыпин был гениальный премьер-министр, который вел вот эти именно реформы, я бы сказал, социально-экономические. Но главная политическая реформа. Россия стала парламентской демократией.
0: Я почему задал этот вопрос? То нужно ли ждать реформы только тогда, когда Россия проиграет эту войну в Украине? И это может дать толчок
1: может.
0: К этим реформам?
1: Может.
0: Или все равно мы обречены?
1: Мы ни на что не обречены. Но это уже ответственность нас с вами, Мумин Шакирович, и всех других людей, которые имеют какой-то доступ вот, к общественному сознанию. Надо людям объяснять, что имперство – это ложная, хотя и очень манящая цель. И что на самом деле благоденствие и хорошая жизнь возникают не тогда, когда ты кого-то подчиняешь, тогда ты сам ничего не получаешь. А возникают тогда, когда ты получаешь свободу работать, прикладывать свои силы, делать свой бизнес, учить своих детей, как ты хочешь, уезжать за границу или возвращаться в свою страну. Вот это свободное положение и выбирать свою власть. Самое главное, когда народ контролирует власть, вот это... Самое главное, когда есть самоуправление и парламентская демократия, когда народ контролирует власть, тогда он живет хорошо.
0: Андрей Борисович, вы говорите азбучные истины, которых, к сожалению, нет. Скажите, сегодня часто говорят о всплеске ксенофобии и расизма. Вот это наследие империи или продукт современной пропаганды? В России ксенофобия, расизм – это все одно из таких ярких явлений.
1: Вы понимаете, в какой-то степени это вообще, к сожалению, одна из особенностей человеческого естества. Понимаете, ненавидеть соседа – это любимое…
0: Ну почему соседа? Расизм по отношению, вот много раз мы слышали…
1: Нет, соседа не обязательно в национальном плане. Соседа даже по собственной лестничной клетке. Да, если он там, скажем, не русский. Обычный сленг люди даже не замечают, когда это говорят. Если там, скажем, тебя обматерил просто там какой-нибудь такой же русский хам-мужик, ты говоришь, вот хам. А если тебя обматерил, там, скажем, с использованием каких-то тюркских слов приезжий, не знаю, таджик или киргиз, ну, это таджик и киргиз. То есть, понимаете, люди даже это не замечают. Но когда они говорят таджики и киргизы, они сразу же говорят, что вот мы русские одно, а они другое.
0: Да, но достается и бурятам.
1: Да нет.
0: И якутам.
1: Достается и всему кому угодно. И евреям, и калмыкам, и кому угодно. Всем достается. И украинцам достается. Это, к сожалению, вообще, ну, слушайте, а что сейчас? Это вообще, мы смотрим сейчас, на какой волне пришел Трамп к власти в Соединенных Штатах. На такой же волне ксенофобии, понимаете? Такой же точно. Это, к сожалению, общечеловеческое явление. С ним надо бороться, с ним нормальный современный западный мир, да и индийский мир, я хорошо знаю Индию, я же востоковед, он борется с этим. Это опасная вещь, с которой надо, и надо помнить, что она постоянно в тренде. Ни исламофобия, ничего не должно быть. Понимаете? А это вон все правые движения современной Европы, они все исламофобские, они все против мигрантов. С этим борются. И мы должны бороться. В России обязательно. Понимаете? Обязательно. Иначе мы новую Россию не построим.
0: Вот если бы завтра Путин исчез из политики, на ваш взгляд, Россия стала бы другой уже через год? Или проблема гораздо глубже одного человека?
1: Значит, я бы так сказал. Власть стало бы другой практически сразу. Потому что исчезни Путин, трансляции путинизма бы не было. Даже та же КГБшная элита, даже имитацией постаралась бы восстановить отношения с Западом, прекратить войну и так далее. Она никому не нужна. Ну, есть там сумасшедшие какие-то Z-пропагандисты, но их можно, ими можно пренебречь. Но, конечно, изменение общественного сознания – это сложный, долгий процесс. Вы же помните, что после конца войны в 1945 году, после конца Второй мировой войны, изживались нацистские корни, ну, где-то лет 40 точно. Публичный спор историков, западно-германских историков о роли нацизма – это 1989 год. Еще тогда были сторонники нацизма среди крупных историков Германии. Понимаете, прошло сколько лет? 45 лет. И даже сейчас эти сполохи есть в альтернативе для Германии. Так что у нас есть и краткосрочная перспектива победы, когда придет, ну скажем, вместо Сталина новое руководство, которое будет стараться восстановить отношения с Западом, как было, да, во времена Маленкова и Хрущева, и Берии даже. Вот. И долгосрочные перспективы исправления мозгов. Это очень серьезно. Кстати, если вот мы посмотрим внимательно выступление Горбачева, вот он постоянно в эти 5 лет, когда он был у власти, он постоянно говорит о необходимости исправления мозгов, исправления умов нашего народа. Самая большая проблема, как он говорит, в мозгах. Не в системе даже, в мозгах.
0: Вот вы однажды сказали, что переговоры с Россией возможны, но не с Путиным.
1: Правда.
0: Почему?
1: Ну, потому что Путин, так же, как и Гитлер, он поставил вот на эти все страшные вещи, в первую очередь, на войну с Украиной. И он уже все, он уже, понимаете, он уже безумен. Отыграть назад эту кровь миллионов людей, которые он пролил. По его воле же все это началось. По его воле погибли сотни тысяч украинцев, сотни тысяч русских. Я думаю, он не может. Он уже, как и Гитлер, он раб своего преступления. Гитлер был рабом своего преступления. Но, безусловно, ближайшее окружение Гитлера готово было уже говорить с Западом и заключать какие-то сделки, но они были бы малоэффективны, потому что если бы не были изменены основные параметры немецкого государства, если оно осталось бы российским, пусть и более открытым, пусть даже где-то осудившим Холокост, все равно оно было бы язвой Европы. Поэтому то, что это выкорчевали полностью, это абсолютно правильно. Так же и нам. Понимаете, они будут пытаться начать переговоры. Какие-то переговоры, видимо, надо будет вести, чтобы закончить войну, кровопролитие. Но пока мы не выкорчиваем этот чекизм и соответствующее большевистское имперство, и это имперство вообще, до этого времени мы не можем быть уверены в России. Это долгий и сложный процесс.
0: Пафосный вопрос. Путина нам дали как наказание за наши грехи?
1: Это надо спросить у хозяина нашей жизни, как говорил Лев Николаевич Толстой.
0: Хорошо, тогда у меня другой пафосный вопрос.
1: Ну, я отвечу по-светски. Путина мы взяли сами себе, потому что выборы 2000 года были свободными выборами. И я знаю очень многих людей, близких мне людей, даже моих родственников, которые голосовали за Путина. Они хотели порядка. У них не было отталкивания от чекизма тогда никакого. Наоборот, с образом чекиста связывались, да, это холодное сердце, чистые руки. Ну, глупости все это, конечно. Но люди вот так думали, что вот такой вот Путин, вот он наведет порядок после вот этого разгула 90-х годов. И голосовали за него свободно. Они выбрали чекизм. Поэтому Путин нам дан нашим же собственным народом. Мы его сами избрали, ну а тут как-то раз бульба, я тебя породил и так далее.
0: Андрей Борисович, спасибо вам за интересную беседу, за экспертизу. Моим гостем был историк Андрей Зубов. Программа «Грани времени. Интервью». Всего вам доброго.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 14 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Целью российского удара вблизи границы Украины с Польшей мог быть пассажирский поезд, на котором ехали высокопоставленные советники по национальной безопасности и бывшие лидеры ряда стран НАТО и Европейского Союза. Кремль заявляет о возможности проведения трехсторонних переговоров по Украине с участием представителей США, Украины и России, но по-прежнему настаивает на устранении первопричин конфликта. Центральный банк России оставил без изменений базовую ставку по кредитам, как цены на бензин разогнали инфляцию летом. Также сегодня.
1: Наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Баратынский, умели справляться с жаждой успеха. Они не мыслили возможным приобретение поэтической славы в обход стихов.
0: Исполнилось 90 лет поэту Александру Кушнеру. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал сегодня экстренное совещание в правительственном центре безопасности в связи с российскими ударами по Украине вблизи польско-украинской границы. Один из таких ударов был нанесен беспилотником по пассажирскому поезду, следовавшему за так называемым дипломатическим поездом, в котором ехали, среди прочих, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Заутер, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советники по безопасности из других европейских стран. Целью удара, возможно, был именно дипломатический поезд, который из-за воздушной тревоги отправился приблизительно на час раньше запланированного времени. Встречавшийся в Киеве со своим украинским коллегой Андреем Сибигой министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Россия использовала реактивные беспилотники. Россия нанесла удар прямо на польской границе, которая также является границей Европейского Союза и НАТО. Россия атаковала с помощью модернизированных беспилотников, оснащенных реактивными двигателями и улучшенными элементами наведения. Это эскалация, это еще один удар, это огромный вызов для России, а также для гипотетических будущих жертв российской агрессии, и это означает, что мы должны удвоить усилия по поддержке жертв агрессии. Это был министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Андрей Сибига, в свою очередь, подчеркнул, что действия России уже вышли за рамки того, что принято считать гибридными атаками. Речь, по его мнению, скорее идет о кинетических атаках на территории НАТО и Европейского Союза.
2: Просто называть эти акты саботажа российскими гибридными атаками, пожалуй, уже неправильно. Они требуют другой квалификации, потому что практически за всеми взрывами, происходящими сейчас на военных заводах и складах в Европе, наиболее вероятно стоит российский след и просматривается российский почерк. Поэтому это требует и сильной реакции со стороны всей Европы, коллективной реакции. Опять же, Европа может считать или успокаивать себя тем, что она не находится в состоянии войны с Россией. Но Россия, судя по всему, так не считает. Де-факто она уже находится в состоянии конфронтации с евроатлантическим пространством, и происходящее выходит далеко за рамки того, что принято называть гибридными атаками.
0: Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На фоне таких демонстративно-агрессивных действий России в отношении Украины и стран НАТО российские представители делают заявления, касающиеся возможности возобновления переговоров о прекращении боевых действий в Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в частности, заявил, что личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным сейчас возможна только в Москве, но самое главное, совершенно однозначно дал понять, что Россия не собирается останавливать боевые действия, даже если мирные переговоры начнутся.
3: Приглашение этому персонажу было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Ну, и это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Так что доброй воли нам не занимать, ну, а ему, так понимаю, злых качеств. Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет.
0: Это был Сергей Лавров. Владимир Путин во время пребывания в Индии в конце прошлой недели заявил о том, что Россия не собирается нападать на Европу, но одновременно обвинил коллективный Запад в попытках развалить Россию. Новым в этом заявлении было то, что, по мнению Путина, в прошлый раз развалить Россию предполагалось, поддерживая сепаратистское движение на Северном Кавказе. И вот теперь при помощи киевского режима.
4: Это попытка дожать Российскую Федерацию сначала с помощью террористов на Кавказе, сепаратистов, потом с помощью других инструментов, сейчас вот с помощью неонацистского режима на Украине. Но это не прекращается. И сегодняшний кризис на Украине, он тоже ими спровоцировал. Это постоянные элементы давления. Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались, наконец, до Украины. Отстранили с помощью госпереворота президента Януковича от власти. Я сейчас не даю оценок деятельности президента Януковича. Наверное, было много ошибок. Но он был против вступления Украины в НАТО. Сразу же, как сменили режим, с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО. И это в конечном итоге и явилось первопричиной, на самом деле, сегодняшних трагических событий на Украине.
0: Путин также много рассуждал о том, как страдает экономика Запада из-за отказа от импорта российских энергоносителей, но все-таки обращу ваше внимание на словосочетание «первопричина конфликта», употребленное Владимиром Путиным, в том смысле, что эта первопричина как раз коллективный Запад, пытающийся развалить Россию. При этом, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, урегулирование конфликта в Украине без ликвидации, подчеркну это слово, этой первопричины невозможно.
5: Нет, наши условия хорошо известны первопричины специальной военной операции. И эти первопричины должны быть, собственно, ликвидированы. Для самих переговоров никто условий не выдвигает. Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться опять на троих и продолжить диалог. Другое дело, что какая будет результативность этого диалога, уже предугадать тяжело, потому что с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже.
0: Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. И все-таки, по неподтвержденным данным, новая трехсторонняя встреча по Украине может состояться, причем уже в октябре и, скорее всего, в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом в редком публичном выступлении специальный посланник президента США Джаред Кушнер, который неделю назад проводил переговоры в Москве и Киеве, вновь подтвердил, что главным камнем преткновения на пути к достижению компромисса является территориальный вопрос, и что многое действительно зависит от ситуации на фронте, которая постоянно меняется. Кушнер выступал по видеосвязи на ежегодном форуме «Ялтинская европейская стратегия». Самый сложный вопрос по-прежнему территориальный. Я думаю, что во многом его решение, очевидно, зависит от того, что происходит на поле боя, а ситуация там довольно динамичная. Прогресс в технологиях и то, как меняется характер боевых действий, на мой взгляд, превзошли ожидания обеих сторон. И одна вещь, которую я усвоил в политике, заключается в том, что любой эксперт, с которым вы поговорите, может предложить множество идей, сценариев, но никто на самом деле не знает, что произойдет. Поэтому в реальности остается так много различных вариантов развития событий. Но допустим, что стороны будут готовы найти компромисс и все-таки договориться по вопросу территорий. Тогда, очевидно, мы могли бы перейти к следующему этапу. Это был специальный посланник президента США Джаред Кушнер. Кушнер отметил, что публичные заявления политиков часто не совпадают с их действиями, а также сказал, что сторонам конфликта все-таки удалось продвинуться в выработке послевоенной структуры безопасности. Большое внимание средств массовой информации привлекло заявление президента США Дональда Трампа, который публично призвал Владимира Зеленского перестать бить по заводам в России, производящим дизельное топливо. Но надо отметить, что это заявление было сделано на фоне нового резкого повышения цен на нефть из-за войны в Персидском заливе, а теперь и ухудшившейся ситуации в Красном море из-за действий йеменских хуситов там. Из-за этого подорожали бензин и еще больше дизель. Господин Зеленский должен сделать одно. Он должен прекратить наносить удары по дизелю в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизель, потому что это создает дефицит дизельного топлива. Это происходит не из-за Ближнего Востока, это происходит из-за России и Украины. Так что мы об этом говорили с господином Зеленским. Есть множество других целей. Не наносите удары по дизелю. А Центральный банк России в конце прошлой недели впервые за несколько месяцев оставил без изменений базовую ставку по кредитам на уровне 14% годовых. Более того, пошли разговоры о том, что Центробанк может даже опять начать повышать эту ставку из-за разгона инфляции в России, во многом связанной с дефицитом вот все того же бензина и дизельного топлива. Тему продолжает наш экономический обозреватель Максим Блант.
6: Решение не то чтобы совсем уж неожиданное, учитывая, что на предыдущем опорном заседании по ставке в июле, в ходе которого обновился среднесрочный макроэкономический прогноз ЦБ, было пересмотрено среднее значение ключевой ставки до конца текущего года. Вилка тогда повысилась до 13,7-14% годовых, что предполагает максимум одно снижение за оставшиеся до 2027 года месяцы. Причины паузы объясняются просто. Если ориентироваться на заявление Совета директоров ЦБ, сопровождающее публикацию решения по ставке, то логика там простая. Рост цен в июле серьезно ускорился, в том числе из-за, цитирую, «временного сокращения» производственных мощностей в отдельных отраслях, конец цитаты. В июльском заявлении это называлось шоком предложения из-за разовых факторов. С того времени, еще одна цитата, рост цен на моторное топливо проявился и в динамике устойчивой инфляции, конец цитаты. То есть выросшая стоимость перевозок уже начала сказываться на других ценах. Чем дольше длится так называемое временное сокращение мощности в отдельных отраслях, тем выше так называемые проинфляционные риски. Со стороны спроса эти риски тоже присутствуют. Один из ключевых – бюджетный дефицит, который уже привел к необходимости пересмотра базового сценария ЦБ. Есть и другие причины, по которым Банку России следовало как минимум взять паузу в снижении ставки. Причины, о которых в заявлении Совета директоров не говорится. За лето курс рубля снизился на 20-25% к основным валютам, прежде всего китайскому юаню, что оказывает влияние на цены импортных товаров. Да и с предложением импортных товаров за лето в России ситуация изменилась, поскольку в логистических центрах российских маркетплейсов они горели и продолжают гореть наряду с товарами отечественных производителей. Снижение ставок, а значит и привлекательности банковских депозитов, является одним из факторов, хотя и не главным, оттока денег из банков и оттока капитала из страны. Это создает дополнительные предпосылки для дальнейшего ослабления рубля и роста цен на импортные товары. Еще один фактор, который гарантирует рост инфляции в конце года. Самое сильное за последние годы повышение тарифов ЖКХ, запланированное уже на 1 октября. Несмотря на все это, нынешнее решение может вызвать новую волну критики и со стороны крупного бизнеса, недовольного дорогими кредитами, и со стороны экспертов и чиновников, которые давно призывают закрыть глаза на инфляцию и дешевыми кредитами стимулировать инвестицию, которые, дескать, помогут нарастить предложение товаров на потребительском рынке. С задачей запустить новый инвестиционный цикл нынешнее решение Банка России действительно малосовместимо. Да и побороть рост цен высокими ставками сейчас едва ли возможно. Динамика цен определяется соотношением спроса и предложения. И цены растут, когда спрос выше, чем предложение. Высокие ставки делают покупки в кредит разорительными, банковские депозиты привлекательными. Спрос снижается, появляется отложенный спрос. Проблема в том, что и со стороны предложения высокие ставки действуют угнетающе. И два года стагнации гражданского сектора экономики и депрессии отдельных отраслей того же сектора – лишнее тому доказательство. Предложение может начать сокращаться быстрее спроса, как это, например, происходит из-за украинских ударов. Да и без них, в условиях стагфляции, а сейчас именно она, высокие ставки далеко не всегда панацея. Пресловутые шоки предложения она усиливает и делает более длительными. Это вовсе не означает, что снижение ставки решит проблемы. И, получив дешевые кредиты, бизнес кинется инвестировать в расширение производства, которое приведет к опережающему росту предложения и обузданию инфляции. Во-первых, для инвестиций сейчас в России далеко не лучшее время. Не только и не столько из-за дорогих кредитов. Чего стоит один недавний указ Владимира Путина о временном внешнем управлении плохо защищенных объектов критической инфраструктуры. Во-вторых, как показывает опыт пресловутого инвестиционного бума 2023-го, начала 2024-го годов, инвестиции инвестициям рознь. строительство еще одного военного завода к росту предложения на потребительском рынке не приведет. А вот спрос повысит. Работники нового предприятия начнут этот спрос предъявлять немедленно после получения первой зарплаты. Собственно, это и явилось основной причиной того, что предложенная руководством Банка России схема не сработала. Изначально предполагалось, что высокие ставки сдержат спрос, а предложение начнет расти за счет тех самых инвестиций 2023-2024 годов. Вот только оказалось, что инвестиции инвестициям рознь.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Планировавшееся на сегодня представление совместного плана Ирана и Омана о правилах прохода судов через Ормузский пролив отложено, несмотря на то, что еще в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявлял, что между Тегераном и Маскатом по этому вопросу достигнуто полное взаимопонимание. Ситуация в Ормузском проливе вызвана не политикой Ирана, а агрессией против Исламской Республики Иран. Вместе с тем Иран и Оман в итоге достигли взаимопонимания относительно нового механизма открытия Ормузского пролива. Однако его реализация зависит от выполнения Соединенными Штатами обязательств, взятых ими на себя в рамках меморандума, заключенного между Ираном и США. Если Соединенные Штаты готовы вернуться к выполнению собственных обязательств, то достигнутое между Ираном и Оманом взаимопонимание может быть реализовано. Так что между Ираном и Оманом принципиальное согласие по этому вопросу уже есть. Тем временем Саудовская Аравия полностью закрыла нефтепровод, качавший нефть на экспорт альтернативным маршрутом в порт Янбу на Красном море из-за повреждений, которые нефтепроводу в пятницу нанесли дроны. Остановка нефтепровода ставит под угрозу доставку 4% мировых поставок нефти. Суточный трафик судов через Ормузский пролив в выходные упал ниже 10 торговых судов. Еще на прошлой неделе это были 14 судов в день. Время свободы. Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксен в прошлом году возобновил контроль над чешской компанией Makes International. Это следует из документов, поданных в чешские налоговые органы для отчетности компании за минувший год. Мейксен также владеет в Чехии квартирой площадью более 100 квадратных метров и большим земельным участком. Как рассказывает моя собеседница, корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер, новое появление имени Мейксена в списке владельцев чешской компании, скорее всего, связано с изменениями в чешском налоговом законодательстве, которое сильно усложнило управление компаниями через подставных лиц. Давайте прежде всего поговорим о том, как глава избирательной комиссии в Петербурге оказался владельцем компании в Чехии и каким образом он восстановил контроль над этой компанией уже во время войны, когда война уже шла несколько

0: должность в 2013 году, его имя исчезло из реестра, но там оставалась его жена. Потом вышел закон о том, что и дети, и супруга не имеют права тоже владеть за рубежом каким-либо имуществом. В частности, там речь шла в законе о компаниях, потому что нету прямого запрета на владение недвижимостью, там, квартирой или домом. Но если ты уже сдаешь его в аренду, и если у тебя есть компания, которая имеет оборот, то это означает, что ты имеешь банковский счет. А если ты имеешь банковский счет, то это запрещено законом. Собственно говоря, эта компания, она существует много лет. И когда Миксин уже, ну, пошел по карьерной лестнице вверх, потом исчезла его жена из этого списка, и я так понимаю, что перевод этой компании на номинального владельца, он не был связан с войной. Я не знаю, какие были аргументы, но это произошло в 2021 году. Это было до войны, но, тем не менее, незадолго до войны. Вот. И много лет этой компанией владел вот этот номинальный владелец. Я этого человека нашла в Фейсбуке, поскольку в чешских налоговых органах есть его адрес, и указано, где он живет. И там есть дата его рождения. И, собственно, вот по вот этим данным я обнаружила в Фейсбуке его страницу, этого номинального лица. Это молодой человек, и абсолютно понятно из его Фейсбука, что он совершенно никакого отношения к этим миллионам евро не имеет. У него там есть фотографии из квартиры, где он живет. Он совершенно такой скромный парень, но ходит он в спортзал, но есть у него там какая-то машина, но он никак не выглядит как человек, у которого там миллионы в кармане. Я не могу доказать, да, я предполагаю, что он номинальное лицо, но тем не менее, имея вот эти все данные, особенно документы, которые появились в 2025 году, то есть изначально мы не могли говорить о том, что это номинальный владелец. Может быть, действительно так произошло, что эту компанию семья Мейксиных решила продать, да, этому человеку. И, может быть, он действительно решил ее купить. Но вот сейчас, когда вернулись в реестры реальные имена опять отца и сына Мейксиных, теперь уже стало понятно, что это 100% номинальное лицо.
1: Ну, а чешские власти как-то обратили на это внимание?
0: Да, на самом деле, на то, что семья Мейксиных вернула контроль над этой компанией, я нашла в чешском издании «Вокспот». Они публиковали об этом статью. То есть они, естественно, написали о том, что это возвращение состоялось, все, что контроль опять возобновлен, но там не было документов, и эти документы я искала сама для того, чтобы русскоязычному читателю, нашим читателям, было понятно, что это действительно правда, да, и то есть есть в статье ссылки, на которые человек может кликнуть и посмотреть на эти документы.
1: А сам он появлялся как-то в Чехии? Есть ли какие-то его следы?
0: «Вокспот», это издание «Вокспот», оно звонило доверенному лицу Мейксиных, этот человек, он же в Теплицах, он русскоязычный, и в документах налоговых есть доверенность от вот этого номинального лица, который живет в Германии, молодого человека, на его имя. И он сказал в интервью, что он знаком как с Максимом Мейксиным, так и с его отцом. И, собственно говоря, очевидно, что этот человек контролирует эту компанию как бы в угоду семьи Мейксиных.
1: Это была корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер. Ну и последняя тема. 90 лет исполнилось сегодня поэту Александру Кушнеру. Педагог по образованию, он стал профессиональным литератором в 60-х годах. Кушнер – автор десятков книг, стихов и статей о классической и русской поэзии. Среди самых известных книг – поэтические сборники «Первое впечатление», «Прямая речь», «Таврический сад», «Кустарник». Сегодня, в честь юбилея Александра Семеновича Кушнера, в нашем выпуске прозвучавшее на волнах «Радио Свобода» его эссе, посвященное поэтической славе.
2: Когда любовью и негой упоенный, безмолвно пред тобой колено преклоненный, я на тебя глядел и думал, ты моя, ты знаешь, милая, желал ли славы я. Так начинается прекрасное стихотворение Пушкина «Желание славы». И если в конце стихотворения автор как будто меняет свое отношение к славе, то лишь потому, что ему хочется, чтобы после свершившейся любовной катастрофы его возлюбленная не могла о нем забыть. И ныне я новым для меня желанием томим, желаю славы я, чтобы именем моим твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною окружена была, чтоб громкую молвою все-все вокруг тебя звучало обо мне. Не правда ли прелестное, по-детски непосредственное и такое понятное чувство? Мы, конечно, понимаем, что жужжание дальнее упреков и похвал льстит поэту в любом веке, в любой стране, в любом возрасте. И вот все-таки наши классики, будь то Пушкин или Жуковский, или Боротынский, умели справляться с жаждой успеха, подавлять ее в себе, подниматься над нею. Они не мыслили возможным для себя приобретение поэтической славы в обход стиху.

0: каким-то другим нестиховым способом. Почему об этом говорю? Потому что вот, к сожалению, в 20 веке выяснилось, что такие окольные пути к успеху есть, и по ним пошли многие. Я вовсе не хочу сказать, что мне недорога поэзия начала века, я люблю ее верной и неизменной любовью, но приходится признать, что стремление к славе оказалось для многих сильнее стремления к стихам. Поведение поэта, его внешность, костюм, даже рост, всяческая экзотика, экстравагантность вышли на первый план, оттесняя стихи как нечто второстепенное. Вот характерный случай. Посредственная поэтесса Дмитриева никогда бы не взвелась беззаконной кометой на литературном небосклоне 909 года, не нарядись она в испанское имя Чарубины де Габриак, не окружи себя романтической тайной, не пришли письма в редакцию Аполлона на почтовой бумаге с траурной каймой. Никогда я этого не прощу, потому что ее стихи вытеснили замечательные стихи Иннокентия Анненского. Сейчас принято охать и ахать по поводу «Бродячей собаки», «Привала комедиантов». А вот иногда я думаю, что все это было чем-то вроде нынешней тусовки. Грустно, когда талантливые люди вынуждены принимать участие в балагане, а иначе не пробиться. Путь к славе лежал через «Бродячую собаку». И все-таки мы знаем кое-что куда более печальное. Новый путь к славе открылся лет через 10-15, через партийное благословение. Писатели теперь назначались по распоряжению сверху. Писательский успех или гибель определялись вкусами кремлевского горца. Говорить об этом неинтересно. Скажу о своем поколении, о поколении, которое пришло в литературу в 60-е годы. Мы пришли на пустую сцену, на историческом разломе, и легко нам было завоевать читательское внимание. Всякое неофициальное и искреннее, сколько-нибудь талантливое слово встречали с благодарностью. Но неприятность пришла с другой стороны. Выяснилось, что слишком большая доза популярности, схваченная на эстраде и телевизионном экране, губительна для сознания. Такой всенародной славы не знали ни Пушкин, ни Некрасов, ни даже Маяковский или Есенин. Популярность, не снившаяся поэтам былых времен, приучала потакать пошлости и расхожим усредненным представлениям о прекрасном в искусстве. Вот в одной из своих посещений Ахматовой в 63-м году я выслушал ее соображения по этому поводу и записал их, поэтому могу просто буквально привести здесь. «Они пишут в расчете на произнесение с эстрады, а не на чтение с листа. Колизей какой-то, древние римляне, только вместо Колизея – лужники». А стихи вместо футбола. Впрочем, москвичам они уже надоели, ищут новую жертву. Но те еще пойдут по провинции, кругами. Сейчас Москву пробил Бродский, его вознесет большая волна. Ну что ж, он, по крайней мере, заслужил это больше, чем другие. Здесь надо сделать оговорку. Никто из пишущих не свободен от честолюбивых мечтаний. И Ахматова, сказав кому-то по поводу ссылки Бродского, какую биографию делают нашему рыжему, знала, между прочим, что говорила. Биография очень ценится в нашей стране. Да и сама Ахматова заботилась о биографии. Достаточно вспомнить, какую роль в ней играла, например, гибель Гумилева. Не важно, что к тому времени они расстались, и что он был женат на другой, все равно народная молва именно ее сделала вдовой расстрелянного, да еще приписала ей роман с Блоком. А ее портреты, кто только не писал Ахматову, начиная с Модельяни, и Альтман, и Петров Водкин, и Терса, и Тышлер, и Сарьян, а статуэтка работы Данько. Но вот что следует отметить. Слава сегодня подешевела. Телевидение, радио, многомиллионная аудитория сделали ее слишком доступной. В роли народных кумиров мы видели таких жуликов, что само понятие славы захотелось пересмотреть. Считаю это, между прочим, нашим большим завоеванием, честное слово. Борясь с чудовищем, сидящим во мне, так же, как в моих товарищах по Перу, могу все-таки вспомнить, что еще лет 20 назад написал стихи приблизительно на эту тему. «О, слава, ты также прошла за дождями, как западный фильм, неувиденный нами, как в парк повернувший последний трамвай. Уже и не надо, не стоит, прощай. Нас больше не мучит желание славы, другие у нас представления и нравы, и милая спит, и в ночной тишине пусть ей не мешает молва обо мне».
1: Это было эссе Александра Кушнера поэту Александру Семеновичу Кушнеру. Сегодня исполняется 90 лет, и мы присоединяемся к поздравлениям. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах. Они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
4: Хожу на суды, пишу письма политическим заключенным, убеждаю их идти к журналистам, рассказывать о том, что там с ними творили. Пытаюсь вот на различных уровнях повлиять на эту ситуацию, может быть, что-то изменить в системе исполнения наказаний, которая на самом деле не исполнение наказаний, а во многом система унижения, пыток. Так как у меня этот опыт, у меня это, образно говоря, болит, да, вот эта вся ситуация, я думаю, хоть что-то вот в этом направлении сделать.
5: Здравствуйте! Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
6: Была в какой-то момент идея делать серии портреты людей, сделать там, не знаю, 12 разных портретов. Это было тоже очень интересно, но в результате мы все-таки вернулись вот к идее такой вот мозаики азбуки, показать мир, который нам, простым людям, кажется маргинальным, а на самом деле он не так уж далеко от нас. Я недавно ехал на машине там в командировку в Нижний Новгород. И выезжаем на дорогу в районе Покрова. И моя супруга говорит: «Покров». Я говорю: «А дай-ка свернем, посмотрим, там же вот находится знаменитая вот эта ИК-2, где находится Навальный». И действительно, вот так сворачиваешь каких-то там 2 километра, и перед тобой зона. А так вроде ты просто едешь по дороге, шоссе, у тебя свой, так сказать, мир прекрасный, свои дела, прекрасная дорога, хорошо построенная, кафешки рядом. А вот 2 километра, почему-то вот эти 2 километра – это какие-то самые разбитые дороги из тех, которые я вообще видел в России за последние, там, не знаю, 10 лет. Мне казалось, что такого уже не существует. Все какое-то, ну, такое. И вот стоит вот эта ИК-2, и за ней сидит человек, которого мы там все прекрасно знаем, и с судьбой которого мы так или иначе следим.
5: Парадокс в том, что именно в этой колонии номер 2 города Покров отбывал свой срок герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
4: Произошло все в 2019 году, в августе. Я пришел на митинг на проспект Сахарова за допуск независимых кандидатов в Московскую городскую думу, чтобы они участвовали в избирательной кампании.
7: Россия будет свободной! Россия будет свободной!
8: Мы спасем нашу страну от того кровопролития, а возможно даже и распада, который готовит нынешняя власть.
4: Это был согласованный митинг. А после него была такая несогласованная часть. Людей позвали к администрации президента. Я туда пришел, там меня задержали, и после этого началось мое уголовное дело за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий, пикетирований. Эта статья называется 212-1. Дадинская, так называемая. Это первый человек, который по ней получил реальный срок лишения свободы. Я был вторым. С этого начался мой тюремный опыт. Я побывал в разных интересных местах, где не бывал до этого еще. Ночной обыск у меня дома, следственные действия. Меня отвезли в изолятор временного содержания. На следующий день был суд по мере пресечения, дальше еще суды, и потом через неделю я оказался в Матросской тишине, в известном московском централе СИЗО-1. Дальше я там сидел, ждал суда, он у меня произошел в сентябре, то есть меня задержали в августе, 12 августа, а 5 сентября уже у меня был приговор. Изначально мне дали 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Из Курского вокзала по направлению Москва-Петушки меня отвезли во Владимирскую область. Дальше я провел несколько дней в СИЗО номер 1 города Владимира. И дальше меня отправили в, наверное, сейчас знаменитую на весь мир, ИК-2 города Покров, колонию общего режима, где я провел большую часть срока. Вот как бы такие были мои тюрьмы.
5: Константин Котов – программист. Родился и учился в Москве. Разрабатывал системы видеонаблюдения. Последние 8 лет он занимался общественной деятельностью. Организовывал пикеты в поддержку арестованного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова. Помогал фигурантам дела «Нового величия». Именно тогда он и познакомился со своей женой. Но об этом вы узнаете во второй части подкаста. А пока – осень 2019 года. Суд приговаривает Константина Котова к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима города Покров Владимирской области.
4: Ну, естественно, когда ты об этом узнаешь, когда ты понимаешь, что окажешься в Владимирской области, это сразу, ну, буквально у тебя дрожат поджилки, потому что среди арестантов она пользуется очень недоброй славой. Это буквально такая страшилка среди всех осужденных. То есть до этого меня уже задерживали, я сидел в спецприемнике города Чехова, ну, там, после очередного административного правонарушения. И там как раз со мной сидел человек, который был во Владимире еще там 5 или 6 лет назад, и он мне тоже много чего рассказывал. То есть я еще до этого знал, что это такое, что там ничего хорошего нет. Там красные зоны, это красный регион, так называемый. То есть там всем управляет администрация. Там заключено очень сладко. Но я убедился, что действительно так, на собственном опыте. Интересно, начинается уже в городе Владимире, когда ты приезжаешь со Столыпина, тебя ссаживают с этого вагона, и сразу ты должен присесть, тебя пристегивают наручником к тросу такому, тебя весь этап. И ты вот гуськом же вот это, на корточках сидишь, ждешь, пока вот эта вся вот эта гусеница не соберется, и только потом тебе дают команду подниматься и отвозят в автозак. То есть даже вот с этих первых моментов, когда ты приезжаешь в Владимирскую область, дают понять, что это такой непростой регион. Потому что в Москве такого не было, я не видел. А, собственно, в колонии как? Тебя заводят вот в специальное помещение, ты стоишь лицом к стенке, дальше там начинается процесс шмона. Ты полностью раздеваешься, твои вещи шмонают, при этом там рядом стоят какие-то другие осужденные, которые наблюдают за этим процессом. Выдают там горстку вещей, там нижнее белье какое-то, там носки, все остальное забирают. Дальше тебя стригут наосо, там нельзя сохранить свою прическу. Ты общаешься с психологом, с врачом, ну чисто формально, они особо не интересуются там твоим состоянием. Ну и дальше у тебя беседа, самое главное, это с оперативниками. То есть в моем случае там они спрашивали вообще, как ты планируешь у нас в колонии жить? Я сказал, что я планирую, я закон не нарушал, я не считаю себя преступником и дальше планирую жить по закону. Ну вот они сказали, хочешь по закону, но мы тебе устроим этот закон. То есть они вот это, вот эти как раз правила внутреннего распорядка, вот все, весь тот режим, в который я жил, они это строили якобы по закону. В правилах написано вставать в 6 утра, да, вставай. В правилах написано здороваться, вот здоровайся. Не будешь здороваться, будешь получать выговоры. Такую мне жизнь чудесно устроили. Как я вот недавно узнал, с другими осужденными было все поинтереснее. То есть с ними не просто беседовали, вот эти оперативники, их просто избивали. Вот прямо вот в этот момент, в первые часы, когда ты приезжаешь в колонию, тебя оперативники там берут, ну и начинают бить, душить, бить. И говорят при этом, вот, теперь ты понял, где ты оказался. Со мной этого не было, со мной физического насилия они не себе не позволяли, но, тем не менее, с другими они не церемонились. Вот как бы вот с этого. И дальше вот эта процедура с метлой. Инициация через метлу. Вот как раз тоже такой первый обряд, с которым сталкиваются все осужденные, которые попадают в эту колонию. Тебе дают руки веник, ты так символически метешь перед собой. Перед тобой стоит сотрудник с видеорегистратором, и ты на видеорегистратор говоришь, что не поддерживаешь арестантский уклад и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. Все проходят через эту метлу. так сказать. Если ты ее не взял, то с тобой отдельный будет разговор. И он будет, как я понимаю, достаточно жесткий. Это тяжело тем людям, которые действительно придерживаются арестантского уклада. Да, для них это, ну, западло, как говорится. Да. То есть они движутся по определенной стезе, и взять в руки метлу, и значит уже все, ну, как бы отринуть вот этот свой путь. Ну, там таких, конечно, ломают.
5: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг и на стриминговых платформах. А мы продолжаем слушать рассказ гражданского активиста Константина Котова о том, как проходил его типичный день в колонии и о том, с чем Константин Котов эту колонию сравнивает.
4: То есть с утра подъем, нельзя там полежать, там понежиться на кровати, все резко встают, весь отряд быстро одевается и выходит на улицу. Отряд, ну это в Покрове, это были двухэтажные такие здания небольшие, ну все сейчас, наверное, их видели, потому что фонд борьбы с коррупцией снял с дронов весь этот Покров с воздуха. Небольшие двухэтажные здания, и на каждом этаже находятся отряды. Основное место занимает спальное помещение, где ты спишь, есть небольшая кухня, есть умывальник, есть раздевалка. Соответственно, люди выходят из этого помещения отряда, а там такая небольшая огороженная территория рядом с этим помещением, рядом с этим бараком. Ты там строишься вместе со всеми, и включается гимн на весь лагерь. Ты стоишь, слушаешь этот гимн, а дальше включается зарядка. То есть голос мегафон записанный, говорит там ноги на ширине плеч, руки на пояс, приступаем к утренней зарядке. И под какую-то там классическую музыку, я уже не помню, там то ли Верди, то ли Бах, ты там занимаешься приседаниями, поднятием рук и вышагиваешь там несколько минут.
9: Продолжаем. Левую ногу поднять, опустить, правую поднять. Опустить. Раз, два. Раз, два. Делайте под музыку.
4: Ты это заканчиваешь, дальше идешь в отряд, умываешься и на завтрак. На завтрак опять строим, отряд строится, и под конвоем, я по-другому не скажу, этих дневальных идет в столовую. Общая столовая, там достаточно такие длинные столы, ты садишься за них, ну и тоже ешь. Не знаю, это, наверное, похоже, я не был сам в армии, но, ну, наверное, на какую-то армейскую часть, наверное, что-то такое. Там очень такие порядки близки к армейским. Ты там ешь, и дальше ты приходишь снова в отряд, и начинается как раз вот эта проверка. Когда ты час или больше стоишь на улице, на вытяжку, ждешь, пока не придет туда сотрудник, тебя не проверит. А дальше, в зависимости от того, где ты находишься, в каком отряде ты находишься. Если ты работаешь в рабочем отряде, ты идешь в промышленную зону работать. Там ты работаешь практически целый день. Ну, ты можешь работать еще в столовой, можешь работать в медсанчасти, там есть разные виды работ. А я находился в отряде, где были, кроме меня, в основном инвалиды. Люди с проблемами со здоровьем, которые просто не работали по этой причине. Мы большую часть дня просто смотрели телевизор. Там есть специальная комната, называется «Комната воспитательной работы». Там такой большой телевизор, неплохой, кстати. И федеральные каналы, музыкальные каналы, фильмы там были, сериалы их откуда-то там скачивали, нам загружали. То есть именно такой контент там был на любой вкус и цвет. Различные лекции, которые сами сотрудники нам читали по правилам внутреннего распорядка. И ты, получается, что большую часть дня ты вот там сидишь, как тоже, как не знаю кто, смотришь эту лекцию, при этом тебе нельзя там просто так уйти, закрыть глаза, взять книжку, почитать. Нет, это запрещается. То есть весь отряд целый день дружно смотрит вот этот телевизор, как бараны какие-то. И за этим всем следят дневальные. То есть вот то, что я говорил, вот этот подъем, проверка, все. Там всегда есть дневальный, который смотрит за тем, что ты все делал, контролирует тебя. Ну и, соответственно, если ты что-то делаешь не так, ну, либо применяет тебе какие-то там меры воздействия, либо докладывает об этом в оперативный отдел сотрудникам, которые дальше уже принимают свои меры к тебе. И вот так проходит целый день. Соответственно, вечером, опять же, ужин и тоже проверка. Утренняя, вечерняя проверка. Два раза в день это происходит. Отбой в 10 вечера тоже, то есть все ложатся спать. Ну вот перед отбоем нам давали час свободного личного времени, когда можно было почитать, либо ответить на письма. Ну вот такой типовой день в Покровской колонии.
5: Будние дни в исправительных учреждениях не принципиально, но все же отличаются от дней выходных. Вот как, по воспоминаниям Константина Котова, проводили свои субботы и воскресенья заключенные Покровской колонии номер 2.
4: Выходные есть, но они не отличаются от будней практически ничем. То есть в выходные, например, те могут устроить концерт местной самодеятельности. Там проходят КВН, там даже осужденные репетируют. Конечно, все это в обязательном порядке. Ты не можешь не участвовать, если тебе скажут. Но меня тоже не приглашали, меня держали от всего в стороне. И там даже есть такой вокально-инструментальный ансамбль с чудесным названием «Благодать». Он называется, да, в этой Покровской колонии. И он как раз по выходным часто проводил концерты. Разный. Там «Сектор Газа» был, там много всего. И даже что-то из зарубежной там музыки. Ну, конечно, уровень так себе.

0: что мог, тот и пел. То есть это тоже было интересно. Вот из-за коронавируса нас уже не выводили. Там есть специальный актовый зал большой, где можно эти концерты слушать. А из-за коронавируса нам это запрещалось делать, поэтому всех осужденных выводили вот как раз вот этот локальный сектор рядом с помещением отряда. И устраивали концерт вот на этом, на таком небольшом пятачке прямо на территории колонии. Там спортивные мероприятия тоже иногда проводили. Всякие забеги, игры, волейбол, т.д. и т.п. Но я говорю, вот меня никуда не приглашали. То есть я там сидел в своем отряде, меня старались никуда не пускать. Я в массовой жизни не участвовал. Я, честно, на самом деле сам особо инициативу не проявлял. Все-таки мне казалось, что... Ну вот, они меня так давят, устраивают такие условия, я сейчас у них там буду еще в Квене играть. Мне просто это не хотелось совершенно. Им там еще. А потом они снимут еще какой-то там воспитательный ролик, скажут, вот осужденный Котов исправляется, играет в нашем Квене. Нет, мне этого не хотелось. Так что я отрицал Квен, но на работу по благоустройству территории выходил. Вот как раз они там тоже. Это есть такая специальная статья Уголовно-исполнительного кодекса, он как раз регулирует жизнь в осуждении. 106-я, это работа по благоустройству территории. Ты там раз или два в неделю ходишь, там метешь асфальт, если это лето, либо убираешь снег, если это зима.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
2: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
2: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
6: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
7: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
8: Не вижу будущего у нашей страны.
9: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
10: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
11: Да что-то как-то страшновато.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: В России суд определяет, в каком из видов исправительных колоний заключенным предстоит отбывать наказание. Всего колонии можно разделить на 4 типа – общего режима, строгого режима, особого режима и колония-поселения. Об их отличиях и особенностях рассказывает герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» гражданский активист Константин Котов.
0: Покров – это формально, по закону, это колония общего режима для первоходов. То есть общий режим… Есть еще колония-поселения. Это такой самый как бы легкий вид изоляции человека. А следующий уровень – это колония общего режима. И она еще для первоходов, то есть для лиц, которые впервые совершили преступление. То есть кажется, что там такие люди достаточно… Ну, не очень серьезные преступники, скажем так. Со мной в отряде в одном были люди, которые совершили какую-то небольшую кражу. Ну, наркотики, естественно. То есть таких закоренелых преступников там не было. Но, тем не менее, несмотря на то, что формально это колония общего режима для первоходов, по сути, это строгий режим. Там каждый твой шаг контролируется администрацией колонии. Ты не можешь делать ничего от себя. Ты не свободен в своих действиях. Там с подъема до отбоя твоя жизнь полностью регулируется. Есть правила внутреннего распорядка, по которым ты там живешь. Это подъем в 6 утра. Ты слушаешь гимн, зарядка, завтрак, проверка. И вот в этих вот таких так называемых режимных мероприятиях проходит весь твой день. Например, там ты в том же самом изоляторе, в матросской тишине, когда я сидел, там на самом деле было больше свободы. Вот ты сидишь в камере, кажется, да, решетки на окнах, небо не видишь, но тем не менее ты хотя бы можешь делать то, что хочешь. Ты в этой камере там читаешь, смотришь телевизор, отжимаешься, ну, пожалуйста, разговариваешь со своими сокамерниками, а в Покрове так нельзя. Там ты делаешь то, что тебе положено, то, что тебя заставляют делать. Сказали тебе смотреть телевизор, ты будешь его смотреть вместе со всеми. Сказали тебе там делать зарядку, ты будешь делать зарядку. Все, ты неволен в своих действиях. И вот это, конечно, очень тяжело, особенно первоначально, когда ты вот во все это попадаешь. Ты человек, который никогда не сидел, ну вот ты там месяца три провел в Москве, в изоляторе, но это совершенно не то, это совершенно другой мир, совершенно другая жизнь в таких вот колониях режимных. Из-за моего резонансного дела, из-за того, что я политически заключенный, ко мне там было особое внимание, я там был под особым контролем. Ну и под особым, скажем так, давлением я находился все это время. Ну, например, другим осужденным не разрешали со мной разговаривать. Я был в такой вот словесной изоляции. Я мог говорить только с сотрудниками и с так называемыми козлами или активом, как его еще называют. Это те осужденные, которые сотрудничают с администрацией, которые как раз контролируют, что ты соблюдаешь режим. Мне не давали практически никакого личного времени. То есть я мог только час в день писать, отвечать на письма, либо там читать какую-то книжку, которую я взял в библиотеке.
1: Каждый осужденный имеет право на общение со своими друзьями или семьей. Свидание – это не только долгожданная радость встречи, но и инструмент манипуляции, с помощью которого администрация исправительных заведений воздействует, а подчас и оказывает давление на заключенных.
0: Положено по закону каждые 2 месяца кратковременные свидания. Ты можешь со своими родными, близкими поговорить через стекло, там 2-3 часа. А каждые 3 месяца тебе положено длительное свидание. Это до трех суток, если там в колонии специальное помещение – отдельные комнатки, где ты можешь там с родными просто побыть вот это все время. На кратковременное свидание, да, ко мне приезжали, я там разговаривал с мамой, с папой, жена ко мне приезжала, ну, это тоже непростая такая история была и есть. А на длительное свидание я тоже хотел с женой увидеться, я ее фактически после свадьбы и не видел, потому что мы поженились в следственном изоляторе. Тоже такая достаточно известная история. Мне просто не дали это длительное свидание. Сказали, что я там что-то неправильно оформил, неправильное заявление написал. Все. Так что с женой я смог обняться только после того, как освободился. А свадьба эта произошла, когда я находился в матросской тишине. То есть я с женой познакомился по переписке, скажем так. Она в это время находилась тоже в заключении, в изоляторе, в том же самом изоляторе, где потом оказался и я, в матросской тишине. Моя жена — это Аня Павликова, она вот тоже известное достаточно дело «Нового величия». Она проходила по нему, она вот была обвиняемой, я об этом деле узнал. Оно меня, конечно, тоже потрясло, потому что вот ее задержали, ее поместили в изолятор, она была еще несовершеннолетней. И когда я вот изучил это дело, я понял, что это совершенно, ну, полный абсурд, что это все настолько сфабриковано, и настолько наше государство навалилось на невиновного человека, на девочку фактически. Я пытался как-то помочь, познакомился с ее родными, а потом написал ей письмо, завязалась переписка. Дальше она вышла на домашний арест. Во время прогулок ей разрешили прогулки, я мог ее видеть. Ну и так получилось, что дело дошло до свадьбы, которая состоялась уже, когда меня задержали, когда я был уже в матросской тишине. Сменил ее там. У нас произошла свадьба в этом изоляторе. Это был октябрь 2019 года. Но это была совершенно такая неудачная процедура, то есть нам буквально дали 5 минут. Мы обменялись кольцами, там тетеньки из ЗАГСа там что-то сказали, все. Меня увели, ее увели тоже, то есть я даже ее толком обнять не смог и поцеловать. И поэтому я, конечно, хотел, чтобы она пошла на свидание, но вот не получилось.
1: Одна из распространенных форм проведения досуга в колониях и в тюрьмах – это просмотр телевизора. Таким образом, заключенные узнают последние новости и хоть как-то поддерживают иллюзию информированности. А с другой стороны, заключенные с радостью поглощают так называемый развлекательный контент. Константин Котов до того, как оказался в заключении, телевизор не смотрел. Поэтому для него подобное времяпровождение стало новым опытом.
0: Этот опыт интересен. Ну, я начал смотреть, конечно, впервые не в колонии, еще в Москве, в изоляторе. Там все-таки особо делать нечего. Все, телевизор там с утра до ночи работает. Я, наконец, увидел современную российскую эстраду. Впервые посмотрел Ольгу Бузову какую-нибудь. До этого я вообще их не видел никого. Опыт достаточно специфический. Потом ты уже от этой музыки, которую ты слушаешь там каждый день, ты уже с ума начинаешь сходить от этих клипов совершенно. Даже сами осужденные, они и в колонии, они эти федеральные каналы не смотрят. Их эти ток-шоу с Киселевым, Соловьем уже тоже, они сидят в печенках, и там разговоры про Украину всех достали. Поэтому там музыка, фильмы голливудские, там это да, это смотрим. А федеральные, ну, поскольку если нужно, мы там раз в день смотрим новости и все. И, а, да, все, конечно, обязательно смотрят «Уголовную хронику». Это Петровка там 38, это, ну, это интересно, да. Там. Кто там к нам заедет в скором времени, это конечно, да. Мне говорили, что вот я вот понравился, про меня показывали, да, вот мое дело там. По телевизору было, да. Да, голливудский фильм, вот там я как раз тоже смотрел эти постоянные вот эти экранизации комиксов Marvel, DC, вот эти «Мстители». Тоже их там, мы какие-то там СТС включали, там постоянно вот эти экранизации этих комиксов тоже. Ну, кстати, иногда неплохое кино, но опять тоже со временем начинает надоедать. А в «Колонии» там вообще прикольно, там у них, ну, достаточно все современно сделано. У них есть такой видеосервис, ну, фактически, да, «Колонии», и там даже достаточно современный фильм, они откуда-то их там загружают, не знаю откуда, пиратский. Я, например, там «Джокера» посмотрел через месяц после того, как он появился у нас в прокате. То есть достаточно так интересно было. Я даже с большим удовольствием это увидел. С этими массовыми беспорядками в конце кажется что-то такое киноспецифическое. Особенно для меня, но тем не менее.
12: А Мюррей хотел попросить.
13: Да?
12: Будешь объявлять? Назови меня Джокер.
1: Освободившись, Константин Котов пересмотрел свои взгляды на политическую и гражданскую деятельность. И сделал несколько важных выводов о тех людях, кто сидит в тюрьме, и о тех, кто их охраняет.
0: Сейчас, конечно, мне уже не так просто вот делать то, что я делал до этого. Да? Как бы я раньше считал, что да, я участвую в протесте, помогаю людям. Ну, конечно, это может чем-то закончиться печально, но я все-таки как бы не думал на такую силу запустить репрессивную машину против меня. Теперь я понимаю, да, что это реально, что фактически там по мановению пальца тебя могут сделать что угодно, да, я могу оказаться снова за решеткой. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток. Я разговаривал с такими сотрудниками низшего звена, которые там ходят, просто закрывают вот за тобой эти решетки, отводят тебя куда-то. Там, да, действительно, такие вот простые люди, которые, ну, явно не садисты, которые просто, ну, потому что денег нету, потому что никакой другой работы нету. Пошли туда работать. Ну и да, если человек нормальный, он тебе действительно может там помочь. И такие люди встречаются, с которыми тоже можно поговорить и обратиться со своей просьбой, там, принести тебе какую-то там вещь, там, помочь написать заявление. Да, они тебе помогают. Нельзя сказать, что там какие-то злодеи, там, садисты работают. Совершенно разные люди со своей судьбой. Нету черного и белого, как и среди осужденных, так и среди сотрудников. Там все разные люди.
1: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Героем следующего эпизода подкаста будет эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
14: Ну, я скрылся, в общем-то, пришла проверка, открывают дверь, там проверка по камерам, открывают двери, а я сижу на полу, перерезанной рукой, лужа крови, потеряю сознание, там, ну, просто такой шаг отчаяния. И какое-то время уже после этого перестали бить.
1: Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
15: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
18: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
19: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
20: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
21: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
22: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
23: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Говорит «Радио «Свобода».
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
4: «Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Мы тоже не безграничны в своих возможностях, но тем не менее.
4: Грядут перестановки в ФСБ, говорят источники важных историй. Зачем менять начальников во время войны? Бортников хочет на пенсию, пишут важные истории. А на его место хотят люди Сечина и Ротенбергов.
3: Свои тюрьмы, проверка кораблей и отключение интернета. Это только часть новых полномочий, которые Федеральная служба безопасности получила за последние несколько лет. Рост влияния спецслужбы несомненен, и в ней, возможно, грядут перемены. О таких переменах сообщают источники важных историй. Кто нацелен на кресло в ключевых департаментах ФСБ и на что вообще подобные изменения могут повлиять, разбираем сегодня в эфире «Лицом к событию».
13: Уход руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Алпатова со своей должности – один из первых сигналов о вероятных грядущих изменениях в спецслужбах страны. По информации важных историй, Алпатов покинул свой пост по состоянию здоровья. При этом официально его уход пока не подтвержден. Сам Алпатов тоже никак не комментировал сообщения в прессе. Тем не менее, об уходе руководителя СЭП, ссылаясь на свои источники в спецслужбах, сообщает и российский телеграм-канал ВЧК ОГП. По его информации, из-за отставки Алпатова в ФСБ возникла весьма непростая обстановка.
23: Основной лейтмотив высказываний в ФСБ – бандит снял генерала армии. А именно такое звание, по словам собеседника, имел Алпатов на момент отставки. Пока все в крайне печальном настроении. Некоторые даже говорят, что сами подадут рапорта. Как-то перебор уже.
13: Подчиненные Алпатова полагают, что основным поводом для его отставки стали следственные мероприятия против знакомого с Путиным петербургского бизнесмена Ильи Трабера по прозвищу «Антиквар» и в отношении людей из окружения бизнесмена Аркадия Ротенберга, пишет ВЧК ОГПУ. К слову, Трабер и Ротенберг в материале упоминаются как близкие друзья. В пользу версии телеграм-канала говорит то, что в конце августа из СИЗО был освобожден Трабер. Его задержали в июне по обвинению в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Также на прошлой неделе, 7 сентября, из СИЗО был освобожден Константин Махов, один из топ-менеджеров структур, связанных с Аркадием Ротенбергом. Махова задержали в июне по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И Махов, и Трабер отправлены под домашний арест. Обвинения с них не сняты. Эти дела друг с другом не связаны, но они велись под надзором Алпатова, сообщают источники ВЧК ОГПУ. Телеграм-канал рассказывает, что уголовные дела возбуждены с личного одобрения президента России. Якобы Владимир Путин был недоволен тем, как идут дела у Ротенберга. Но затем ситуация изменилась на 180 градусов, и миллиардер вновь оказался в фаворе у главы Кремля. Более того, Путин настолько проникся расположением к Ротенбергу, что начал зачистку всех тех, кто его атаковал, включая Алпатова. Примечательно, что важные истории, первыми рассказавшие о вероятном увольнении главы СЭП ФСБ, конфликт с Ротенбергом никак не упоминают. По информации издания, уход Алпатова – это лишь начало большой реорганизации в спецслужбе. Сергей Алпатов возглавил экономическую службу в 2021 году. До этого он руководил ведомстве управлением М, которое курирует силовые и правоохранительные органы, например, полицию и Росгвардию. Считался приближенным к бывшему директору ФСБ и секретарю Совета безопасности, а ныне помощнику президента России Николаю Патрушеву. А еще Алпатов стал известен в российских СМИ после того, как Центр Досье обнаружил у него тщательно скрываемое элитное жилье и роскошный автопарк.
24: На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергей Сергеевич и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовы, а Антоновы.
13: По информации важных историй, реорганизация в ФСБ может начаться уже в октябре. Свою должность может покинуть глава ведомства Александр Бортников.
3: О раскладе сил в Федеральной службе безопасности и возможных грядущих переменах мы сегодня говорим с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Я приветствую гостей и первый вопрос задам Геннадию. Геннадий, на ваш взгляд, зачем сотрудники спецслужбы делятся подобной информацией о реформах с независимыми журналистами?
5: Ну, давно идет слив информации из Кремля. Это не новость. Всегда так было и, наверное, так всегда будет. Потому что кто-то торопится вбросить информацию для своего выселения, кто-то какие-то другие задачи решает. Поэтому слив информации из Кремля идет постоянно. Просто вот сейчас он попал, этот слив информации, в фокус общественного внимания. Это типичная ситуация. Поверьте, уж особенно, что касается всяких кадровых изменений, назначений. Слухи о всех этих перемещениях идут очень давно. Кого какие там только фамилии не назывались. Ну вот сейчас, видимо, началась кампания по обновлению команды. И я думаю, что там будут еще много фамилий, много гаданий на кофейной гуще.
3: Тогда вопрос у меня конкретно по вот этим утечкам. Если верить утечкам ВЧК УГПУ, почему-то расстраиваются нынешние сотрудники ФСБ из-за того, что грядут реформы. А чего им расстраиваться?
5: А как не расстраиваться? Рушатся привычные связи, привычные взаимоотношения. Давайте уж подскажем по-честному. Сотрудники ФСБ сейчас в значительной своей массе, я не буду говорить про все, но в значительной массе участники коррупционных процессов, участники передела собственности, они, так сказать, участвуют в этом незаконном обогащении со страшной силой. Вообще, я слышал от там, в отставке, не в отставке сотрудников, что сейчас наше время, наша эпоха, мы можем все. И по большому счету, когда выходит начальник, с которым уже выстроены отношения, и грядет смена, причем даже не только там руководителей, а еще возможные команды, то, конечно, многие печалятся, что вот как так вот. И, конечно, остаются еще в недрах спецслужб некоторые элементы, они, наверное, все-таки больше похожи на белые вороны, которые пытаются, как бы, так сказать, действовать, исходя из тех интересов, которых они, которые, в общем, связаны с там, каким-то определенным патриотизмом и так далее, но их все меньше и меньше. Поэтому я думаю, что в основном, в основе этих сожалений, лежит прагматический расчет. Теперь нам нужно все делать по-новому, неизвестно, как все сложится, неизвестно, какие люди придут на какие места, как изменится баланс сил, что мы потеряем, что мы обретем, ну и так далее и тому подобное. Я не верю ни в какие там идеологические сильные угрызения совести, потому что на сегодняшний день организация по своей сути, ну, мягко выражаясь, противозаконная или даже преступная в некоторых моментах. И говорить о том, что люди, которые в ней служат, они там одержимы каким-то настроением справедливости, честности, но я бы так вот не стал заявлять. Да, конечно, порядочные люди всегда есть в любой системе, при любых обстоятельствах, но все-таки они не являются мейнстримом, и они не определяют политику этого ведомства.
3: Спасибо, Геннадий, оставайтесь с нами. Хочу Руслана спросить. Руслан, а какую логику вы видите в возможных перестановках? Зачем вообще менять начальников в таком важном ведомстве для Кремля во время войны?
6: Ну, вообще история достаточно стандартная. Я думаю, что в каком-то смысле Путина потрясло, что, возможно, за его спиной происходят такие события, которые ударяют в том числе и по его авторитету, и по его ближайшему кругу. Все-таки ближайший круг – это вещь неприкосновенная. А с учетом того, что Путин, конечно, параноик, он начинает, наверное, там домысливать, выстраивать какие-то алгоритмы, которые выводят его вполне даже к тому, что может быть заговор, раз главная спецслужба, из которой он сам вышел, и на которую он сделал ставку, готова действовать вопреки его интересам, что может быть, если вожжи отпустить. Да, вот этот страх, он постоянно подпитывает любого диктатора и, конечно, ориентирует на то, что нужно карты так или иначе колоду тусовать. Или перемещать по горизонтали, или перемещать по вертикали. Такая практика есть, кстати говоря, и в странах западных демократий, ну, чтобы не пустили корни. Все это понятно, но когда главная спецслужба, особенно руководитель управления, который занимается экономическими делами, начинает замахиваться, как говорится, на самое святое, что у нас есть. Помните, как говорил герой Миронова, да, на нашу конституцию, вот, на нашего руководителя, ну, Ротенберг, да, говорим партии, подразумеваем комсомол или наоборот. Это, конечно, очень опасный сигнал. Что касается реорганизации, ну, видимо, эта организация будет связана с определенными чистками. Я не исключаю. Все-таки Путин начинает двигаться по модели Сталина, что нужно периодически зачищать. И силовые структуры обязательно. Потому что в какой-то момент эта силовая структура начинает мыслить себя как главным субъектом. И поэтому их нужно привести в чувство и показать им же их место. Как бы это странно ни звучало, потому что те, на кого опирается Путин, могут стать и главной опасностью для него.
3: Хочу вернуться к Геннадию. Геннадий, а что вы скажете? Видите ли вы тоже здесь какой-то психологический момент и опасения Владимира Путина, что ФСБ может быть в данный момент не настолько лояльной, какой она была раньше? Что вообще сейчас не так с ФСБ? Зачем Путину нужно что-то там тасовать?
5: Ну, давайте не будем забывать, что Путину 74 исполнится очень скоро. И все его окружение, оно примерно либо чуть моложе, либо чуть старше, либо этого же возраста. Как говорится, служить до седых не только волос, там в 70 с лишним лет возглавлять силовые ведомства уже сложно. Есть объективная потребность смены кадров, это первое. Второе, конечно, с одной стороны, да, там, чтобы не засиживали, чтобы не обретали автономию, можно менять. И мы это видели на примере Патрушева, который там стал чувствовать себя политиком номер два в России, начал там заявлять важные делать политические заявления, формировать доктрину безопасности, государственные, много-много чего, почувствовал себя очень таким незаменимым, несокрушимым. Путин мягко его передвинул на должность, которая сохранила ему доступ к телу, но все-таки это помощник по каким-то вопросам судостроения, весьма, так сказать, прозаическим. Пилюлю подсластили тем, что сына Патрушева сделали вице-премьером. Но в целом это была такая мягкая отставка, как там говорится, по вертикали, по горизонтали, уж не знаю как. Поэтому я согласен с тем, что это могут быть мягкие перестановки, но не мягкие. Тотальной лояльности, но что там внутри, кто знает. Мы с вами прекрасно на том же самом Путине, так сказать, убедились в том, что люди, от которых ничего не ожидали, ведь Путина поставили на эту должность только потому, что он производил впечатление человека, неспособного к самостоятельным действиям. И именно этим он и понравился всем кремлевским царедворцам. Но оказалось, что они все ошиблись. Поэтому и Путин может ошибаться. Он думает, что эти люди не способны на амбиции. А может быть, у них там внутри сидит, так сказать, какой-то комплекс неполноценности, который будет заставлять их совершать действия непредсказуемые для Путина. Поэтому Путин, конечно, тусует колоду, но он ее тусует мягко. Насколько мне известно, он не хочет никаких таких серьезных, глубоких внутренних конфликтов. Он считает это снижением безопасности самой системы. Он предпочитает больше менять охрану вокруг себя, персонал вокруг себя, усиливать какие-то звенья, реформировать какие-то звенья. То есть, как бы, так сказать, в своем личном окружении вот как раз заниматься политикой смены кадров. Что касается внешнего круга, который чуть-чуть больше, чем те, кто работает с ним лично, там он не очень любит перемен. Прямо скажем, уж тем более перемен под давлением, тем более перемен в результате каких-то конфликтов и изменившихся балансов сил между группировками внутри Кремля, которые бесконечно с собой враждуют. Но, видимо, объективные обстоятельства заставляют его это делать. Я так глубоко не вижу каких-либо там признаков изменения системы. Она будет по-прежнему звереть, она будет по-прежнему доказывать, что она, только она имеет возможность защитить власть от народа. Я думаю, что для нас вот эти перестановки и перемены особо ничего не значат.
3: Спасибо, Геннадий. Тоже не отключайтесь, пожалуйста. Я хочу вернуться немножко к стабильности, к тому, что, возможно, добавляет этой системе стабильности. Мы говорили, что Владимиру Путину уже за 70 далеко. И 75 исполнится Александру Бортникову, руководителю ФСБ, который уже 18 лет, дольше, чем даже Андропов возглавляет эту службу. Давайте посмотрим, что же с ним сейчас происходит, ведь источники важных историй также указывают на то, что он все-таки хочет уйти в отставку.
7: Александр Бортников руководит ФСБ 18 лет, дольше, чем Андропов возглавлял КГБ. В ноябре ему исполнится 75. Обычно предельный возраст службы 70 лет, но в 2021 году Путин получил право продлевать службу директору ФСБ без возрастных ограничений.
8: Мы видим, какую угрозу представляет международные террористические организации, деятельность которых становится активнее и происходит, как ни странно, консолидация террористов в мире. Много вопросов уделяется вопросам противодействия коррупции, различным правонарушениям в сфере экономики, вопросам информационной безопасности.
7: По данным важных историй, Бортников давно просится на пенсию, часто бывает в санаториях, а его обязанности все чаще исполняет первый зам Сергей Королев.
9: Приветствую вас на очередном заседании Совета руководителей органов безопасности.
7: Главная задача ведомства по закону – борьба с терроризмом. Но за годы руководства Бортникова до начала полномасштабной войны в 2022 году в России один за другим гремели теракты. В 9 крупнейших терактах этих лет погибли 416 человек, и ни один из них не стоил Бортникову должности.
9: Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
7: В середине 10-х годов фокус у ФСБ словно сменился, и главной целью стали не боевики, а оппозиция. В феврале 2015 года у стен Кремля застрелили Бориса Немцова спустя 11 лет. Следствие называет организатором неустановленное лицо. В 2015 и 2017 годах дважды был отравлен Владимир Карамурза. Уголовное дело так и не возбудили. В августе 2020 года в Томске ядом новичок отравили Алексея Навального. Уголовного дела и об этом отравлении в России нет до сих пор. В те же годы ФСБ вела дела сети, нового величия, артподготовки, дела об иноагентах и нежелательных организациях.
10: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
7: 2022 год для ФСБ переломный. Врагом номер один стала Украина. И о том, что Бортников поддерживал вторжение, свидетельствуют его слова на заседании Совбеза 21 февраля 2022 года, за 3 дня до Большой войны.
11: Владимир Владимирович, уже несколько лет Луганская и Донецкая народные республики, граждане этих республик с надеждой смотрят и просят Российскую Федерацию защитить их. И я абсолютно убежден, необходимо реализовать их право и защитить их.
7: За первые 6 месяцев этого года российские суды вынесли больше 1100 приговоров по террористическим статьям. Это примерно 10 в рабочий день и больше, чем за весь 2024 год. Больше половины из них по статье об оправдании терроризма, то есть за посты, комментарии и репосты. 357 человек осуждены только за высказывания без обвинений в насилии. По госизмене и шпионажу в 2025 году вынесено 468 приговоров, тогда как за 25 лет до войны с Украиной их было 196. Оправдательных нет. При этом Бортников отчитывается о предотвращенных терактах регулярно.
11: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Задержано свыше 290 мигрантов. Пресечены 18 терактов.
7: В августе 2022 года под Москвой взорвали машину Дарьи Дугиной. В октябре 2022 года грузовик со взрывчаткой проехал на Крымский мост. В апреле 23

0: года служба вправе требовать отключения интернета и мобильной связи в случаях, определенных президентом. Обновились и кадры. За 4 года войны сменились 70% руководителей региональных управлений. Важные истории называют трех возможных преемников Бортникова. Первый – его заместитель Сергей Королев, которого журналисты связывают с Ротенбергами и Тамбовской группировкой. Второй – глава военной контрразведки Иван Ткачев, которого считают человеком Игоря Сечина. Третий – начальник контрразведки Владислав Меньшиков, бывший руководитель «Алмаз-Антея». О его работе в ФСБ публично известно совсем немного.
1: Ну а мы продолжаем разговор о балансе сил внутри Федеральной службы безопасности России с политологом Русланом Айсиным и политиком Геннадием Гудковым. Вопрос к Руслану. Руслан, мы пересказали материал важных историй в нашем сюжете, и там звучат фамилии возможных претендентов на должности внутри ФСБ, на главную должность. И меня интересует следующее. Это кандидат на пост из департамента военной контрразведки Ткачев и руководитель службы контрразведки. Меня не столько фамилия интересует, а сам принцип. Как бы вы его объяснили, почему, есть ли логика в продвижении руководителей, связанных именно с военными делами? Бортников, напомню зрителям, был как раз из экономического блока ФСБ.
2: А сейчас... Да, видно, что, да. Что парадигма, да, меняется, и понятное дело, что война вносит свои коррективы. Собственно говоря, война – это не просто военные действия, это огромный бюджет, это огромный массив людей, которые проходят через войну, которые связаны с войной, да, и мы знаем вот эти вот призывы о необходимости поставить все на военные рельсы, экономику, общественную жизнь. Ну и в целом переписать какие-то базовые параметры правовых систем, да, что вот война все списывает, главная война, а законность и право – это там третьестепенные дела. Поэтому, конечно, эти люди приобретают особый вес, ну, потому что они как бы в теме. Они это знают изнутри, где-то они, наверное, выступают конструкторами каких-то моделей, вот, там, политических и все остальное. Ну и это ориентирует нас, судя по всему, на то, что война, как многие из этих говорящих голов нам вещают, будет там до 2030 года. То есть это та стихия, в которой они сейчас чувствуют себя достаточно комфортно. Ну и Путин вошел в новый образ. Этот образ, судя по всему, ему нравится. Потому что пересматривать и сходить как бы с военных позиций, с военных рельс очень тяжело, потому что нужно будет строить там гражданскую жизнь, как-то вот это все ломать, перестраивать. А действительно, Путин не молодеет. В общем-то, он человек, ну, таких, скажем, убеждений ничего не менять. Соответственно, вот эта новая реальность, она будет определять всю нашу жизнь, в том числе и внутри спецслужбистского сообщества. Сейчас наверняка главными будут все, кто связаны с Украиной, оппозиция, там, иноагенты. И вот вокруг этого всего будет выстраиваться система, так же, как она выстраивалась вокруг там, так называемого международного терроризма. Да? Теперь вот эти новые люди, кстати говоря, ну, судя по крайней мере, по фотографиям, они куда как моложе Бортникова и Путина. Ну, видимо, это те молодые волки, о которых говорил Геннадий, которые все-таки прорываются сквозь эту толщу сосен и дубов в этом лесу.
1: Также важные истории отмечают, они связывают кандидатов с Сечиным или Ротенбергом. Если кто-то из них преобладает, что это поменяет в балансе сил внутри России?
2: Ну, Сечин в последнее время как-то ушел в тень, по крайней мере, информационно. Но все знают, что этот человек сохранял влияние на Путина, он двигал своих людей. И если это так, то, соответственно, он будет возвращаться на какие-то исходные позиции, я думаю. Потому что все-таки до этого этот человек аккумулировал большой объем власти, ну, по крайней мере, доступ к телу, какие-то кадровые вопросы. И если Путин даст ему зеленый свет, это означает, что, ну, кого-то придется оттеснить в ближайшем окружении Путина. Ну, потому что на Олимпе там больше 12 богов не может вмещаться, как известно. Придется кого-то подтолкнуть, убрать. Ну, с Ротенбергами интересно, раз Тот же Алпатов объявил войну Ротенбергам, и если их ставленник будет,

0: то это уже очень интересный расклад.
1: Геннадий, а какую логику вы видите в усилении, в возможном будущем усилении людей из департаментов, которые отвечают за войну?
2: Ну, я не уверен, что департамент, который отвечает за войну, обретет своего председателя, там, директора ФСБ, потому что это будет решение Путина, оно будет исходя из его личных предпочтений и эмоций. Я не уверен, кстати говоря, что военный департамент, как мы говорим, военная контрразведка, победит в этом соревновании, потому что тут нет ни у кого нет никаких преференций. Если мы берем старую советскую систему, то, понятно, начальник второго главка, то есть служба контрразведки была самая большая величина после председателя. Как правило, он и обладал правами первого заместителя. Вот здесь я бы вот из этих троих, мы можем вообще не угадать фамилии, вообще ни разу, но из этих троих я бы, наверное, все-таки сделал бы ставку, если для интереса просто на Королева. Мне кажется, что все-таки здесь вот может быть такое решение, что первого зам, довольно молодого и приятного Путину по многим вопросам, могут смело назначить директором. Хотя это гадание на кофейной гуще. Путин вообще может взять сейчас человека откуда-нибудь с Министерства внутренних дел или Совета безопасности, или еще кого-то и поставить на ФСБ. И при этом, так сказать, никто не угадает. Я много раз уже это видел в своей политической биографии, когда никто из нас не угадывал на кандидатуру там, ни премьер-министра, ни министра, ни вице-премьера. Это какие-то такие вот очень личные комбинации Путина самого.
1: Да, и вы в предыдущей части нашей программы говорили, что вы не ждете каких-либо изменений, даже если какие-то имена поменяются. Но вот такой вопрос.
2: К лучшему нет, к худшему да.
1: Угу. А в каком направлении к худшему?
2: Ну, я думаю, еще худше? Я много раз об этом говорил, такую фразу, что система продолжит сгореть. Она будет стремиться доказать наличие врагов даже тогда, когда их нет. Она будет всячески лезть из кожи, чтобы завоевать свое право первоочередности бюджетов, званий, должностей, внимания. Обратите внимание, вот сейчас, если мы сейчас проанализируем весь силовой блок, то, несмотря на то, что, например, Путину ближе ФСО, ну, который его там охраняет, там чешет, кормит, поит и так далее, одевает, обувает, а все-таки он делает ставку на агентурно-оперативную работу, самый большой агентурно-оперативный аппарат, но все-таки спецслужб. Ну, не по числу, а по качеству, по задачам решаемым. И поэтому под ФСБ сейчас абсолютно все. МВД под ФСБ, Следственный комитет под ФСБ, прокуратура под ФСБ, все суды под ФСБ, я вас уверяю. А кто там сохраняет у нас автономию? Относительно автономию сохраняет ПСО, в силу того, что мы там, как это был такой номер на машине, мол, мы охраняем Леню. Мы охраняем Вову теперь, нужно даже МОВ, да, писать теперь. Вот. И какую-то остаточную автономию сохраняет Росгвардия, и то в части, касающейся какого-то узкого круга руководства, в силу того, что
1: золото... То есть получается такая картина полной концентрации власти, и совсем непонятно, ну и не уверен даже, что мы в эфире сможем ответить на вопрос, а к чему это может привести, потому что очень много вариантов для ответа. Я благодарю гостей сегодняшнего эфира, Геннадий Гудков, политик, и политолог Руслан Айсин, помогали нам разобраться в балансе сил внутри ФСБ и возможных грядущих изменениях. Если у вас есть свое мнение, и если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, проверьте, что вы пишете с анонимного аккаунта, поделитесь, что вы думаете в комментариях. До свидания.

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Здравствуйте. Сегодня в первом выпуске. От степных ритуалов до табу. Чему россияне могут научиться у степных монголов? Анатомия конформизма. Как общество адаптируется к войне и авторитаризму? Почему люди выбирают внутреннюю эмиграцию вместо сопротивления? И передается ли страх по наследству? Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. Давайте начнем с простого. Кто такой антрополог?
1: Антрополог – человек, который изучает разные культуры. Можно сказать, что я изучаю понимание, как другие люди понимают мир. Вот цель моей науки.
0: А чем антрополог отличается от социолога?
1: Это смежная профессия. Как правило, социологи изучают собственный мир количественными исследованиями, хотя не обязательно. Мы, антропологи, скорее склонны к изучению не только своих, но и чужих культур, и, как правило, действуем более качественными методами. То есть вот если, например, каннибалы кого-то варят в котле, а рядом стоит человек, внимательно записывает в книжечку весь процесс и спрашивает, а как это варить, а какой рецепт, а в каких ритуалах, а почему люди так делают, это антрополог. А если проводится сравнительное исследование отношения к каннибализму в каком-то обществе и выкладываются всякие цифры, то это скорее социология.
0: Теперь давайте посмотрим ваше короткое видео из Монголии, из пустыни Гоби.
2: Привет, дорогие друзья! Мы опять в пустыне Гоби, и вот у меня в руках конский аргал, то есть конское говно. И оно, правда, очень-очень-очень вкусно пахнет. Кроме того, что на аргале топят, на кизиках, этот аргал используют как благовоние, когда нужно помещение очистить от неприятного сырого запаха. Когда оно просырело. Очень-очень приятно пахнет. Вот так вот из самых неожиданных мест делают благовоние.
0: Скажите, вот очищать этот запах от злых духов с помощью экскрементов, видели ли вы подобные обычаи в России?
1: Не видела, потому что в России все-таки лошадиные фекалии не используют. Но в России используют много чего другого. Разные культуры делают все по-разному.
0: А что из увиденного в Монголии перешло в российскую действительность?
1: Шапка Мономаха. Как бы символ российской государственности на самом деле, видимо, все-таки является такой классической мужской шапкой ханской, княжеской позднего Средневековья.
0: Я понял из ваших заметок, что в Монголии многие обычаи очень физиологичны. В России такого нет. Сложно себе представить обычай тереть бычьи яйца не просто на удачу, а именно для мужской силы. Почему в России так все отделено от тела?
1: Ну, это вам так кажется, понимаете? Если это в вашем окружении так все отделено от тела, то это не значит, что так все отделено от тела, например, в традиционной российской деревне русского севера начала 20 века, где, например, когда, чтобы был урожай, надо было зимой по снегу символически опахивать деревню, запрягали и опахивали. В некоторых случаях даже использовали, например, священника молодого, чтобы он этим занимался. А весной молодые девушки, так сказать, валялись в пашне, чтобы земля лучше рожала. Ну, то есть, как бы, такое тоже было. Просто монгольская культура, она скотоводческая, а восточнославянские культуры, они земледельческие. Поэтому там другое отношение к телу. Но все это есть.
0: Скажите, а советское время, оно изменило вообще эти обычаи?
1: Ну, смотря о каких обычаях мы говорим. Советская культура, конечно, все старалась переписать и как-то сделать в соответствии с новой идеологией, и любой режим так поступает. Совершенно как бы ничто не бывает застывших. То, что вот существует где-то прекрасное романтическое прошлое, которое можно видеть и пощупать, это иллюзия. Это прошлое все время переписывается, переделывается. И да, советская культура очень много в это вложила. Мягкими или жесткими способами. Например, по всему русскому северу существует поклонение святым местам, где якобы, например, являлась Богородица, или Иисус Христос, или Святой Николай. Там, например, вот на русском севере, где якобы Богородица являлась сидя на дереве, туда ходили паломники, надо было подняться на такой холм, и вот эти холм советская власть плевала зимой ледяной водой, чтобы образовывалась ледяная корка, чтобы люди не могли подняться. Это вот такой мягкий способ борьбы.
3: Скажите, а чему россияне могли бы научиться у монголов, и это было бы полезно?
1: Вы знаете, я вот сейчас вернулась из монгольской экспедиции, и мне кажется, что вот мы проехали 2500 километров по всей Монголии практически, от Гоби до севера. Мы останавливались и заходили в любую юрту, и в любой юрте нас принимали крайне радушно. Никто не говорил, пойдите вон. Мы вламывались в эту юрту в составе 23 человек. Нас принимали, нас угощали, нам давали кумыс, нам давали всякие вкусности попробовать, нам разрешали эту юрту сфотографировать. А вот теперь представьте, многоуважаемые ведущие, что вы сидите у себя дома, пьете, например, чай, и вдруг вам в дом стучится 23 человека, приехавшие, скажем, из Мозамбика, и говорят, здравствуйте, мы экспедиция из Мозамбика, а можно мы у вас тут посидим, поедим, вас пораспрашиваем и вашу квартирку пофотографируем? Какова будет ваша реакция?
3: Ну, вы знаете, я тут вспоминаю свои памирские экспедиции, то там модель поведения местных жителей, памирцев, она приблизительно такая же. Ну, я еще не исключаю, что Северный Кавказ, он гостеприимен, скорее всего, пригласят гостя и не спросят, зачем он пришел.
1: Ну, вообще, во многих культурах гостеприимство – это необычайно важная черта, и ее надо проявлять. То есть, как бы, если ты не примешь гостя, если ты не окажешь помощь, если ты не поговоришь вежливо, ну, скажем, полчаса-час, это прямо нарушение приличий.
3: Скажите, существует ли особый российский тип поведения, или мы приписываем нашим соотечественникам то, что характерно для людей в условиях страха, войны и авторитаризма?
1: Честно говоря, я не очень верю ни в особую российскую модель поведения, ни в какие-то специальные гены рабства, про которые начали много говорить в 22-м году. Государство умеет делать с людьми страшные вещи, и так может делать любое государство, и этому в истории, к сожалению, очень много примеров. И вот сейчас на россиянах государство ставит довольно жестокий эксперимент. Но ничего такого специфического, никакого специального рабского национального характера на самом деле, видимо, не существует.
3: Скажите, почему это происходит с просвещенными людьми или людьми, которые, как мы знаем из наших мифов или реальности, россияне – одна из самых читающих наций в мире? Почему это происходит с образованными людьми?
1: Это может происходить абсолютно с любимыми людьми. Я вот как бы очень не люблю вот такой вот псевдоромантический, псевдоинтеллектуальный пафос. Ах, какой ужас! Вот эти люди все читали Чехова, Достоевского, хорошие книги, Гарри Поттера, а вот теперь таком поддаются. Потому что одно дело, что люди когда-то читали в школе под нажимом, а другое дело, как они воспринимают реальность, почему эти вещи должны коррелировать. Почему вы считаете, что насильственное изучение в школе Достоевского и Чехова как-то влияет на то, что делают эти люди 30 лет спустя? Это вот такая интеллигентская иллюзия, которая возникла в середине 19 века, что вот если русский народ с базара понесет Пушкина, ну и дальше по списку, а то на самом деле все будет лучше, да. Несомненно, всеобщая грамотность, умение читать и писать, она сильно изменила культуру. Но не надо думать, что автоматическое прохождение в школе каких-то литературных произведений автоматически означает умение глубоко рефлексировать на собственной жизни. Вот между первым и вторым связи, к сожалению, никакой нет.
3: Александра, а когда тогда хорошие книги на что они влияют?
1: Ну, хорошие книги влияют, конечно, на наше мироощущение. Почему как бы я считаю важным, что надо читать, что человек, читая, приучается к эмпатии, приучается воспринимать чувства других людей. Это необычайно важное эволюционное свойство, которое мы приобрели с возникновением письменности. Другой вопрос, что не надо ставить знак равенства между насильственным обучением на уроке литературы в школе, когда там что-то задают про Достоевского, и человек как-то вымучивает и совершенно не ассоциирует себя, не знаю, с Сонечкой Мармеладовой или с Раскольниковым, и умение читать вдумчиво, и вот это вот обретение эмпатии. Это несколько разные вещи.
3: Скажите, а как с точки зрения антропологии работает адаптация к насилию и его замалчиванию?
1: Вообще адаптация к насилию – это то, как... я боюсь прозвучать как-то очень злобно, но адаптация к насилию происходила все сотни тысяч лет человеческой эволюции. Когда начали выстраиваться сложные, ранжированные, неэгалитарные общества, вот эгалитарные общества, грубо говоря, это охотники-собиратели. Вот там есть небольшая группа людей, вот они живут, например, в лесах Конго, вот они там что-то собирают, вот они кого-то ловят, вот там небольшая группа человек 15-20. В таких условиях необходимо максимально поддерживать мирный состав внутри группы. Знаете, вот, например, пигмеи Ака, население Конго, охотники-собиратели, вот они, когда ребенка держат на руках, они его... Вот когда мы держим ребенка на руках, мы его вот так вот держим, да, и вот он как бы смотрит вот сюда, как бы он закрыт от мира, он смотрит сюда. А когда пигмеи Ака держат детей на руках, они его всегда разворачивают лицом к группе, потому что ребенок должен учиться доверять группе, потому что вот вся эта группа, она помогает ему выживать. И, ну, когда начинают складываться сложные общества с иерархиями, когда сначала появляются скотоводческие навыки, земледельческие, когда на единицу площади резко увеличивается население, это приводит к тому, что, с одной стороны, резко увеличивается количество еды, женщины получают возможность беременеть раньше, и, соответственно, больше населения, а раз больше населения, ценность человеческой жизни резко падает. И вот тогда адаптация к насилию, внутригрупповому насилию, она идет семимильными шагами. И, собственно говоря, вот вся человеческая цивилизация, она построена на этой адаптации к насилию. Все ведь великие империи, кочевые, земледельческие, они все построены на этой адаптации к насилию.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с антропологом Александрой Архиповой.
3: Скажите, а вот адаптация насилию, это как работает? Есть эмоциональное привыкание, это провоцирует насилие, потому что ты это делаешь, и тебе за это ничего не будет. Или это работает по-другому?
1: Ну, понимаете, это скорее такой вопрос к психологам, чем к антропологам. Тут как бы много сложных механизмов работает. Но в целом человек – существо конформное. То есть человек склонен соглашаться с мнением группы в ущерб себе. Это вот как бы знаменитая вещь, которая была показана в экспериментах 50-х годов Соломона Аша, а потом это было показано в советских экспериментах, где людям и взрослым, и детям показывали... Они приходили в комнату, где сидели разные участники, им показывали пирамидку черного цвета. Но все другие участники, подговоренные, они говорили, что пирамидка белая. И совершенно офигевший участник эксперимента тоже во многих случаях говорил, что пирамидка белая, хотя она была черная. А потом, когда его спрашивали, а почему же он назвал черное белым, и наоборот, он говорил, ну, я даже не знаю, почему так себя повел. Вот это вот яркий пример конформности. Человек... прогибает себя под мнение общества. Если вокруг существуют практики насилия, то человек будет считать, что это нормально.
3: Ну вот, чтобы закрыть этот вопрос, продолжение этой темы, почему общество выбирает не сопротивление, а внутреннюю эмиграцию и иллюзию нормальной жизни?
1: Ну какая же она внутренняя эмиграция? Вот мы сейчас где с вами сидим?
3: Мы сидим за пределами России.
1: Ну вот вы сидите за пределами России, я сижу за пределами России. Она никакая не внутренняя эмиграция, это вполне себе нормальная внешняя эмиграция. Но разные люди выбирают по-разному.
3: Живут в России, они же по-другому ментально сейчас находятся. Давление страха у них гораздо выше, чем у нас с вами, согласитесь?
1: Давление страха выше, но там они говорят, вот, а я выбрал, ты выбрал свободу, а я выбрал свободу общаться с моими детьми, там, или там с моими родителями, или что-нибудь такое. Люди все время адаптируются к происходящему. Вот если мы посмотрим на происходящее в Соединенных Штатах Америки, то я знаю людей, которые категорически не согласны с политикой Трампа, и особенно его антииммиграционной политикой, они уехали. И подали на работу в университеты Канады и Европы. А другие сидят и тихо молчат. Есть, например, интервью, Трамп сейчас довольно жестко разгонял науку, в частности, биологическую, и в институте Хопкинса и в других местах там люди давали комментарии о том, что происходит в их лабораториях, анонимно, потому что боялись. То есть такой страх, он присущ не только России. Да, как бы в Соединенных Штатах можно выйти на улицу и протестовать. Тебе за это пока ничего не будет. В России это невозможно. Но внутренняя и внешняя эмиграция, она существует много где. Это не исключительно российская черта. Но уж если вы так хотите выдавить из меня какие-то исключительно российская особенность отношения к власти, то я бы сказала так, что очень российское отношение к власти заключается в том, что в определенном сегменте общества детей с детства воспитывают в том, что дети должны находиться с властью в отношениях дистанции. Не верь тому, что говорят в школе, верь тому, что говорят дома. Когда наступает время идти служить в армии, надо максимально службу в армии избежать. Например, у меня был такой забавный эпизод. У меня дома в квартире несколько лет назад прятался мой молодой родственник от повестки в армию. Это было еще до всякой войны. И ко мне на чай зашла моя соседка, которая родом из совершенно другого, скажем так, сегмента общества. И у них с моим родственником состоялся потрясающий диалог, потому что она никак не могла понять идею. Она заплатила много денег, чтобы ее старшего сына взяли в армию. Потому что армия в бедных деревнях, в бедных регионах, это очень престижно, это социальный лифт, это владение некоторыми навыками, это демонстрация того, что ты мужик. Поэтому ее слабого архетичного сына не хотели брать в армию, она за это доплатила. И она никак не могла понять идею, зачем мой родственник, молодой парень, прячется от армии. Понимаете, в российском сегменте одни склонны как бы использовать государство как и его, то, что он дает как некоторый социальный лифт, другие направлены на то, чтобы отношения с государством максимально разорвать и держаться от государства на некоторой дистанции.
3: Вот вы знаете, вот к этой теме очень многие проводят параллели, называя украинцев пассионариями, а российских людей не пассионариями. Насколько корректно это сравнение, потому что Украина, как мы знаем, там меняется власть, они выходят на площади, на Майдан, а Россия живет в авторитарном режиме.
1: Ну, еще раз. Последние несколько лет все занимаются бесконечными классификациями, попыткой разделить все на черное и белое, зеленое и красное, и таким образом объяснить себе, что это происходит, что происходит вокруг. Это столь же понятно, сколь и неправильно. И такие классификации, они, ну как сказать, да, люди этим постоянно занимаются, это их успокаивает, это дает им некоторое повседневное объяснение того, что происходит, только это неправильно, понимаете? Нельзя сказать, что в Украине все пассионарии, а в России все рабы. Все устроено гораздо-гораздо сложнее. Если вам, как бы, дорогие слушатели, нравится заниматься такими классификациями, занимайтесь. Но только как бы это не имеет к пониманию мира практически никакого отношения, зато это имеет много отношения к тому, как вы себя успокаиваете или как вы себя навинчиваете. Ну, давайте, например, поиграемся с простой классификацией. Вот сейчас мир россиян поделен на уехавших и оставшихся. Согласны?
3: Да, конечно.
1: Замечательно. А вот теперь я вас, дорогой ведущий, попрошу отвечать мне на вопросы «да» и «нет». Например, человек, который сидит в России, у него нету карточки зарубежного банка, у него есть только российский счет, он уехавший или оставшийся?
3: Он оставшийся.
1: Отлично. Теперь возьмем россиянина, зовут его, например, Иван, который съездил в Казахстан, провел там месяц, сделал себе карточку казахстанского банка, вернулся в Россию, но уже имеет две карточки. Он уехавший или оставшийся?
3: Он, конечно же, оставшийся, но при других условиях.
1: Хорошо, теперь мы возьмем Ваню, который уехал в Грузию, прожил там, скажем, 4 месяца или 6 месяцев, оформил себе вид на жительство, открыл себе счет в двух банках, прикупил себе зарубежную симку и на всякий случай приготовил себе как бы вариант бегства. Он уехавший или оставшийся?
3: Это человек, который имеет запасной аэродром.
1: Отлично. А теперь возьмем Ваню, который живет в Грузии, у него есть иностранный счет в банке, у него есть вид на жительство, он уже начинает платить налоги в Грузии, но при этом у него есть российская налоговая резиденция, он регулярно получает что-то с госуслуг, у него открыт счет, и он регулярно ездит навестить родителей в Москву. Он уехавший или оставшийся?
3: Ну, скорее всего, уехавший.
1: Отлично. А теперь мы имеем Ваню, который постоянно живет в Сербии. У него есть, он платит налоги, у него есть сербский счет, но при этом у него остается российский, и он раз в 3 года ездит навестить родителей.
3: Это называется «Россия не отпускает».
1: Хорошо. Вот есть, например, иностранный агент, который, вот, например, я, который никуда не еду, у меня российский счет заблокирован, хотя, например, от госуслуг мне постоянно приходят приятные сообщения. Я кто?
3: Вы... иммигрант.
1: Ну вот смотрите, видите, довольно трудно провести границу. Я бы провела границу уже на моменте того, как первый Ваня уехал и открыл себе счет в Казахстане, потому что он уже пытается сидеть на двух стульях. И большое количество россиян, на самом деле, они как бы пытаются сидеть на двух стульях, и эту возможность всегда устраивают. И на самом деле, если мы посмотрим внимательно вот на эту реальность, выяснится, что эти уехавшие и расставшиеся, они не образуют два кластера, А или Б, а они образуют такой веер. И этот веер очень сильный. Кроме этого, к этому стоит добавить, что существует огромное количество людей, которые на самом деле живут в Сербии или в Черногории, но делают всяческий вид, что они живут в России. Для налогового резидентства или там по разным другим причинам, чтобы их не признали иноагентами, но в реальности их физическое тело в одном месте, а их виртуальное тело в другом месте. Таких случаев тоже много. То есть на самом деле... Как бы это деление гораздо более
3: сложное,
1: чем мы представляем.
3: Хорошо, едем дальше. Скажите, советские анекдоты, советское поведение сейчас переживают ренессанс из-за закрученных гаек и двоемыслия?
1: Ну, как бы сейчас действительно люди постоянно занимаются тем, что они пытаются рефлексировать над своим поведением, и люди все время пытаются выстроить некоторую аналогию. Как уже несколько лет назад начались размышления, что вот мы живем в 37-м году, когда война началась, люди говорили о том, что вот сейчас я себя чувствую как немец, как внутри я себя чувствую как еврей в 39-м году, а за границей я себя чувствую как немец в 39-м году. То есть люди все время ищут исторические аналогии. Но только на самом деле... Само по себе эти исторические аналогии нужны для того, чтобы выстроить некоторое историческое понимание процесса. Но история никогда не повторяется. Так не бывает, чтобы было точное, абсолютное возврат назад. Поэтому, несмотря на все советские аналогии, которые нам так хочется приводить, мы не живем назад в Советский Союз.
3: Скажите, а почему про Путина нет анекдотов? Про Сталина, Брежнева и других лидеров их полно.
1: Ну, я бы сказала так. Если мы посмотрим на анекдот, как на жанр фольклорный, то есть распространяющийся между людьми, политический анекдот, в чем его смысл? Мы комически воспроизводим, что происходит в голове у Брежнева, Сталина, Черненко, Андропова и так далее. Когда мы говорим, что Брежнев на открытии Олимпиады читал речь «О!» Ему референт говорит: «Леонид Ильич, осторожно, это олимпийские кольца», то мы таким образом показываем, что на самом деле в голове у Брежнева полный бардак, и он маразматик. Можно сказать, что как бы людям было интересно комическим образом вот как бы реконструировать, что происходит в головах правителей, от которых зависит вся их жизнь, но с которыми нет никакого прямого контакта, кроме каких-то ритуальных встреч. Отсутствие в последние годы анекдотов о Путине, о чем как бы я довольно много думала и замечала, и вот сейчас вышло исследование Наземцева, который делал количественный анализ сайта «Анекдот.ру», который тоже это показывает, демонстрирует две вещи. Ну, во-первых, некоторое влияние цензуры, а во-вторых, то, что людям перестало быть интересно, что происходит в головах у условного Путина. Людям интересно, что происходит в головах у других россиян. Поэтому современные анекдоты, они высмеивают, современные политические антивоенные анекдоты, они высмеивают как бы не Путина и то, что происходит у него в голове, а они высмеивают антивоенного россиянина, который думал, что такая хорошая жизнь будет продолжаться всегда. СММ мой любимый анекдот, диалог двух россиян. Один другого спрашивает: «Простите, вы не знаете, в какой концлагерь нас сегодня везут?» А второй отвечает: «Простите, но я совсем не интересуюсь политикой».
3: Да, я слышал очень много раз этот анекдот или фольклор уже. В продолжение этой темы, с точки зрения фольклора, какое отношение было к смерти Навального? Как коллективно бессознательно это выразило?
1: Коллективное бессознательное – это когда некоторый предположительный концепт, отвечающий за массовое поведение людей, которое человек не осознает. Рефлексия по поводу смерти Навального очень глубокая, и уже по этому признаку она не бессознательная. Люди, российский сегмент – сегмент российского общества, который вообще знал имя Навального, переживает это глубоко, серьезно и очень трагически. Я бы сказала, только вчера в аэропорту, сидя, улетая из Монголии, мы про это опять же много говорили. Тема «Зачем Навальный вернулся?» она постоянно всплывает. Вот эта вот дискуссия о том, нужна ли была его жертва, само по себе сигнализирует о том, что эта рефлексия идет постоянно.
3: Вернемся опять к Путину. За четверть века он изменил поведение россиян?
1: Ну, конечно, он изменил поведение россиян. Даже как-то сомневаться в этом бессмысленно. Придумано огромное количество ритуалов, лояльности, особое проведение электоральных мероприятий, не путать их с выборами, которые заставляют воспринимать политику как некоторая вещь, которая дистанцирована от людей, что вот это некоторый ритуаль лояльности, и туда надо либо приходить и выражать свою лояльность, либо не вмешиваться, и многое другое. Конечно, как бы российская действительность эпохи Путина, она, конечно, людей меняет, как и любая другая эпоха.

В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем первую часть беседы с антропологом Александрой Архиповой. Продолжение через неделю. Удачи вам!

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда».
3: Важно то, что мастерство, и художественное мастерство в том числе, и пропаганда не исключают друг друга. Одно из самых великих произведений пропагандистского жанра – это «Нагорная проповедь». Если говорить о том, что все пророки занимались пропагандой, всех религий, кстати, не только библейские пророки, то мы должны признать, что художественная форма и пропаганда как явление отнюдь не исключают друг друга. Другой вопрос, когда плохо сделанная пропаганда, односторонняя пропаганда, просто бессильна, это импотентское явление, и мы даже не будем его обсуждать. Если бы у нас был вопрос о пропагандистском фильме, не кино и пропаганда, а пропагандистский фильм, это было бы уже. Если мы говорим в целом, то да, каждый фильм что-то пропагандирует. Я совершенно согласен с Мариной Тимашевой, что Феллини пропагандирует одно, а Джон Форд пропагандирует другое. Казалось бы, не пропагандистские режиссеры. Но у Джона Форда консервативная точка зрения американца. Американское кино пропагандирует американский образ жизни, твердость социальных институтов, определенные ценности, которые, я не хочу сказать, плохие, хорошие, сейчас не вопрос о знаке. С другой стороны, я могу сказать, что Вадим Супыч сделал замечательные фильмы, которые нам раскрыли глаза на очень многие пропагандистские эффекты, пропагандируя по-своему другую точку зрения. Для меня «Слуга», например, фильм очень важный, чрезвычайно связанный со старой пропагандистской системой, но имеющей свою тенденцию, свою точку зрения. И для меня это, повторяю, не плюс, не минус. Когда Христа спросили, по что говоришь притчами, и он мне ответил, он же притчами говорил, для того, чтобы люди сами подумали. В этом смысле Алена для меня очень важный аргумент. Она говорит, я личность, для меня фильм не будет действовать, если я в себе не тверда. Пропагандистское кино предполагает аморфную и некристаллизованную массу, которая поддается на любую, в том числе и халтурную, пропаганду. Личности, сложившиеся, имеющие свои убеждения, всякий фильм, включающий тенденцию, есть собеседник. Человек может присоединиться, может опровергнуть, может согласиться с ним. То есть сама по себе тенденция не является минусом.
2: «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 20 февраля 2005 года.
4: Говорит «Радио Свобода». «Свобода в клубе АГИ». Кино и пропаганда. Такую тему мы сегодня попробуем обсудить с собравшимися за этим столом. Аленой Солнцевой, заведующей отделом культуры газеты «Время новостей», Вадимом Абдрашитовым, кинорежиссером, автором таких известных фильмов, как «Парад планет», «Магнитные бури», «Время танцора», Наумом Клейманом, директором музея кино, Андреем Осиповым, режиссером документального кино, автором цикла документальных фильмов «Легенды Серебряного века», лауреатом кинофестиваля «Сталкер» и моей коллегой Мариной Тимашевой, кинокритиком и театральным критиком. Приходит в голову, когда мы говорим кино и пропаганда. Помните ли вы какой-нибудь пропагандистский фильм, который вам кажется удачным или неудачным? Алена Солнцева.
5: Дело в том, что я регулярно посещаю фестиваль, который проводит Госфильмофонд в Белых Столбах. Фестиваль архивного кино. Практически каждый год он устраивает такую программу, которая называется «Конфронтация». где показывают пропагандистское кино, посвященное какой-то одной проблеме. Ну, например, была конфронтация Россия-Украина, где показывались российские фильмы, которые утверждали единство украинского и российского народа при главенстве русского старшего брата. Была конфронтация на еврейскую тему, где показывали, например, фильмы нацистские, и были сионистские фильмы. Конфронтации «Война», где были фильмы, сделанные с немецкой стороны, и с русской, с американской. В общем, было понятно, что мастерство и уровень подачи материала не всегда достаточен. Допустим, по технике, например, нацистские фильмы были сделаны очень качественно. Профессиональная работа. Но при документальном материале весь посыл, идеологическая часть фильма, она, ну, антигуманна, нарочита, она придумана. Но фильмы по визуальному ряду очень убедительно сделаны. Гораздо более слабое впечатление производили там украинские фильмы, которые рассказывали о борьбе украинского народа в рядах немецкой армии за независимость против советской армии и так далее. Но это тоже искренние в каком-то смысле фильмы. Мне кажется, что очень важно говорить вот о чем. Совпадает ли мнение художника с задачей, которую ему поставила та продюсерская сторона, будь то государство, партия или там какая-то группа, мы все равно не можем абстрагироваться в такого рода кино от собственной позиции. То есть как бы это кино не было хорошо и убедительно, меня никто не заставит поверить в то, что та точка зрения, которую я не разделяю, имеет право на существование. Кино таким образом остается вторичным. Мои убеждения остаются при мне. Кино не может меня переубедить. Существует ли пропаганда средствами кино, или это какая-то такая психотерапия? Для меня остается вопросом.
4: Спасибо, Алена Солнцева. Наум Клейман, пожалуйста.
3: Если мы отрешимся от того, что пропаганда несет в себе знак сразу плюс или минус, да, решим, что слово как бы нейтральное, оно может быть положительное, отрицательное, то я могу сказать, что у меня есть три примера пропагандистского кино. Для меня примером самой злостной и мерзкой пропаганды — это фильм «Триумф воли» Лени Рифеншталь, который сейчас поднимают на щит почему-то как такого кинематографического гения. Якобы она не знала, что она пропагандировала, что на самом деле не так. Есть пример положительной пропаганды. Один из самых удачных образцов – это фильм, который обычно не приписывается пропагандистскому кино, «В мире безмолвия». Фильм об океане, который на самом деле был типичной пропагандой целого континента, который надо освоить с призывом к человечеству быть бережным с океаном. Вот картина, которая для меня пример удивительно точной и взвешенной пропаганды. Есть амбивалентные фильмы, где видна нарочитость, в то же время мастерство необыкновенное. Такие картины, которые делались во время войны союзниками. Есть гениальные картины. Там Уайлер сделал, например, замечательный фильм «Мемфис Белла». «Авианосцы», там замечательные картины были сделаны Фордом, а были такие прямолинейные фильмы, сделанные антинацистские, причем они проигрывали именно потому, что были недостаточно кинематографичны. Хотя точка зрения пропагандистская абсолютно совпадает с тем, что мы думаем сегодня. Но тут недостаточное мастерство играло против установки. Это было недостаточное кино при правильном посыле.
4: Спасибо Науму Клейману. Андрей Осипов, пожалуйста.
6: Сразу приходят имена Лени Рифеншталь, Дзига Вертов, Пырьев, Михаил Ром, Эйзенштейн. Можно сказать, что действительно эти люди делали пропагандистские фильмы. Но прошло время, десятки уже лет, и фильмы эти работают. Можно сказать, что действительно это была пропаганда действительно нацистского режима у Лени Рифеншталь. А у Вертова можно сказать, что это была пропаганда зарождающейся новой страны. Но мне кажется, почему они еще работают, эти фильмы, и сейчас? И действительно, на этих фильмах учатся многие студенты многих киношкол мира. Мне кажется, действительно, пропаганда для них была того строя, той системы, того события или тех личностей. Она все-таки вторичной была. Первичной для них, для этих режиссеров, была любовь к кино, к новой фактуре, к новому способу рассказа. И поэтому фильмы эти работают. Если взять Дзигу Вертова, человек, который абсолютную революцию произвел в кино в 20-е годы, фильмы его работают на уровне энергетики. Первична его любовь к кино, к тому, что можно было через эксперименты проявить через эту историю, потому что документальное кино, как мне кажется, это не фиксация реальности, это ее изменение, трансформация. Вот эта трансформация, которая работала внутри его, она и сейчас работает. И то же самое фильмы Лени Рифеншталь и «Олимпия», и «Триумф воли». Я все-таки думаю, что если бы она знала, к чему приведет ее занятие, ее работа, ее профессия, ну, я не думаю, что она бы делала это. Но так случилось в истории. Мне кажется, первичен был ее интерес к кино, ее любовь к кино. И плюс еще, конечно, мне кажется, что нельзя судить и говорить о пропагандистском, идеологическом кино в отрыве от событий, от личности, от процесса, в котором находится и режиссер, и живет общество. Всегда были какие-то переломные моменты, когда был подъем энергетический всего общества. Это можно говорить и о 20-х годах, и о 30-х годах нашей страны. Действительно, все верили, приподняты были зарождающиеся новой системой отношений и идеализировали эту систему. То же самое было и в Германии в 30-х годах после кризиса. Или взять все фильмы, которые, я не знаю, Михаил Ром делал или Пырьев делал. Я не думаю, что это, ну, некий обман был. Люди, мне кажется, искренне и честно верили в то, что они делают. Другое дело, произошло потом разочарование, как у Михаила Ромы. В искусстве и в кино не первичен ни сюжет, ни фабула, ни все элементы кинематографической риторики. А вот та энергия, пульсации, вибрации, поля. А поле это возникает, когда есть убеждение, когда я не могу не поделиться тем, что меня волнует сейчас. А если еще есть знак вопроса, то есть я хочу еще разобраться, тогда, мне кажется, еще кино вдвойне может получиться.
4: Спасибо, Андрей Осипов. Я думаю, что многие захотят с ним поспорить за этим столом или как-то ответить. Но я сейчас отдам слово Вадиму Юсуповичу Абдрашитову для того, чтобы услышать его отношение к кино и пропаганде.
7: Если этот потенциал и существует, то он по сравнению, пропагандистский, то он по сравнению с телевидением, в общем, настолько мал, что, вообще говоря, наверное, в первую очередь имеет как объект, скорее, какого-то искусствоведения. Тем более в связи с тем, что происходит вообще в доставке фильмов к зрителю. Несколько минут тому назад я думал, что пропагандистский фильм для меня – это фильм, в котором какая-то тенденция выражена очень мощно, графическим образом, в ущерб художественной полноценности. И я думал, что в этом смысле, и надо понимать, вот пропагандистский фильм в жанре, в своем жанре, вот сделан какой-то фильм удачно. Но когда я услышал название «В мире безмолвия», замечательный, выдающийся фильм, я подумал, что если это пропагандистский фильм, то, наверное, мне бы трудно было назвать пропагандистским, потому что он замечательно сделан. И в нем вот эта тенденция, которую мы сейчас выражаем кратко и несколькими словами, специально ее как бы выпячивают, на самом деле она растворена, существует в художественной сфере реализации. Я не знаю, для меня пропагандистский фильм, было же масса снималось таких, там, не знаю, санитарно-просветительских пропагандистских фильмов о том, что надо мыть руки перед приемом пищи. Таких картин в немытой грязной России снималось очень много. Вы, наверное, помните, для этого не надо ездить в белые столбы. Достаточно просто вспомнить, что время от времени это где-то появляется. Хотя в «Белых столбах», и Алена права, действительно, чрезвычайно интересные, можно встретить образцы вот того самого пропагандистского фильма. А, собственно, в чем вопрос? Вот мы о чем? О том, что хорошо это пропагандистские фильмы или нехорошо?
4: Вадим Юсупович, я думаю, что вы прекрасно определили обсуждение пропагандистского кино как специального жанра. «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Я бы сейчас отдала слово Марине Тимашевой.
8: Если я называю какое-то произведение искусства пропагандистским, то, скорее всего, я не имею в виду произведение искусства. То есть, назвав кино пропагандистским, я уже определяю свое негативное к нему отношение. То есть, я говорю о некой идеологии, которая может быть мне родной или чужой, мне совершенно все равно, но которая мне навязывается. А вот этого я, вне зависимости от предлагаемого товара, не люблю. Просто не люблю, когда мне что-то навязывают. С другой стороны, я могу уверенно сказать внутри себя, что любой хороший фильм, с моей точки зрения, он в каком-то смысле пропагандистский. Это можно говорить какие-то смешные вещи. Там один фильм, я не знаю, он будет пропагандировать, ну, любовь. Любовь к жизни. «Аморкорд» Федерико Феллини. Правда? Это же открытая, разнузданная, я бы даже сказала, пропаганда любви к жизни, вне зависимости от того, из чего эта жизнь состоит. Он может пропагандировать человеческие отношения двух мышат, положим, в каком-нибудь мультипликационном фильме или что-нибудь еще в этом роде. Я несколько дней тому назад, включив телевизор среди бела дня, обнаружила финал фильма «Неуловимые мстители», который пришелся по времени выхода своего на экраны на тот мой возраст, на который он, наверное, был рассчитан. На самом деле это был финал, когда стояли эти ребятки, как вы помните, в буденовках с такими ясными лицами, ждали следующего какого-то приказа, и потом вот этот финальный кадр, мощный, заходящее красное солнце, кони, которые уходят вперед, ну и песня, которую все помнят. Знаете, я зарыдала на первых же звуках, на первых аккордах этой мелодии. Если мне, маленькой девочке, кто-то бы сказал, что этот фильм пропагандирует там революцию, Красную армию или что-нибудь в этом роде, я бы, наверное, жутко удивилась. Потому что мне казалось, что он пропагандирует просто человеческие лица, человеческое поведение, какую-то смекалку, лихость, человеколюбие в конечном счете и какое-то вообще жизнерадостное и жизнеутверждающее, несмотря ни на что, мировоззрение. Вот теперь, когда взрослый человек это смотрю, то я же понимаю, кто кому противостоит. Я, в общем, и тогда понимала, но это как-то было мимо меня, это был приключенческий фильм. Теперь я четко понимаю, как разделены, как разведены полюса, там белые, да, зеленые, красные, и кто есть хороший, а кто есть дурной. Значит, дальше смотрите, что происходит. Это очень хороший фильм. И я никогда не воспринимала его как пропаганду революции. Да? Но, тем не менее, в моем сознании или в каких-то его глубинах все равно вот эта красная звездочка на Буденновке значила что-то хорошее. Или там, я не знаю, Буба Касторский, который рвет бабье платье на груди, закатывает эти оторванные уже рукава и мечет, значит, одну гранату за другой в сторону этих красиво одетых белогвардейских офицеров. Значит, таким образом, оставаясь очень хорошим фильмом, и как будто бы мне не навязывая, или навязывая помимо моего сознания, некое представление об истории, этот фильм это представление все же в мое сознание так или эдак внедрил. Но это очень хорошее кино. И вот мне кажется, пропагандистским фильмом становится, оказывается, очень хорошее кино. А по поводу Лени Рифеншталя я целиком на стороне Наума Ильича Клеймана.
4: Это была Марина Тимашева в эфире программы «Свобода» в клубе «Аги. Кино и пропаганда». Ну, вообще, мне кажется, что Андрей Усипов произнес просто такую подрывную речь. Вот кто-нибудь хотел бы ему ответить? Наум Кримин, пожалуйста.
3: Тут вот действительно стоит вопрос, может ли сочетаться сила воздействия, художественная сила и пропагандистская односторонняя установка. Это вопрос главный. Может ли пропагандистский фильм быть художественным? То, что Вадим Юсупович очень четко определил как исключение художественных достоинств и акцент прежде всего на тенденции. В том-то и ужас фильма Лени Рифеншталя, что там очень сильная формальная сторона. И этого нельзя исключать. Потому что его сила воздействия и опасная сила состоит в том, что делали это люди, владеющие замечательным операторским мастерством, замечательным монтажным мастерством. Это, правда, была не Лени Рифеншталь. И немцы уже установили, что за ее спиной стояли люди, получившие образование и профессию в 20-е годы. Это те великие операторы, которые снимали немецкое немое кино. Это Вальтер Рутман, который делал «Берлин симфонию большого города» и остался в Германии. И фактически Лени Рифеншталь была использована как арийская женщина воплощение немецкого духа, то, что предназначалось Марлен Дитрих. И она прекрасно знала, что она делает, в каком она контексте находится. Она разделяла тогда, а потом говорила, что не разделяла эти идеалы Гитлера. Но это наш разговор о Лени Рифеншталь не столь важен сегодня. Важно то, что мастерство и художественное мастерство в том числе, и пропаганда не исключают друг друга. Одно из самых великих произведений пропагандистского жанра – это «Нагорная проповедь». Если говорить о том, что все пророки занимались пропагандой, всех религий, кстати, не только библейские пророки, то мы должны признать, что художественная форма и пропаганда как явление отнюдь не исключают друг друга. Другой вопрос – когда плохо сделанная пропаганда, односторонняя пропаганда, просто бессильна, это импотентское явление, и мы даже не будем его обсуждать. Если бы у нас был вопрос о пропагандистском фильме, не кино и пропаганда, а пропагандистский фильм, это было бы уже. Если мы говорим в целом, то да, каждый фильм что-то пропагандирует. Я совершенно согласен с Мариной Тимашевой, что Феллини пропагандирует одно, а Джон Форд пропагандирует другое. Казалось бы, не пропагандистские режиссеры. Но у Джона Форда консервативная точка зрения американца. Американское кино пропагандирует американский образ жизни, твердость социальных институтов, определенные ценности, которые, я не хочу сказать, плохие, хорошие, сейчас не вопрос о знаке. С другой стороны, я могу сказать, что Вадим Супыч сделал замечательные фильмы, которые нам раскрыли глаза на очень многие пропагандистские эффекты, пропагандируя по-своему другую точку зрения. Для меня «Слуга», например, фильм очень важный, чрезвычайно связанный со старой пропагандистской системой, но имеющей свою тенденцию, свою точку зрения. И для меня это, повторяю, не плюс, не минус. Когда Христа спросили, по что говоришь притчами, и он не ответил, он же притчами говорил, для того, чтобы люди сами подумали. В этом смысле Алена для меня очень

0: Тенденции, чем страшнее, чем совершеннее мастерство, тем опаснее эта пропаганда, как в случае с Лени Рифеншталь. Так что говорить о том, что кино и пропаганда – это вещи, как бы немедленно предполагающие конфликт настоящего кино и изведомо плохой пропаганды, это, мне кажется, не очень точно.
1: Спасибо Науму Клеймену. Алена Солнцева?
2: Мне кажется, что сегодня мы говорим о пропаганде не случайно. Мы говорим о пропаганде потому, что сегодняшняя государственная политика все чаще и чаще начинает рассматривать кино и телевидение как транслятор кинопродукции, как способ воздействия на население. И вот тут у меня возникает такое соображение, что во времена нацизма, коммунизма, то есть в то время, когда существовали массовые и очень хорошо артикулированные осознанные идеологии, была возможность художника завербовать. Художник мог разделять убеждения господствующей идеологии или, наоборот, сопротивляться господствующей идеологии и тогда тоже пытаться гражданский подвиг такой осуществить, то есть высказать некоторую оппозиционную свою программу через свое художественное произведение. Сегодня, когда нам говорят, что в обществе нет идеологии, то есть это не недостаток общества, а это его состояние. Состояние, на мой взгляд, скорее позитивное, чем отрицательное. То есть общество все больше разделяется на частные позиции. И у каждой группы населения, а в конце концов в идеале у каждого человека, есть своя картина мира. И когда некоторые идеологи сегодняшние, сейчас не буду называть фамилии, они разные, с разными знаками предлагают нам свои программы, говорят о том, что сегодня кино могло бы сформировать, там, например, позитивный образ там, сегодняшнего.
1: Не, ну а чего же, мы даже назовем это. Никита Михалков довольно регулярно вот эти тексты произносит, насколько я помню.
2: Ну, не только. Это и Белковский может произносить, это может произносить и Гельман-младший, это может произносить и Павловский, это может произносить и Даниил Дондурей. Они же все имеют в виду разные картины мира. Тем не менее, они говорят о том, что мы можем использовать кинематограф как инструмент воздействия и формирования в голове у массового зрителя некой картины. Когда делается картина «Личный номер», и ФСБ, или там МВД, или военные ведомства дают деньги на то, чтобы сделали кино, пропагандирующее мощь там, нашей российской армии и ее представляющий щитом, который стоит между злыми силами и простыми гражданами. Или когда возникают какие-то попытки Илья Муромца представить первым русским спецназовцем. И это все попытка манипулировать общественным сознанием. Другое дело, что я не могу найти примера талантливого художника, который бы эту идеологию разделял. Ну, я понимаю, там есть Лимонов, у которого есть своя картина мира, и который при этом является, или, по крайней мере, являлся какое-то время назад талантливым там, поэтом. Но мне кажется, что ровно талантливым поэтом он был тогда, когда он еще не имел ярко выраженной идеологии, когда ему хотелось самоутвердиться. Как только он обрел некую вот партийную философию, он перестал быть художником. И теперь он правильно это понимает. Он говорит, я не художник, я политик. То есть политик, человек, вдохновленный какой-то идеей, не может быть художником в наше время, а 50 лет назад мог быть. Сегодняшняя попытка связать вот эти две вещи, то есть художественное сознание и политическое убеждение, приводит к тому, что происходит с Майклом Муром, который снимает кино против как бы существующего президента, кино, поддержанное либеральной общественностью, кино, которое поддерживается на Каннском фестивале массой либеральной европейской интеллигенции, тем самым евросоюзным каким-то общественным мнением, которое дает большие деньги в Белоруссию, чтобы Белоруссия боролась с Лукашенко, который, в свою очередь, показывает фильм Майкла Мура по телевизионному каналу, дает ему красную такую просто дорожку, выстилают кинотеатры, потому что враг моего врага мой друг. И таким образом вот эти вот совершенно разные режимы, европейская демократия, европейский либерализм и лукашенковский, в общем, диктатура, смыкаются на идеологическом кино Майкла Мура. Вот это то время наше, вот эти компромиссы и парадоксы нашего времени, когда, к сожалению, любая большая идеология не может никаким образом стать основой, платформой художественного сознания. Или я ошибаюсь?

0: это как бы скорее вопрос.
1: Спасибо. Это был вопрос, это было мнение Алены Солнцевой. Но на этом мы завершим первую часть программы «Свобода» в клубе «АГИ. Кино и пропаганда». Мы вернемся после новостей.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
3: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Свобода в клубе АГИ». Кино и пропаганда.
4: Недавно, готовясь к этой передаче, я как раз посмотрела фильм Майкла Мура. И я, честно говоря, ожидала, что это действительно сильное, мощное пропагандистское документальное кино. Ну, Каннский приз, ну, паника в Америке, ну, чуть ли не запрет в течение длительного времени показывать этот фильм. В этом фильме нет ни одного образа. Это скучно бесконечно. Понятно, что единственная задача этого человека — это каким угодно, любым способом опорочить действующего президента Соединенных Штатов Америки по отношению к которому я, надо сказать, совершенно аморфное существо, потому что у меня нет никакой определенной позиции. Просмотрев весь этот фильм, я пришла к стойкому убеждению, что этот человек мне нравится, потому что если такой бездарный режиссер, к тому же жулик, потому что, например, он пеняет Бушу там чем-то, а подкладывает под этот текст кадры съемки, которые относятся, простите, к 70-м годам. Или он вменяет ему вину отношения Америки с Саудовской Аравией, ему вину отношения с Афганистаном, да этот Буш младший пешком под стол ходил, когда вся эта история заваривалась. И так, то есть это просто такой мухлёж в чистом виде. И что если некто так раздражил вот этого скучного, занудного и неталантливого человека, то должно быть этот некто, в общем, милый человек. Там есть один эпизод, который вменен в вину Бушу по полной программе, когда происходит этот кошмар 11 сентября, и самолеты врезаются в небоскребы, а в этот момент ничего не ведущий президент сидит и встречается в школе с какими-то детьми. И он несколько раз, очень навязчиво и назойливо в течение всего этого фильма, показывает лицо Буша, которому помощник уже что-то шепчет на ухо, а тот, во-первых, еще не понимает, что тот говорит, а во-вторых, не знает, что ему делать. И он как бы винит его в этой растерянности, в этом неумении собрать волю в кулак, ринуться там, я не знаю, на борьбу с всемирным злом и так далее, так далее. А в это самое время оператор показывает мне абсолютно живого, нормального человека, никакого не президента, которому на ухо сказали что-то, чего нормальный мозг, будь он хоть президентский, переварить в принципе не может? И как должен этот человек реагировать, когда перед ним сидит 30 детишек? Что вскочить, кричать? Ах, дети, чтобы началась паника, давка. То есть я видела один единственный момент в фильме, обращенный против президента, который для меня, поскольку я театральный критик и воспринимаю большинство вещей не ушами, а зрением, для меня как раз, собственно, и значил, что вообще-то это ну, просто нормальный человек.
3: «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 20 февраля 2005 года.
1: Говорит радио «Свобода». «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Эту тему мы сегодня обсуждаем с критиками Мариной Тимашевой и Аленой Солнцевой, с директором Музея кино Наумом Клейманом, с режиссерами Вадимом Абдрашитовым и Андреем Осиповым. Мы закончили предыдущую часть на большом вопросе, который перед нами поставила Алена. Как может сочетаться художественное сознание и политические убеждения? И мысль Алены была в том, что с политическими убеждениями это художественное сознание никак не может сочетаться.
5: Сегодня.
1: Вадим Исупчик.
6: Это любопытно было слышать, хотя вот я не совсем понимаю, а что сегодняшнее общество наше, что мы существуем без идеологии, я этого не думаю. Я думаю, мы живем в мощнейшей тоталитарной системе с идеологией потребительства как такового. И в этом смысле, задрав штаны, бежим за так называемыми передовыми странами. О чем вы говорите, Алена? Такого тоталитаризма, который мы сейчас наблюдаем во вкусах, в ориентациях около каких-то государственных умственных течений, вот так скажем, так называемой общественной мысли, квазиобщественной мысли, потому что общество не существует, этого не наблюдалось. Вот когда вы говорите, что и хорошо, сейчас много разных слоев, которые по-разному думают и так далее, мне так кажется, что все идет к такому общему знаменателю. Настолько унифицируется все с помощью пропагандистских фильмов, как бы не пропагандистского телевидения, которое на самом деле более чем пропагандистски закручено. Мне это как раз кажется, что все идет к предельному унифицированию. Подозреваю, что этот путь уже во многом пройден в так называемых развитых странах. Обслуживает ли современное телевидение современную идеологию? Конечно. Все сериалы, большинство картин, которые сегодня делаются, на самом деле пропагандируют несколько простейших вещей. Первое. Легитимизация убийства как такового. Вы помните этот выдающийся фильм Антониони «Blow Up»? Где само предположение, был труп, не было трупа, убить человек, не убить человек, превращалось в некую философическую проблему. Вот о чем была картина. Человек убил старушку, потом сильно переживает по этому поводу, огромный роман. Сейчас все совершенно сознательно работает на то, что наработает, я говорю, легитимизация убийства как-то, устранение человека, лишение жизни, не есть сверхординарное событие. Обращаю внимание, что в отличие, скажем, от тех же американских фильмов, где любой человек, совершивший убийство, несет наказание, у нас этого нету. Посмотрите сериалы. Вот в этих пиф-паф, значит, их с 200 выстрелов, там 180 долетают до цели, превращает цель в покойника, но я что-то особо не помню таких выразительных примеров наказания за это. Что это такое? Это обслуживание идеологии, которая говорит одно, развивая ту же самую идею большевиков об экспроприации экспроприаторов, что можно отнимать. Вот отнимать можно. Не зарабатывать, а отнимать. Или другой такой, как бы более гуманитарный, мне кажется, способ обработки мозгов – это идея успеха. Вот идея казино. То есть работать и зарабатывать деньги – это надоело уже предельно. А на самом деле вот те, у кого есть деньги, они воле случая. Так вот Боженька им помог, судьба помогла. Ну вот, например, казино. Вот попробуйте в казино, и у вас получится то же самое. Нету современного Энгельса, или они есть, эти Энгельсы, и молчат. Некому написать книгу «Происхождение семьи» с большой буквы и «Частной собственности». Нету людей, финансистов, политиков, которые задались вопросом, а откуда деньги? Вот есть очень богатый человек, чрезвычайно. А откуда деньги? На самом деле ведь это самый интересный вопрос. Но эти вопросы не задаются. Идеологи, которые обслуживают этот класс, утверждают, повторяю, либо это, условно говоря, казино жизни, либо, да, отнято, ну что поделаешь, силы отняли, но отнять можно, потому что человеческая жизнь, вообще-то говоря, эта категория весьма условная. То есть я хочу сказать, что почему, что существует идеология и существует очень мощный аппарат обслуживания этой идеологии.
1: Спасибо Вадиму Абдрашитову. Можно перед тем, как Алена Солнцева ему ответит, я отдам слово Андрею Осипу. Мы давно его не слыхали.
0: Действительно, любой художник, если он делает, так сказать, пропагандистское социальное кино, идеологическое, оно тогда получается, когда этот художник верит в эту систему, в которой он живет, пропагандируя те или иные ценности. Сейчас у нас нет некого сопряжения между политикам, идеологии, которая, может быть, пропагандируется, и художникам. Потому что нет веры, очевидно, в эту теоретическую систему ценностей, которая существует. А во-вторых, мне кажется, любой художник делает то, что связано с какими-то сущностными вещами, вечными вопросами. Что есть любовь, что есть смысл жизни. И даже взять все фильмы Вадима Абдрашидова и Александра Мендадзе, с одной стороны, вроде бы социальное кино, а с другой стороны, это философское кино, где есть всегда некая концентрация того, что происходит в обществе, то, что летает в обществе. Эти два художника умеют собирать и дают нам некий рецепт, что ли, сами задавая и себе вопросы. И еще я должен немножко защититься, возвращаясь назад, по поводу Лени Рифеншталь. Все-таки, мне кажется, вот она до своего периода, когда она делала «Триумф воли» и «Олимпию», у нее был замечательный фильм, мне кажется, «Голубой свет».
5: Актриса, да.
0: И там десятки операторов выдающихся участвовали, когда они делали фильм «Триумф воли». Но Вальтер Рутман, он пошел за властью, и так как художник связан с небесами, он, по-моему, в 43-м или 44-м году, поддерживая Гитлера, он погиб на каком-то фронте, по-моему, на Восточном фронте. То есть он был наказан за то обслуживание власти. А Лени Рифеншталь, уже столетней женщиной, снимала фильм где-то в Африке, занимаясь подводными съемками. Я, опять же, защищая не то, что ее, а ту позицию, что было некое опьянение, был некий энтузиазм, как у нас во время перестройки, там, или в 60-е годы, или в 20-е годы. Общество верило в ту систему ценностей, в котором оно существовало, и пыталось вот эту энергию выплеснуть. И сколько замечательных фильмов вышло в то время, 60-е годы, когда наши мастера, действительно, наш неореализм был вслед за итальянским. Это же не пропаганда, ну, какой-то идеологии. Люди через то, что им было близко, через то, что они пытались понять, задавать и задать сущностные вопросы, вот делились той системой ценностей, в которых они жили. Ну, масса режиссеров, которые делали замечательное кино в начале 60-х годов наше.
1: Я не дожидаюсь вообще возражений присутствующих. Сразу скажу Андрею Осипову, что, наверное, Лени Рифеншталь не могла не догадываться о существовании концентрационных лагерей, о массовых убийствах и всей той чудовищной гитлеровской машине, при помощи которой ковалось это самое счастье и энтузиазм немецкого народа. Я думаю, немного некорректно сравнивать ее фильм с русскими фильмами 60-х или с перестроечными фильмами.
4: А можно? Очень быстро скажу. Во-первых, эта гадина отлично все знала и снимала людей, которых ей привозили из концлагерей. А потом врала по гроб своей жизни практически, что не знала. Но бросим эту действительно тему, малоприятную. А тут вот что интересно. Я подумала, вот когда Алена задала этот вопрос, я вспомнила один монолог из спектакля «Дредноута» Жени Гришковца. Он рассказывает о Ютландском морском сражении. Он говорит о том, что люди прекрасно знали тогда, по правилам тогдашних ведений боев, что если они просто опустят флаг и покажут тем самым, что они сдаются, то, собственно говоря, никаких особенных тревог их в их жизни не поджидает. Они просто сдадутся. И в то же самое время никто из этих людей не приспускал и не опускал этот флаг, а шли на верную смерть, но флаг их находился на той точке, на которой ему было положено. И дальше Женя Гришковец говорит как бы от себя, очень грустно выходя из этого исторического повествования. Он говорит, а у меня нет такой страны, ради флага которой я пожертвовал бы своей жизнью. Вот это то, что касается идеологии, есть она или нет. Я вот совершенно согласна с Вадимом Юсупчем. И я бы продолжаю. Может быть, Женя и не хотела бы такого продолжения его логики, но тем не менее продолжаю. И я бы сказала так. Да, у нас или у многих людей нету такой страны, ради флага которой они будут жертвовать своей жизнью. Но у нас есть очень много людей, которые пожертвуют жизнью других людей за некоторое количество зеленых. И я считаю точно так же, как Вадим Абдрашитов, что это есть идеология навязываемая, есть идеология потребляемая охотно и активно очень большим числом людей и, с моей точки зрения, очень представленная в современном кинематографе.
1: Спасибо, Марина Тимашева. Наконец, Алена Солнцева.
7: Я просто подумала, что все-таки очень многое зависит от непосредственных близких впечатлений, потому что я совершенно не хочу спорить ни с Вадимом, ни с Мариной на тему о том, что есть вот эта вот потребительская и очень агрессивная идеология, которая находит свое выражение в стиле жизни, в образе жизни и в пространстве жизни, может быть, даже, на мой взгляд, меньше в истинно художественных произведениях, а больше в коммерческих произведениях. Но я, когда говорила о частном человеке, я обращалась к своему такому недавнему опыту. Я поработала тут на общественных началах отборщиком одного маленького кинофестиваля, который проводит театр «Док». Это маленький московский театр, такой абсолютно независимый, ни на какие ничьи деньги не существующий. И они в день своего трехлетия, 23 февраля, вот начинают показывать фестиваль ну, такого независимого кино, фильмов, снятых молодыми людьми. Ну, практически все они без государственной поддержки. И вот я для этого фестиваля посмотрела фильмов 200. И вот я вижу, что за этим появляется то самое сопротивление. Причем сопротивление не прямое, не конфронтация, а сопротивление, как бы не учитывающее ни общество потребления, ни вот этот вот тотальный гнет успеха, заработка. Потому что люди, ну это как интернет на самом деле, то есть люди, овладев какими-то технологиями, которые пришли на помощь человеческой индивидуальности и внутренней свободе, дали им возможность выражать свою позицию, находить сочувствующих этой позиции, находить свою аудиторию. То есть есть способы сопротивления этой идеологии. Именно поэтому, мне кажется, вот эта идеология не идеология, потому что она не обязательна.
1: Спасибо Алене Солнцевой.

0: свободы в клубе АГИ, кино и пропаганда. И слово Науму Клейману.
1: У меня буквально те же впечатления. Мы в последнее время в музее кино показываем работы молодых режиссеров. То, что мы называем девятое поколение. Вот те, кто сейчас вступает в кино. Это фильмы очень разного формата. Бывают документальные, игровые фильмы, полнометражные, маленькие фильмы. Я совершенно согласен с Аленой. У нас возникает новое кино, которое не просто игнорирует, оно действительно пытается быть вне идеологии, навязываемой потребительским обществом. Но у них есть тенденция и есть свои убеждения. Вот такой общий знаменатель другого рода. Они очень разные по стилю. Но вот мы начинаем вдруг видеть несколько важных тенденций, которые, мне кажется, своего рода не то чтобы пропагандой, но убеждением. Убеждением, которое ребята хотят донести до своих сверстников прежде всего. И одна из этих тенденций – это опять сострадание. То есть у людей появляется способность сострадать. Для них уже не, безусловно, право на убийство, как у Джеймса Бонда и у наших ментов. Когда у нас силовые органы полагают, что им изначально положено защищать нас и делать все, что им заблагорассудится, вот тут возникает действительно убеждение очень разных ребят молодых, которым от 20 до 35, которые говорят: извините, у нас немножко другая философия, если можно так сказать, и другой взгляд на мир. Сострадание прежде всего тем, кто слаб или кто жертва. Причем иногда жертва общества, иногда жертва идеологии же. Меня поразило, что люди, даже не задумавшиеся об этом, считают иногда это естественным человеческим состоянием. И на обсуждениях у нас в музее вдруг выяснилось, что действительно такое бессознательное сопротивление той пропаганде, которую пытаются вести официозные сериалы или официозные документальные фильмы. Второе, что я должен сказать, меня очень поразило в этом новом кино. Их способы, если хотите, пропаганды своих взглядов, лежат скорее в сфере диалога. Это не есть навязывание. И это тоже своего рода, если хотите, пропаганда, только правильная пропаганда. Вот не та с минусом, которая предполагает, что я та глина, из которой будут лепить нужную куклу для власти, для социума и так далее. А что это со мной диалог, и мне предлагают определенную точку зрения, ожидая от меня возражений или согласий, но попытка диалога. Это, безусловно, позиция жизненная. И если брать в широком плане слово «пропаганда» не в отрицательном виде агитации и пропаганды, как мы это знаем со времен ЦК КПСС, а в виде активного донесения своей точки зрения до аудитории, с такого рода пропагандой, я думаю, можно бы и согласиться.
0: Спасибо Науму Клейману. Вадим Абдрашитов.
2: Вдогонку. Замечательные такие люди есть, и я много тоже смотрю из молодых. И иногда действительно видишь, что существует надежда на свое творческое, гуманизированное освоение жизни. Но дальше, что дальше? Рукопись есть рукопись. Рукопись можно, ну хорошо, тиражи книг не будет опубликовать в интернете. Но что делать с кино? Его надо показывать. Без помощи денег или без помощи так называемого административного ресурса эти картины не будут показаны. Я это к тому, что государство обязано поддерживать вот то, о чем вы говорите. Что оно, государство, в других странах и делало. Французское государство поддержало новую волну. Хотя это, я бы сказал, в каком-то смысле антигосударственное кино было, антибуржуазное, но поддержало. Тут же был принят закон о поддержке национальной кинематографии. Вопрос вот в чем. Государство, власть поддержит вот тех молодых, о которых вы говорите, или нет?
3: Смотреть это кино уже смотрят, потому что сделать DVD-шный формат, отпечатать копию и, в общем, довольно приличного качества уже стоит $20, по-моему. Раньше кино требовало больших затрат, а сегодня уже нет. Сегодня у каждого есть компьютер, который человек вставляет и смотрит в кафе это кино. Конечно, было бы хорошо, если бы государство поддержало. Но надежды на это государство сегодняшнее очень мало у меня лично. Мне кажется, что сейчас существует некоторая необходимость на каждом частном сантиметре пространства его обустраивать, структурировать. И это единственная надежда, потому что надежда на то, что государство выделит деньги, а они не будут разворованы, употреблены там не туда, у меня, к сожалению, нет.
0: Спасибо, Алене Солнцевой. У нас есть вопросы из зала.
4: Я Эдуард Трескин, я певец. Существует ли сегодня в стране, а может быть и не только в стране, само понятие пропаганда? Ведь пропаганда, она предполагает внедрение в мир какой-то идеи или суммы идей. А ведь идей-то этих нет. Сейчас слово пропаганда и понятие пропаганда заменено таким довольно противным словечком «пиар».
0: Спасибо, Эдуарду. Марина Тимашева.
5: Недавно, готовясь к этой передаче, я как раз посмотрела фильм Майкла Мура. И я, честно говоря, ожидала, что это действительно сильное, мощное пропагандистское документальное кино. Ну, Каннский приз, ну, паника в Америке, ну, чуть ли не запрет в течение длительного времени показывать этот фильм. В этом фильме нет ни одного образа. Это скучно бесконечно. Понятно, что единственная задача этого человека – это каким угодно, любым способом опорочить действующего президента Соединенных Штатов Америки, по отношению к которому я, надо сказать, совершенно аморфное существо, потому что у меня нет никакой определенной позиции. Просмотрев весь этот фильм, я пришла к стойкому убеждению, что этот человек мне нравится, потому что есть такой бездарный режиссер, к тому же жулик, потому что, например, он пеняет Бушу там чем-то, а подкладывает под этот текст кадры съемки, которые относятся, простите, к 70-м годам. Или он вменяет ему вину отношения Америки с Саудовской Аравией, ему вину отношения с Афганистаном, да этот Буш младший пешком под стол ходил, когда вся эта история заваривалась. Итак, то есть это просто такой мухлёж в чистом виде. И что если некто так раздражил вот этого скучного, занудного и неталантливого человека, то должно быть этот некто, в общем, милый человек. Там есть один эпизод, который вменен в вину Бушу по полной программе, когда происходит этот кошмар 11 сентября, и самолеты врезаются в небоскребы, а в этот момент ничего не ведающий президент сидит и встречается в школе с какими-то детьми. И он несколько раз, очень навязчиво и назойливо, в течение всего этого фильма показывает лицо Буша, которому помощник уже что-то шепчет на ухо, а тот, во-первых, еще не понимает, что тот говорит, а во-вторых, не знает, что ему делать. И он как бы винит его в этой растерянности, в этом неумении собрать волю в кулак, ринуться там, я не знаю, на борьбу с всемирным злом и так далее, так далее. А в это самое время оператор показывает мне абсолютно живого, нормального человека, никакого не президента, которому на ухо сказали что-то, чего нормальный мозг, будь он хоть президентский, переварить в принципе не может. И как должен этот человек реагировать, когда перед ним сидит 30 детишек? Что вскочить, кричать? Ах, дети, чтобы началась паника, давка. То есть я видела один единственный момент в фильме, обращенный против президента, который для меня, поскольку я театральный критик и воспринимаю большинство вещей не ушами, а зрением, для меня как раз, собственно, и значил, что вообще-то это ну, просто нормальный человек, который позволил себе, несмотря на то, что он президент супердержавы, такую нормальную человеческую реакцию. То есть, в принципе, пропагандистское кино существует, но это дрянное какое-то, занудное, назойливое кино, которое способно человека только убедить в обратном, если этот человек, в принципе, в состоянии хоть как-то мыслить.
0: Спасибо, Марина. Можно я только одну реплику? Вот на мой вкус фильм «Мура» в чистом виде соответствует жанру, о котором сказал Вадим Юсупович. Это жанр пропагандистского кино. Это антиреспубликанская агитка. Пропагандистская агитка. Вадим Абдрашитов.
2: Я, когда посмотрел картину «Мура», я вдруг понял, если бы не было этих акций антимуровских, картину «Мура» мало кто бы знал. Это вот тот самый случай, когда запрет. Американцы повторяют ныне, сегодня, ошибки советской действительности.
0: Спасибо Вадиму Абдрашитову, Наум Клейман.
1: Пропагандировать можно не только нынешние идеи. Вот ваш вопрос, есть ли сегодня идеи, которые надо пропагандировать? Я думаю, что пропагандировать надо вечные идеи. Искусство занимается этим на протяжении всех веков. Это вопрос уже искусства пропаганды. Вот я могу сказать, что, простите, но я воспринимаю немножечко музей кино как пропагандистскую организацию. Мы пытаемся сохранить те произведения, о которых правильно говорил Вадим Исович, негде посмотреть, молодых, старых мастеров, уже ушедших мастеров, как нечто, что достойно внимания и, скажем, диалога. В этом смысле мне не стыдно за ту позицию, которую я могу обозначить как пропагандистскую. Мы пропагандируем много лет Сатьяджита Рея, которого никто в России не знал. И я считаю, что мы обязаны продолжать это делать не только с ним, но и со множеством других достойных художников разных эпох и разных стран. Если понимать слово «пропаганда», не как тенденциозное замалчивание одного и подтасовывание другого, а как активное желание посвятить других людей в то, что нам кажется ценным и истинным. Тогда пропаганда имеет какой-то смысл содержания. Если мы понимаем пропаганду как некое тоталитарное идеологическое навязывание аморфной массе или аморфному сознанию отдельного человека определенные установки, там можно спокойно сказать, это не имеет ничего общего ни с кино, ни с искусством. Это часть политической жизни, тогда нужно обсуждать ее в другом контексте.
5: Спасибо Науму Клейману. По поводу государства и идеологии. Вот обратите внимание, фильм «Брат 2». Сколько раз он был показан по российскому телевидению, да еще в окружении всяких рок-концертов и прочей шумихи. Фильм «Магнитные бури» Вадима Абдрашитова был показан, кажется, на канале «Культура» единожды, да?
2: На второй. Поздно вечер, да.
0: Я думаю, что и цикл фильмов Андрея Осипова тоже мало кто видел, на самом деле, кроме людей, которые специально обращались.
5: То есть у них есть идеология.
6: Но и музей кино работает. Всегда во все времена работал и будет работать для узкого круга людей. Сейчас саморегулирующая система, и на рынке любой фильм предлагают прокатчикам, но их не покупают, потому что есть обратная связь населения, народа, и не хотят определенные фильмы смотреть, в частности, высокохудожественные. Это вечный такой вопрос, и всегда это было, и в 60-е годы, и через 100 лет, наверное, будет, если корректно так, конечно, говорить. Есть вот среднестатистический зритель, и есть люди, которые ходят в музей кино.
0: Спасибо Андрею Осипову. Большая просьба буквально в 2-3 словах подвести некий итог этой программы. Алена Солнцева.
3: Я вот сейчас для себя поняла, что вот во мне возникло желание пропаганды. Я хочу пропагандировать там новое независимое кино. И в этом, наверное, есть смысл. То есть я подумала, что есть некие позитивные ценности, пропаганды которых я хочу заниматься.
0: Спасибо, Алена Солнцева. Вадим Абдрашитов.
2: А я подумал, что я хочу снимать фильмы, которые бы мои друзья пропагандировали. Вот так.
0: Спасибо Вадиму Абдрашитову. Наум Клейман.
1: Я хочу сказать, что есть гораздо больше людей, которые готовы к такого рода пропаганде присоединиться и смотреть это. По всей России, во всяком случае, и в Европе. Не так мал и узок наш круг.
0: Спасибо Науму Клейману. Андрей Осипов.
6: Ну, в любой большой стране, наверное, у каждого есть своя маленькая страна, у каждого человека, где есть свои какие-то интересы, свои любимые книги, фильмы, друзья. Дай бог, чтобы больше было фильмов, которые люди бы находили для этой своей маленькой страны, открывая для себя что-то в жизни важное, чтобы всегда в конце фильма был знак вопроса. И чтобы всегда, когда фильм заканчивается, он в тебе только начинался бы.
0: Спасибо Андрею Осипову. Марина Тимашева.
5: А я просто уверена, что тема своевременная и современная. Уверена в том, что эта пропаганда существует и в современном кино также. Уверена в том, что она гораздо хитроумнее и хитросложнее, чем то, с чем я имела дело при советской власти, потому что там врага было довольно легко определить и от него, по крайней мере, дистанцироваться. Сейчас эта пропаганда маскируется под нечто иное. Такого, как знаете, у Рэя Брэдбери, когда он прилетает, да, на какую-то планету, видя там будто бы своего знакомого, только этот знакомый постоянно меняет личину и оказывается не его знакомым, а просто неким сгустком непонятной энергии. Вот мне кажется, что это гораздо опаснее, чем то, что было.
0: Спасибо, Марина Тимашева. «Свобода в клубе АГИ. Кино и пропаганда». Эту тему мы сегодня обсуждали с критиками Аленой Солнцевой и Мариной Тимашевой, директором музея кино Наумом Клейманом, режиссером документального кино Андреем Осиповым и режиссером художественного кино Вадимом Абдрашитовым. Вела программу Елена Фанайлова.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
2: Мы тоже не безграничны в своих возможностях, но тем не менее.
3: Грядут перестановки в ФСБ, говорят источники важных историй. Зачем менять начальников во время войны? Бортников хочет на пенсию, пишут важные истории, а на его место хотят люди Сечина и Ротенбергов.